0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: Рок-н-ролльная для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Нет. Устал холодный телефон, стал

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето. Лето. На Плюсе.
2: Я как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине.
1: СВХ Плюс.

0: ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: СВХ Плюс.

0: СВХ плюс.
1: Наши глаза зажжут.

0: летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда

радио, которое рядом, рядом, рядом, рядом. СВХ плюс.

ΕΧΑ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: Тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай свое.

0: СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положить,

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

радио, которое рядом.

0: пойду ко дну.
1: Дождались лета. Дождемся и солнца.
2: Июнь на плюсе.
1: Июнь на плюсе.

0: лучшая музыка.
1: За красивые слова, за мысла,
0: стопроцентные хиты.
1: Вечерами лет.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
2: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит того.
4: Пирмо рейзи Латвия. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
5: Каплю.

на радио, которое рядом. СВХ+.

0: находишь здесь. Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.
1: Слышишь комара?
2: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставь.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Утром местами сохранится туман, а днем пройдут кратковременные дожди, возможно, с грозой. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Воздух днем прогреется до плюс 20-24 градусов. На побережье будет немного прохладнее. Вентспилсе и Риепае сегодня днем максимум плюс 18. Даугавпилсе и Резекне до 24 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Сохранится легкий ветер и воздух прогреется до 23-24 градусов.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. А сегодня новый Кабмин под руководством нового премьера соберется на свое первое рабочее заседание. Сегодня на всей территории Латвии будут активированы тревожные сирены, а жители получат уведомления на свои смартфоны. Накануне, 1 июня, в Латвии началось не только календарное, но и метеорологическое лето. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня новый Кабмин под руководством нового премьера, представителя объединенного списка Андриса Кулмбергса, соберется.

фондовых биржах и их влиянии на экономику нашей страны. Сегодня на всей территории Латвии будут активированы тревожные сирены, а жители получат уведомления на свои смартфоны. Государственная пожарно-спасательная служба с целью выявления возможных повреждений сегодня с 10.00 до 10.10 на 3 минуты активируют пожарные сирены по всей стране, а также разошлют жителям уведомления по сотовой связи о причине активации сирен. До сих пор уведомления о различных угрозах, рассылаемые по мобильным телефонам, в основном отправляли только на часть территории страны. Теперь же ответственные службы хотят проверить, как работает система мобильного оповещения на всей территории Латвии. В Рижском порту сегодня пришвартуется 13-палубное судно «Аида Белла» немецкой круизной компании «Аида Круизес». Управление Рижского свободного порта отмечает, что «Аида Белла» – одно из самых известных судов «Аида Круизес», способное одновременно разместить до 2500 пассажиров и экипаж из 650 человек. По планам, в июне в Рижский порт зайдут 22 круизных судна, на которых в латвийскую столицу прибудут в общей сложности 41 тысяча иностранных туристов. Сегодня в Сиреневом саду Института садоводства в Добеле состоится торжественная церемония присвоения названий 8 новым сортам сирени. Они будут названы в честь выдающихся деятелей Латвии, а также в честь селекционеров Института садоводства в год его 80-летия. Так, в этом году новые сорта сирени получат имена в честь бывшего президента Латвии Вайровити Фрейберге, композитора Петриса Васкса, композитора и пианиста Раймонда Паулса, композитора Имонта Калнинша, кинорежиссера Яниса Стрейчса, селекционера Сармита Страутани и лингвиста Юриса Болтучинскиса. Накануне, 1 июня, в Латвии началось не только календарное, но и метеорологическое лето. По предварительным данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среднесуточная температура воздуха 1 июня в Латвии достигла плюс 15 градусов, и прогнозы указывают на то, что и в ближайшие дни средняя температура будет выше плюс 15. В прошлом году метеорологическое лето в стране в среднем началось 13 июня, но в Даугавпилсе и Резекне уже 17 апреля. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии, как ожидается, будет примерно на 2 градуса теплее нормы, и лето в целом также прогнозируется более теплым, чем обычно. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Ну, класс. Вот, вот такой вот латин. Ребят, бодренькая утрица. Здравствуйте, товарищи, наши друзья. Прекрасно. Я звучу странно, нет?
1: Нормально ты звучишь.
0: Нормально звучу, да?
1: Вроде да.
0: Такое ощущение. Может быть, у меня кто-то, уши накрутил мне, например.
1: Возможно.
0: Это медведька, который не смог мне наступить на уши, вот, чтобы отоптать. Он, допустим, открутил мне ушки. Ребят, здравствуйте, бодренькая утрица. У нас сегодня 2 июньское утро, и прям вот, я не знаю, вот я сейчас слушал вот эту песню, значит, и представил себе, вернее, не то, что представил, слово «представить» неправильно, здесь даже прочувствовал. Вот это вот состояние свое, ну, мне раньше лет, не знаю, сколько мне, и это обязательно, это жаркий день, это какая-то такая приморская, какой-то приморская дорожка от дороги до утрированного до станции поезда, вот. Ну, то есть, мне мало лет, у меня нет, я не передвигаюсь на машине, и вот я иду по дорожке, поэтому босиком, представь, нагретый асфальт с песочком. Ну, возьмем это, пускай это будет в Эцике.
1: Носки еще не придумали.
0: Скорее всего, в Эцике. Ну, это вы ходите с моря до электрички в носках, а я, босиком почему-то иду. Значит, соответственно, нагретый асфальт, я чувствую его пятками. И там песок, осень такой. Вот. И вот идешь, тебе приятно. Значит, внимание. В руках у меня стаканчик мороженого, пломбир, обязательно пломбир, хотя
1: обязательно.
0: Обычно, если, допустим, вот сейчас взять, вот у меня поставь возле холодильника, я не выберу белый пломбир, редко, это очень редко. Ну, я возьму там шоколадное возьму, иногда лимонное возьму, это в память какой-то у меня там прошивка такая была в детстве, там лимонное мороженое. Значит, белое или пломбир, да, белый, простой, сливочный, или как он называется, ванильное, да, наверное. Я возьму в последнюю очередь. Но тем не менее, вот в этот момент у меня почему-то пломбир, мне хорошо. Значит, он немножко отъеденный, я чувствую, как... О, здесь самолет взлетает, я так понимаю, ага. Да? Полетел, да. Значит, и я иду почему-то в шортах, да? У меня торс голый. Торс голый, mm-hmm. На нем лежит полотенце, так знаешь, за плечо закинутое полотенце, и оно еще... Чуть-чуть влажноватое.
1: Так. И вот недавно такой. Купался, значит.
0: Ну да, и это все, понимаешь. И я вот иду почему-то, в сторону, например, в сторону электрички. Вот я иду. Ну, вот в таком виде, конечно, это не по этикету. Ну, на самом деле, это неправильно. Ты выходишь с пляжа, ты уже должен быть, у тебя должна быть майка. Да, у тебя должна быть майка.
1: Но маленьким прощается.
0: Маленьким прощается. Напоминаю, когда я маленьким и голым, смеясь по улице, бежал. Все поголовно умилялись. Теперь эффект совсем другой.
1: Вот.
0: Поэтому, если ты маленький, то в трусиках-то нормально. Вот. А если ты немножко постарше, то надо. И, в общем, я не по этикету, но мне очень в этот момент хорошо. Вот я сейчас только что слушал вот эту песню проекта «Нева». Я не забуду никогда это лето. Там какие-то такие ноты такие.
1: Крутая песня.
0: Я себя вот ощущал вот в том-то году, вот в таком-то состоянии. И мне было очень-очень хорошо. Хочется повторить.
1: Хочется.
0: Хочется повторить. Да. Ну, в маечке, конечно, уже. Ну, чтобы там,
1: чтобы не смущать.
0: Ну, да. Потому что если поменять, например, смотри, как получается. Если поменять мороженое на пенный напиток, что вообще тоже, на ходу, это опять же, то есть это отдельная когорта. Но если поменять на пенный напиток, то и майка не обязательно, потому что она...
1: И пузико сразу вырастает.
0: Открыл, и, короче, ты как будто уже сразу и одетый. Mm. И уже и красивый. И уже и помытый.
1: Это ты так себя видишь?
0: Уже нет, понятно, что это я так себя вижу. Но это же, вот это так работает. Обратите внимание на тех, кто как раз таки... А есть еще такие, представь себе, для эстетической точки зрения и будучи законопослушным гражданином, я еще и в пакет это положу.
1: Это отдельная каста.
0: Это вообще на ходу, класс. Ребята, наше лето уже наступило, между прочим. Не надо там все, ждать уже точно нечего. Вот надо проживать вот сейчас.
1: Уже 2 июня,
0: что ждать-то? Прикинь, уже один день, кончился.
1: Все, дождались.
0: Один день. Какой замечательный вчера вечерочек был, а, ребята. Вчера работал, кстати, на мероприятии, был праздновали день рождения. Там вообще ситуация такая клевая. День рождения в 22:00 ровно закончился. Для чего? Потому что все взяли взяли чемоданы из-за угла, вытащили свои большие чемоданы и полетели в Грузию.
1: Продолжение праздника?
0: Ну да, это примерно такое. Ну я чувствовал, своей жизни провел уже сотни. Но вот это вот ощущение, когда, знаешь, в 10 закончится все, а в 9 уже начался такой легкий мандраж. Ну, людей, гостей, которые там, сейчас...
2: Сейчас полетим!
0: Потому что, это же... Ну, обычно ты как? Обычно у тебя собираешься куда-нибудь лететь. Значит, все собрал, так, ага. И ждешь такси, там, например, или там человека, который тебя отвезет. Если это очень экономно, да. И вот тогда уже так бы... Вот уже настроение. Да, в аэропорту вообще уже настроение. А тут прям загодя такая тема. Ты прям вот с корабля на бал. Только наоборот. С бала на корабль и потом на бал. Вот такая штука. И вчера выхожу, по ощущениям было прям настоящая пятница или настоящая суббота. То ли потому, что, триггер срабатывает постоянно. Это, обычно, когда празднуют день рождения. Либо в пятницу, либо в субботу, чтобы завтра, как минимум, там...
1: Выспаться.
0: Привести
1: себя в порядок.
0: Запас какой-то времени у тебя был, да? Возраст уже не тот.
1: Да.
0: Вчера выхожу вечером, это центр города, и такая тепло, так тепло, оглушающе тепло, и эти запахи прекрасные, да, то есть летом прямо вот такое, и такой, прям как суббота, я 3 раза, прочувствовал, завтра, суббота же, а потом вспоминаю, завтра вторник, и все равно хорошо, понимаешь, я представляю, это если бы это было какое-нибудь там 18 февраля, например, какое ощущение. Разница, калинкорчик, совершенно другой, ребятки, начинать.
3: Бегаем по морю голыми пятками.
0: Женечка, пока школьники отдыхают, хорошо всем добраться до работы. Спасибо большое, Хаджиме, товарищ ВОЗ. Маринка, привет, бодрое утро. Сереженька, Серж, привет. Уже в 4:52 отписался. Доброе утро тебе. Андрюшенька, привет, Мишка. Салют, бодрое утро.
3: Сегодня и ты после фильма «Кустурицы».
0: А Сережа едет на Мадонну.
1: Молодец.
0: Вообще на Мадонну, конечно. Звучит как на Мадонну. Пишется-то и то так пишется. На Мадонну.
3: Шагаешь босиком по улице. И если никто не простудится.
0: Где у Мадонны концерт ближайший?
3: Куда

0: Люди бодрые на СВК плюс.
1: Отлично. Так, слушай.
2: Значит, Мадонна в пятницу будет выступать.
1: Где выступает?
2: В Нью-Йорке.
1: Мадонна в Нью-Йорке.
2: Ага.
1: А Сержик не доедет, не успеет.
2: Не, не успеет. В другой раз.
1: Зато Феликс успел, смотри. На выходных был на концерте Канье Уэста. Остался очень доволен.
2: Тот самый, тот самый.
1: Слушай, неужели это тот самый в Стамбуле концерт?
2: О, да.
1: Значит, был поставлен мировой рекорд по посещаемости.
2: 118 тысяч.
1: Да-да-да. Мировой рекорд по посещаемости сольного концерта.
2: Проданного, проданного.
1: Внимание, проданного. Да, да, да. Значит, смотрите, в чем подвох. Иногда бывает количество, ну, посетителей гораздо больше, но дело все в том, что они бесплатные. Ага. Бесплатный концерт. Нет, это не то. Значит, бывает такое, что это фестиваль. Ну, когда выступает несколько, блин, самых крутых групп планеты, и там съезжаются люди посмотреть, кто на что. А тут сольный проект, короче, ну, один человек, ну, например, сольный проект, допустим, Мадонна, или, допустим, Майкл Джексон, да. А Канье Уэст всех, ну, порвал на тряпке. 118 тысяч, да?
2: Да, 118 тысяч.
1: Мы, Феликс, поздравляем, дружище. Ну, я не знаю, честно говоря, есть ли разница между, там, 50 тысячами, по ощущениям, и 118? Должна быть она?
2: Должна быть.
1: Мы поздравляем тебя. Мы поздравляем тебя с тем, что ты прочувствовал.
2: Ты вошел в историю.
1: Вы наш, мы тебя, конечно...
2: Один из 118 тысяч.
1: Конечно, мы и мы тебя зауважали. Вот, знаешь, как это самое? А я, говорит, был в Майами, ну, например. Uh-huh. По-всякому. Я больше чем уверен. Я искренне надеюсь, Феликс, ты был как зритель, например, на концерте Канье Уэста.
2: Не как охранник.
1: Нет, ну вот я, ну, примерно, да, зрите в корень, потому что я сейчас, ну, как бы, на самом деле, хотелось круто пошутить. Круто пошутить у меня, ну, быстренько, ну, не родилась что-то, шуточка. Но это примерно из той же темы. Я был в Майами, но только, знаешь, типа, сидел там в тюрьме, например. Был в Майами. Так я полгода, на 5 лет жил в Майами. Да юра, да, де-факто не очень.
2: Поговаривают, что охранники на этом концерте.
1: Чё?
2: Так задолбались, что они потом даже билеты не проверяли и просто всех пускали.
1: Да ты ж...
2: Ага, потому что народу было столько, что они не успели всех проверять. Не успевали всех проверять.
1: Феликс, себя проверяли?
2: Да, вот, кстати.
1: Красивый был охранник, который тебя проверял. Слушай, ну... О, да, почем билеты? Где стоял вот это? Дай немножечко. Дай, потому что, ну, ты для нас как этот, ну, как Гагарин, который приехал, да, допустим. Не то, что мы там прям любим супер Канье Уэста. Просто, ну, это прям настоящий супер получился рекорд, понимаешь? И это очень важно. Напиши, значит, сколько стоил билет, где ты, у кого ты его забрал? И где ты находился в этот момент? Это трибуны, может быть, это поле непосредственно, да, там. Потому что он уже, я видел его видосы, он прям, инсталляция гигантская, он на такой полупланета сделан, на которой он стоит. Да, и это крутится все. Супер, отлично.
2: Да.
1: И вообще, я как раз именно этот концерт я посмотрел как декорация. Представляешь себе, когда вот ты стоишь на сцене, а люди вокруг тебя вообще везде. То есть вокруг тебя на 360 градусов сцена. Ну, ты зритель.
2: Это крутое ощущение.
1: То есть, да, ты должен. Конечно, крутое. Но самое главное, работать в этом случае.
2: Два часа и без перерыва.
1: Когда, ну, понятно. Вот. Так что давай пиши быстренько. Мы тебя очень ценим. Мы тебя I love you. Вот. Как бы если нужна кровь, мы найдем тебе кровь.
2: Психологическая помощь.
1: Психологическая нужна помощь какая-нибудь. А также, так давайте, немножко коммерческой информации, ребятушки, и приступим уже. Надо день разбирать.
0: Люди бодрые на СВК плюс. Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3,89 € ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 € ar paldies karti tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6,99 €. Maxima.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja četros darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Металлолом сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом сталмец, давай.
8: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
9: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
10: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера
12: Прежнего.
11: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтере.

0: тянешь. Ну что ж ты жилы-то тянешь из живого человека-то? Феликс! Знаете, вот этот момент, когда ты, ну, как говоришь, напиши мне, и ты видишь, что человек печатает в WhatsApp.
1: Печатает очень долго.
0: Печатает, потом останавливается. Ты такой, ну блин, а потом он снова начинает печатать. Ты такой, вот сейчас он. И вот он снова остановился, и ты такой, так. И вдруг начинает печатать. И, господи!
1: И потом пишет, окей.
0: Я знал, что... Но на самом деле, вот он как раз, Феликс, закончил то, что я не зря ждал, он действительно много печатал. Значит, я задал вопрос Феликса. Ты был на концерте, на том самом концерте Канье Веста, который собрал рекордные 118 тысяч людей, заплативших за каждый билет.
1: В Стамбуле.
0: Причем, ну, как бы, не 3 евро стоил билет. Я говорю, сколько стоило, где там, что там, как там. Значит, хорошо успел занять место, так и пришел. Я пришел в 13:00. Внимание, концерт начался в 21:00.
1: Господи.
0: Ты прикинь вообще, да? То есть я, ну, такое ощущение, что он знал, что будет швак. Я бы пришел за 2 часа, да?
1: Кстати, да.
0: Ну, угу. Если честно, за час. Я так понимаю, я бы не попал. Короче.
1: После начала концерта.
0: Пришел в 13:00. Концерт начался в 21. И то уже была очередь, пришлось понаглеть и встать в самое начало. Он же там находится, как бы. Я не знаю, как с турками, но в Европе ты как бы, ну, можешь немножко. I'm sorry. И так. Действительно, сканеры у проверяющих не работали. Билет просто проверяли глазами. Поэтому, по сути, те, кто купил дешевый, мог сесть на дорогие места. Внимание. Вот. Наша цена 250 евросов за билет. 250 евросов. Итак,
1: Господи.
0: Внимание, 118 тысяч человек купили билеты.
1: Это же какая касса.
0: Вышли за 20 минут раньше финала концерта, прикинь, чтобы, по крайней мере, не попасть в этот фарш. Ну, а ты представляешь, что 118 тысяч человек сразу пытаются выйти, да, из разных...
1: И организации, естественно, никакой.
0: Не, в смысле организации никакой. Что значит организации никакой? Вот эти шаблоны оставьте, значит, свиньям. Это я так, чтобы вас, ну, подернуть. Ладно. Что значит организации никакой? Организация, конечно, есть, но 118 тысяч человек...
1: Фарш неизбежен.
0: Неизбежен. Метро в этот день работало всю ночь, и была все равно давка. Но я успел. Именно так, друзья, с концерта исторического Канье Веста наш с репортажем наш Феликс. Ну что, в принципе, все логично, ребята. Приходи заранее, уходи поранее. Ну, иначе, ну, неизбежно. А кто-то, прикинь, на машине приехал. Через 6 дней забрал.

Ну давайте о погодке. Сегодня в стране ожидаем переменность облачности. Утром местами сохранится туманчик. Днем пройдут кратковременные дожди. Возможно, даже кое-где грозы. Ребята, Венспилс слепая. Сегодня максимум +8.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Еще к Феликсу вернемся. Я не сказал, где у него билеты бы. Ну, 250 это куда? Все-таки трибуны.
3: Трибуны.
2: Трибуны.
3: Сидел, значит. Сидел в Стамбуле.
2: Но другое. Присаживался. Значит, сегодня международный день лысых мужчин, ребята. Поздравляю.
3: Поздравляю.
2: Значит, как бы статистика какова? Что показывает статистика? Если ты, значит, лысеющий, то ты как бы стареющий. Ну, так со стороны видно. А если ты выбрился наголо, то как бы зафиксировался, и уже у тебя нет возраста. Зачастую 30-летний лысый выбритый наголо, и 45-летний выглядит одинаково для тех, кто смотрит на него. Прикинь вообще.
3: Ух ты.
2: Вышли из бухты. Такое бывает. Сегодня международный день блудниц, между прочим.
3: Поздравляю.
2: Я не знаю, это связано. Вряд ли. Верочка пишет. Доброе утро, ребята. А когда планируется встреча с Ричардом Гиром? Значит, насколько я понимаю...
3: Завтра он приезжает.
2: Да, значит, он приезжает. Извините, я сначала рассказал про международный день блудниц. Вот. А потом почему-то Верочка. Вера, не проецируй на себя. Я тебя понимаю. Потому что Ричард Гир, ну он же красавчик.
3: Он красавчик,
2: конечно. И вот эти вот 90-е года, когда мода была на красавчиков именно вот такого толка, ну, как бы, вот как Ричард Гир. Том Круз, например, опять же, да? Вот, но Том Круз к нам не приезжает, а Ричард Гир к нам приезжает.
3: Приедет завтра представлять фильм.
2: Да.
3: И перед этим заглянет к нам, обещается.
2: Обещается.
3: Да.
2: Вот. Значит, ну, искренне на это надеемся, конечно. Потому что...
3: Мы очень ждем.
2: Да, очень ждем. Естественно, вот будет встреча с Ричардом.
3: Да.
2: Да. Значит, день здорового питания сегодня.
3: Поздравляем.
2: Расскажем сегодня, конечно же, день запуска бумажных змеев и самолетиков. Ну, это так? Да, праздник падающих шкафов. Даже так? Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. А что они так, да, вместе, да? Питание и пищевое. Расстройство пищевого поведения. А что такое расстройство пищевого поведения? Это когда хватаешь, метешь с полок все подряд. Насколько я понимаю.
3: Наверное.
2: Пищевое, блин, поведение. Одно из двух. Значит, если есть что заточить, обязательно заточу. Или второе, так, это нет.
3: Неудовлетворительное поведение.
2: Для того, чтобы, ну, не хватать из холодильника, например, ну, все, что не попадя, так ты не покупай, чтобы там не лежало все, что не попадя, и все. Соответственно, ну, вон, посмотри, сколько.
3: Что только полезное было.
2: Брокколи внизу найди. Вот, день любви к своему стоматологу, между прочим, ну, это, понимаю, в Соединенных Штатах Америки сегодня празднуем, но мы тоже не... Спасибо большое, скажем, ну, вот, за это самое, за заботу о нас. Так, дорогие друзья, сейчас быстренько давайте краткоскоп сделаем, вернее, гороскоп, да, дадим. И после чего у нас же сегодня разыгрывается квота в финал. У нас 2 билета на Мумитроля.
3: Да.
2: Готовы. Сейчас будем. Но пока еще рано, да? Давайте так. Еще рано писать заявку. Она будет через 3 минуты. И через 5 ее будет. Клич, наверное. А может, даже чуть попозже.
3: Попозже.
2: Сейчас все спят. Пока писать не надо заявочку. Но готовиться надо. Да, эмоционально, конечно.
0: СВХ плюс.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Так, дорогие друзья, милые мои прекрасные, давайте потихонечку с Овна начнем.
2: Овен.
1: Сегодняшний денечек вполне может оказаться поворотным моментом в твоей жизни. Ничего себе, вот это запрос. Поворотный. Что именно ждет за поворотом, целиком зависит от тебя, дорогой Овен. Ладно.
2: Телец.
3: Сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в постоянные ссоры со всеми вместе и с каждым в отдельности. Тельцы, постарайтесь сегодня отнестись к происходящему с долей юмора, ведь это лучшее средство от плохого настроения.
1: Ладно, хорошо.
2: Близнецы.
1: Вы подобно летучему голландцу, все время в пути, почти всегда без определенной цели. Так, ну что, путь — это и есть как бы цель. Нормально. Быть легким, близнецы, на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас носило малейшим дуновением ветерка. Ну, то есть, имеется в виду, ну, как бы, шалтай-болтай, да, происходит. Сами, как бы, не знаю. Ну, с другой стороны, так это кайф в процессе. Сейчас летом, ну, сейчас можно. Не надо там что-то это самое, стремиться что-то достигать. Наслаждаемся, пока есть возможность.
3: Сегодня более всего раки будут нуждаться в собеседнике. Даже не столько в собеседнике, сколько в слушателе. Время от времени говорящим «Угу» или «Да что вы говорите?»
1: Год
2: лев.
1: Лёва, внимание! Слушайте, значит, огляните ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. То есть, как все происходит. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши, между прочим. Проверьте. Вот это лев. Порядочная порция лапши может быть.
2: Дева.
3: Сегодня предела вашим возможностям, девы, вам достичь не удастся. Используйте все обстоятельства на полную катушку и не прогадайте.
1: Не прогадайте.
2: Весы.
1: Вам сегодня категорически противопоказана спешка и азарт. Азарт и спешка. И то, и другое довести вас может до весьма плачевного состояния. Не спеши сегодня и не, так сказать, не азартируй.
2: Скорпион.
1: Азартировали. Да не вы азартировали.
3: Сегодня, скорпионы, вы будете желанны в абсолютно любой компании. Хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут, и чем удивляться, лучше этой ситуацией просто воспользоваться.
2: Стрелец.
1: Стрелец, не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уже о коллегах по работе, например. А, коллеги!
2: Козерог.
3: Сегодня вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть парочку гор, козероги. Придется потратить немало времени на выбор объекта, которому эти силы можно было бы приложить, а то как бы даром они не пропали.
1: Как бы даром не пропали. Водолей. Лучше промолчать иногда, чем высказать лишнее. Помни это, водолей, особенно сегодня. Удача будет с тобой сегодня до тех пор, пока сам не оттолкнешь. Итак, внимание, лучше, водолей, промолчать, чем сказать сегодня лишнее.
2: Рыбы.
3: Сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения, рыбы. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы позволять себе расслабиться и удовлетвориться содеянным.
1: Ладно, хорошо.
0: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

крутейшее. Ренатик прислал такую фотку. Я начал понимать, либо это чат GPT пытался узнать у него. Он говорит, это я. И я смотрю, блин, так если это действительно ты, и эту работу кто-то сделал, я хотел салютовать и говорить огромное спасибо автору фотографии, потому что в ней прекрасно вообще все. Показывать не буду, но оказалось, короче, просто чувак похожий на Рената в конечном итоге. Но тем не менее, я честно говоря, в определенный момент...

0: на СВХ+.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Отца-отца где? Друзья, сегодня день рождения у Алессандро Калиостро. Помните такого? Итальянский граф, астролог, мистик, авантюрист, врун, короче. Вообще его Джузеппе Бальзамо.
3: Грушка?
2: Грушка-кукушка. Ну, чувак, который родился в Палермо, в бедной семье. Значит, с детства отличался склонностью к мошенству и авантюрам. Значит, матерь пыталась наставить его на путь истины, отдает монастырь, а он там становится помощником монастырского аптекаря, где и черпать начал первые знания о химии, лекарственных травах.
3: Так,
2: ну, Однако вскоре его с позором выгнали из монастыря за то, что при чтении жития святых он заменял имена благочестивых праведников именами известных местных блудниц. Вот такой вот чувак был.
3: Какая прелесть.
2: Значит, придумал полностью свою биографию. Ему пришлось бежать из Сицилии после крупного мошенничества с золотом. Фамилию Калиостро взял у своей покойной тетушки, а титул граф взял просто с неба. Гениальный пиарщик, подогрев, чтобы подогревать интерес к своей персоне, намекал, что разгадал секрет философского камня, эликсира бессмертия. Все такое. Утверждал, что ему более 3000 лет. Ему подыгрывал его слуга. Когда он спрашивает, что, действительно Калиост так выглядит? Ему 3000 лет. Он говорит, ну, да я у него последние 300 лет служу, по большому счету. Ага. И как бы за это время граф вообще не изменился.
3: Вот и думаете.
2: Ну, такое, ну, главное, смотри, в 25 лет женился на юной Лоренце Феличане. Значит, это была невероятно красивая девушка, да, и это было 20 лет. Она была очень предана ему, да, и стала его главной сообщницей. Внимание! Ну как, ты приезжаешь в новое общество. Да. У тебя красавица-жена, и ты сам, ну, как бы тоже весь на понтах, да? Ну, у тебя хорошая машина. Все, лакей, японец и так далее. В общем, короче, граф без зазрения совести использовал ее красоту для шантажа богатых аристократов и привлечения мужчин в свои оккультные ложи. Внимание! На масонских вечерах его жена, 20-летняя жена, значит, которой, ну, ей только-только исполнилось 20, томно вздыхала и рассказывала всем дамам, что у нее взрослый сын, который служит капитаном в голландской армии. Ну, и, соответственно, представляешь себе, тетка, то тетки вокруг, которые с баблом, они такие, да ладно, ну,
3: хотим так же.
2: Не хотим, мы хотим так же, но это к мужу, Короче, и они вот так вот эту всю фуфайку задвигали на протяжении недолгого времени. Потом, короче, в конце концов, там был вообще дикий скандал с похищением каких-то подвесок, которые там для Анны Антуанетты. Ну, неважно. Короче, там просто подвески. Короче, его берут за жабры, и он пытается судить, но он на суде задвигает такую речь, что, короче, толпа, ну, сумасшедшая толпа, говорит, блин, отпустите его, и его отпускают. Прикиньте. Все. Ну, король все равно говорит, я тебя высылаю из Франции. Ну, так или иначе. Ну, его отпустили реально. То есть, вообще, от начала и до конца, но надо отдать должное.
3: Умел.
2: Ничего не поделаешь. Ну, и еще один человек. Джонни Вайсмюллер сегодня родился. Кто такой Джонни Вайсмюллер?
3: Кто это?
2: Короче, пловец, который играл Тарзана.
3: Это он был?
2: Да. И про него побольше расскажем. Так, чтобы понимали, чувак, к тому моменту, как он, ну, забросил уже плавание, у него было 67 мировых рекордов и 5 олимпийских медалей.
3: Обалдеть.
2: По плаванию. Вот такой вот чувак как бы сыграл Тарзана. Ну, попозже о нем расскажем. Давай.
4: Город зеленого цвета.
2: Я тут... Мне тут прислали, ребят.
4: Так. И изумрудами светит.
2: Представь себе, тебе приходит сообщение по WhatsApp от человека, который тебе никогда не писал.
3: Представил.
2: Написано: «Доброе утро! Лови утреннюю песенку, может, ты ее еще не слышал. Тебе подойдет».
3: Так.
2: И дальше отдельно ссылочка. На что похоже? Вот так вот, ну вот, если вот.
3: Мошенство?
2: Ну, очень похоже на это. Смотри, какую фотку нашел. Ты здесь.
3: Посмотри. Так,
2: посмотри и нажми.
3: Ты нажал?
2: Нет, но, во-первых, так. Все-таки я сначала возмутился, думаю, ну, блин, ну, чувак, я, ну, как бы, блин, это опасная фигня, вот по такой схеме, но я потом увидел, Володя, доброе утро, и это, в принципе, все равно.
3: Все равно опасно.
2: Лучше там не Володя писать непосредственно, а там привет, бодрые, там какие-то, потому что, ну, знаете, что Володя, не Володя, ну, короче, так или иначе, я зашел, а там в Международный день лысых, там про лысого, блюз.
3: Насколько, надо послушать.
2: Насколько я понимаю. Ну, не знаю, надо ли?
3: Давай.
2: Мне тут Джейка прислал, значит, еще один, как бы, ну, то, что я вообще даже, ну, я переспросил, это правда? Он прислал Елену Воробей. Елена Воробей, хочу колечко. Я говорю,
3: тоже ли?
2: Реально ты же Елену Воробей? Он говорит, ну да.
3: Женя, как ты мог?
2: Нет, ну изначально подумал я, Женя, как ты мог?
3: Ты вроде хороший человек.
2: Елена Воробей, это из аншлага, чтобы вы понимали. Хочу колечко. Вы серьезно? Но он подшаманил. И ты знаешь, то, что выдала нейросетка...
3: Самое странное, что нам понравилось.
2: Вот именно.
3: И это очень странно.
2: Нет, это пугающе странно.
3: Это страшно.
2: Но я могу сказать так, если вообще поменять Елену Воробей на Веру Елобей, то зайдет, вот как все вот эти асфальты мокрые, как и прочие эти самые. Сейчас покажу. Слова
3: твои. Ты зачем угрожаешь?
2: Я только что услышал слова «отвали».

0: бодрые на СВХ Плюс.
1: Не знаю, ну давай, наверное, с блюза про лысых.
2: Давай.
1: Фрагмент,
2: в честь праздника.
1: Который, да, ты прислал. Спасибо большое, дружище. Да. Ну давайте посмотрим, вместе послушаем, потому что я лишь промотал. Я понял, что ссылка не фейк, да.
3: Проснулся я утром. Ни волос, ни бед.
1: Хорошо.
3: Расческу искал.
1: Так.
3: Да ее просто нет. Сосед мой с прической воюет полдня.
1: Ага.

Стоп. Припев сейчас послушаем. Значит, внимание, внимание, внимание. У нас сейчас объявляется набор игроков в знатный целовака. Прямо сейчас можете написать заявку, если есть возможность через 10 минут принять участие.

0: раз два билета на Мумитроль. Слушай, ну, я понял. Короче, у нас на что похоже? Вообще, ну, как бы, один в один вот это вот, а.
1: Хорошая.
2: Уходя на работу.
0: Мне больше нравится вообще.
2: Ты не надела белье.
0: Чуть-чуть Джон и катапульты тебе, пожалуйста.

0: СВХ плюс.
1: Радио СВХ плюс.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Утром местами сохранится туман, днем пройдут кратковременные дожди. Дует слабый ветер переменных направлений, воздух прогреется днем до 20-24 градусов. На побережье будет немного прохладнее. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков и до 23-24 градусов тепла.
1: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 8:01 с новостями в студии Елена Провоторова. А сегодня на всей территории Латвии будут активированы тревожные сирены, а жители получат уведомления на свои смартфоны. Новый Кабмин под руководством нового премьера сегодня соберется на свое первое рабочее заседание. В Эльском порту сегодня пришвартуется 13-палубное судно «Аида Белла». Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня на всей территории Латвии будут активированы тревожные сирены, а жители получат уведомления на свои смартфоны. Государственная пожарно-спасательная служба с целью выявления возможных повреждений сегодня с 10:00 до 10:10 на 3 минуты активирует пожарные сирены по всей стране, а также разошлет жителям уведомления по сотовой связи о причине активации сирен. До сих пор уведомления о различных угрозах, рассылаемые по мобильным телефонам, в основном отправлялись только на части территории страны. Теперь же ответственные службы хотят проверить, как работает система мобильного оповещения на всей территории Латвии. Сегодня новый Кабмин под руководством нового премьера, представителя объединенного списка Андриса Кулбергса, соберется на свое первое рабочее заседание. Сейм утвердил это правительство в минувший четверг, 28 мая. На первом рабочем заседании нового Кабмина будет обсуждаться влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Доклад, подготовленный Министерством экономики, включен в закрытую часть заседания. Также правительство планирует рассмотреть доклад Минэкономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и влиянии на народное хозяйство Латвии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нецензурно отчитал премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в телефонном разговоре за срыв перемирия на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, кроме прочего, республиканец назвал Израиль

На всех фронтах. В свою очередь, Трамп опроверг заявление о прекращении переговоров и подчеркнул, что они продолжаются быстрыми темпами. Иранская сторона, между тем, публично не подтвердила продолжение контактов. Многие украинские города в ночь на 2 мая подверглись атаке российских дронов и ракет разных типов, в том числе баллистических. Местные власти сообщают о 5 погибших в Днепре, о 3 в Киеве, а также о нескольких десятках раненых. Вечером 1 июня президент России Владимир Путин заявил, что недавняя атака ВСУ по городу Старобельск в аннексированной Луганской области придала войне новое качество. Тот удар частично разрушил здание местного колледжа и привел к гибели 21 студента. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 июня предупредил о возможности нового массированного удара России по городам страны. Вновь к латвийским новостям. В Рижском порту сегодня пришвартуется 13-палубное судно «Аида Белла» немецкой круизной компании «Аида Круизес». Управление Рижского свободного порта отмечает, что «Аида Белла» – одно из самых известных судов «Аида Круиза», способное одновременно разместить до 2500 пассажиров и экипаж из 650 человек. По планам, в июне в Рижский порт зайдут 22 круизных судна. В ближайшее время водителям следует учитывать изменения в организации движения возле зоны отдыха Медзабаки в Лиелстадтского края. Там началось строительство тоннеля для пешеходов и велосипедистов. Тоннель будет расположен рядом с остановкой общественного транспорта Медзабаки и соединит тротуары по обеим сторонам Таллинского шоссе. Об этом сообщает компания «Латвия Свалцели». На время строительных работ автомобильное движение будет организовано по временной объездной дороге. Водители призывают следить за дорожными указателями. В настоящее время строительные работы ведутся в общей сложности на 46 участках латвийских дорог. Все действующие ограничения движения на государственных дорогах отмечены на карте на сайте «Латвия Свалцели». С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: очень хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
1: Целоваться.
0: Целоваться.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
5: На целую себе билеты на Мумитроль с самого раннего утра, пока все остальные там, то кто-то дрыхнет, кому-то не досуг, да, а тебе досуг, пожалуйста.
6: Да.
5: И, конечно, нацеловать два билета на Мумитроль, это проще не придумаешь. Дорогие друзья, мы напоминаем, что у нас Мумитроль.
6: Когда? Приезжает к нам.
5: Когда?
6: 23 августа на Вандерсалу, наш любимочки Илья Лугутенко и Мумитроль.
5: Конечно, конечно, два пригласительных билета. Билеты продаются где?
6: FridayTicket.com.
5: FridayTicket.com. А у нас в раздаче.
6: Да.
5: .com, конечно.
7: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
8: Знатный целовак.
5: Вот она, Светуля. Привет! Светулечка!
9: Доброе утречко!
5: Привет, задалось я. Смотри, как солнышко светит. У тебя светит? Ты где находишься?
9: Вообще ярко-ярко.
5: Территориально где находишься? Расскажи, пожалуйста.
9: Лепая!
5: У вас же там хорошо уже. А что это такое?
9: Ой, супер у нас.
5: На море ходила уже? На море ходила сейчас?
9: Нет, еще пока не было.
5: Не было такого, что ты... Ну, здравствуй, лето. Нет, не было еще, да? Ладно.
9: Нет, пока нет.
5: Хорошо. Сапожник, блин, без сапог. Ты понимаешь, сам красивый.
9: Так второй день только тепло.
5: Неважно. Я бы уже давно бы там уже в трусах бы стоял бы, морхал бы, конечно. Ладно, ну, как говорится, ты, девочка, значит, сама будешь выбирать, когда тебе ходить. Так, дорогая Светулечка, давай сейчас я тебя познакомлю с тем человеком, который сегодня выступает у нас как недотрога. Потому что ты у нас целовака.
6: Да.
5: Сегодня против Светы играет Ренатик.
6: Ренатик.
5: Я, как обычно, ну, говорю так, давай, пожалуйста, ты будешь недотрогой, значит, пиши три забавных факта, странных факта о себе. Написал: умею печь пироги, не умею готовить супы. Я говорю: супы поменяй. Он говорит: умею готовить невкусные супы. И тут растопил сердечко.
6: Зато честно.
5: Круто. И еще, говорит, люблю свою работу. Я говорю: что за работа? Он, скажем так, связана с ремнями и цепями. И я почему-то придумал, что у него такая черная фуражка, короче. Это директор БДСМ-клуба. Пускай будет назначаем.
6: И костюм из латекса.
5: Ну, да, по сути, возможно, у него, возможно, у тебя. А возможно, оба. Это жарко. Как минимум, Саша. Это жарко. Ладно, Светулечка. Ну что, значит, да. Ренатик уже расставил свою филидоровскую защиту. Вот тебе твоя задача, в принципе, перецеловать. То есть, если щека защищена, ты должна поцеловать в другую щеку, незащищенную. Если сходится, то тебе цмока одна. Игра идет до трех цмок. Понятно?
9: Понятно.
5: Ну давай, дорогушенька, с чего начнем?
9: Обязательно в щечку целовать?
5: Ой, слушай,
6: какой частый вопрос.
5: Судя по всему, нет, ты как бы уже взрослая девочка, можешь вольна выбирать. Ну, можешь. У нас сейчас пока дети еще онлайн, поэтому давай-ка ты уж не будем.
9: Ну, давайте тогда начнем с правого глазика.
5: О, ладно, значит, давай в правый глазик попробуем процеловать и посмотрим, что из этого вышло. Давай.
9: No.
5: А правый глазик у Ренатика был защищенный.
6: Защитил.
5: Так, давай. А как это?
9: Тогда левое ушко.
5: На вторую ножку. Так, левое ушко. Проба левого ушка. Давай. А левое ушко не защищено, оказалось. Ах ты хитренькая какая, Светка. Ну-ка давай, дальше куда?
9: Ну, тогда хочу левую щечку.
5: Левую щечку пробуем.
9: No.
5: Улыбается Ренасик, а левая щечка была защищена. Давай куда?
9: Ну, тогда теперь, наверное, левую ручку.
5: Левую ручку? Божит, как играет. И вот здесь. Ну, давай.
9: Ну, правая ножка.
5: Решила все-таки. Твое заднее слово.
9: Да.
5: Точно?
9: Точно.
5: Точно?
9: Точно.
5: Слышно капуста, блин. Слушай, ну, я могу сказать так. Я сегодня, ну, несмотря на то, что, Свет, не удалось, но сегодня на самом деле сразило. Ты представляешь, как у человека, как он вообще это держит, карту правая-левая, ручка-ножка, глазик, локоточек, вот это вот все. Это, слушайте, ну, это прям такая тренировка. Ну, долой, Альцгеймер! Отсрачивается еще на 45 лет. Ты понимаешь, вот это очень круто, Свет. Это прям вот гордость наша, Лепойска. Там вообще замечательные люди живут. Да. Это у вас потому что вам-то, да, конечно, везет. У вас там воздух хороший. С моря дует.
9: У нас тут море, да.
5: На котором я не была, да, Светуля?
9: Не была.
5: Все, пока. Спасибо тебе большое. Очень круто.
9: Спасибо, до свидания.
5: Слушай, песню можешь написать, кстати. Не в смысле сама ноты, там сама слова, а слова, ну, выбери песенку какую-нибудь веселенькую, бодренькую.
6: Послушать.
5: А мы от тебя всей стране. Это самое.
9: Ну, давайте что-то из Мумитроля. Из Мумитроля. Мне не повезло.
5: А ему повезло?
9: А ему повезло.
5: Повезло.
6: Ой, как повезло.
5: Нет, смотри, так твоей невесте, что из Мумика больше любишь? Ну, такое.
9: Владивосток мне нравится.
5: Владивосток. Может, давай я сыграю тебе свою любимую версию. Я ее назвал Владивосток 3000, хотя на самом деле он 2000, конечно, но просто эта версия, которую...
9: Улучшенный вариант.
5: Мне просто ее я лично выслал, у меня какие-то, ну, такие вот хорошие воспоминания. И это запись концерта.
6: Лайв,
5: да, с его любимого Владивостока. Прикиньте, он уже, вот это тот момент, когда он вернулся уже абсолютной звездой к себе в город. Прямо вот, ну вот, абсолютно многомиллионником. Ладно, ну что, Свет, спасибо большое,
9: давайте,
5: удачи.
9: Спасибо.
5: С наступающим летом прям, вот как, чтобы было хорошо.
9: Спасибо,
5: дорогая, пока.

0: ПХ плюс. Качает.
1: Поехали, поехали.
2: Бодрое утро.
3: СВХ плюс.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Задания всякие нужны, задания всякие важны. И если ты ответственный муж, то будь готов в определенный момент. Это я сейчас для тех, кто еще делает свои первые шаги на поприще семейной жизни, счастливый. Значит, будь готов в любой момент, чувак, исполнить такое. Значит, ну, сейчас у Сани такое произошло. Вот он пишет.
3: Пояснять давай.
2: Ну, давай, давай. Значит, ну, ты должен быть эмоционально к этому готов. Значит, задача для Сани – купить, внимание, подарок для, значит, для людей, которых он вообще, вообще не знает,
3: так.
2: Б, у них новоселье. И пригласили. Это какая-то коллега со стороны.
3: Сань, вали-ка из страны, а? Так будет проще.
2: Поменяй паспорт. Ну, это невозможно. Мы же понимаем, что Саня, что купить на новоселье, блин, людям, которые ты вообще не знаешь. Единственное, знаю, что у них дом, блин. А это унизительно. У нас дома нет. Ну, прикинь вообще, да? Вообще. И я представляю. Значит, буквально там позавчера, по-моему, в сети появилась новинка от Яна Дилана про новоселье.
3: Да.
2: Она сейчас просто докачивается в MP3. Я сейчас просто рассказываю, я сейчас хочу ее поставить вам, да.
3: Она веселенькая.
2: Ну, короче, это основная тема такая, что это как бы сейчас ты придешь, и тебе это будет рассказывать, что тут из чего сделано, здесь очень круто, здесь очень круто. А ты будешь идти такой, да-да-да, и чувствуешь какое-то ничтожество. На фоне всего этого, и жена еще будет на тебя вот так вот приговаривать. Все, Ян Дилан, давайте от любви до ненависти. Он называется «Одно новоселье».
4: Ходить в гости к друзьям приятно, но есть исключения. Когда друзья доделали ремонт и позвали на новоселье. Мы, конечно, за них рады.
5: Даже купили подарок.
6: Привет, как вам наша дверь?
4: Вау, просто вау. И так будет весь вечер. Они будут хвалиться.
7: Мы будем восхищаться, завидовать и есть пиццу.
8: Тапочки не даю, у нас везде полы с подогревом.
4: Ничего себе!
9: Не перегибай, Валерий.
10: А тут у нас постирочная.
11: Ух ты, как красиво.
6: А это мой кабинет.
4: Да, туалет очень стильный.
12: Француз

0: набережную Нью-Йорк.
1: Кто-то мечтает жить на Манхэттене, а кто-то живет.
0: Ну все, осталось кухня.
2: Отлично, я бы уже выпил.
0: Вся техника встроена, фартук керамогранитный.
1: Тут электрокамин, над ним гигантская плазма.
0: Шторы.
1: Из окна.
0: Кофемашина.
1: Ваза.
2: Супер.
3: Восторг.
2: Какие вы молодцы.
0: Ну что, давайте к столу.
1: Да, вы торт принесли?
2: У нас что, чаепитие? Я думал, напиться.
1: Да, я ж теперь не пью, чтобы за это расплатиться.
4: Я ж теперь не пью, чтобы за это расплатиться. Слушайте, нет, тут да, давайте без шуток. Я, пока есть, пока красивые и умные здесь. Красивые и умные здесь?
2: Здесь.
4: Ну давай, пока красивые и умные. У нас есть один взятый Саша, которому жена послала, говорит, без елочки не приходи, зато с елочкой приходи. Значит, короче, ему задача купить на новоселье незнакомым людям на новоселье подарок.
2: Что-нибудь, подарок.
4: Чего можно купить? У меня, клянусь, вот сейчас я посмотрел этого Яна Дилова, который вы-то слушали, я посмотрел. Значит, и там люди приперлись с этой, знаете, такая из глины сделанная улитка, садовая улитка, которая вот эта вот. Это же частный дом. Там можно посадить вот этого, знаете, вот сделать такую радость, да? Да, там, где, значит, есть садовый гном, он там стоит, да. Значит, пластиковые там лебеди, 6, да, все разные. Значит, 30 ежей, 14 аистов, причем тоже разномастных, 17 лягушек, 15 жаб. Вот такой
2: зоопарк.
4: Каблет. И это все так расставлено в хаотичном порядке.
2: О!
4: Я такое видел. Короче, ладно, ну давайте накидаем, что можно подарить людям на новоселье. И давайте так, подарочную карту в этот, в хозяйственный магазин, строительный магазин нельзя.
2: Запрещено.
4: Нет, я принесу. Я принесу. Что еще раз?
3: Дизайнерский магазин можно. Валандека.
4: Валандека. Ну тихо, ну давай без брендов. Ну давай без брендов. Ну короче.
2: Мы не извиняемся, но это, ну, как бы, это что-то...
3: Есть просто,
4: словом дизайн, дело. Прикинь вообще, вот сколько... Хорошо, ладно, окей. И да. Одно дело, если ты человека безумно любишь, а ты вообще его даже не знаешь, и даже, ну, ты его увидишь в первый раз.
3: Вот. Тем более подарочную карту, слушай, ну, такой...
4: Это даже не твои друзья, это коллеги твоей жены. Ну, какой-то вот это самое. Ну, и насколько хорошо? Там в дизайнерский такой... магазин ты купишь подарок на какую сумму? Давай.
3: Дизайнерский магазин?
4: Ну, давай.
3: Ну, на какую
4: сумму? Ну, давай. Давай, поиграй в богача. Я тебе ни в чем не...
3: Лен, давай. Можно купить ложечки за...
4: За что? За что? За печеночку? Можно купить ложечки?
5: Новости спорта.
4: Нет, простите, пожалуйста. Ложечки? Подожди, да, я знаю, это очень... Это же пипец как серьезно. Да. Это же спорт новости, Володя.
3: Да,
4: короче, новости. Ложечки можно купить за почечку. Давай, а теперь новости спорта.
3: Сегодня в Варшаве состоится первая игра мужской сборной Латвии по баскетболу 3-3 в составе Науриса Мезиса, Карлиса Ласманиса и Фрэнсиса Лацеса Зигмарса Райма. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, встретится с соперниками из США. Второй номер в 20:20 по латвийскому времени, а матч против Польши, 16-й номер, запланирован на 22:35. В группе Б соперниками Латвии также станут Монголия и Чехия. Обладатели первого места выйдут в четвертьфинал, команды, занявшие второе и третье места, сразятся в 1/16 финала. Ранее сообщалось, что женская сборная Латвии по баскетболу 3-3 накануне выиграла первые две игры. Мужская сборная Латвии принимает участие в розыгрыше Кубка мира по баскетболу 3-3 в 6-й раз подряд. Женская сборная участвует в финальном турнире в 3-й раз. Хоккеист Ральф Френдберг завершил карьеру в сборной Латвии. Об этом он сообщил в соцсетях. Последним турниром для 35-летнего защитника стал недавний чемпионат мира в Швейцарии, где Латвия заняла 6-е место. На чемпионате мира 26-го года Френдберг в 8 матчах очков не набирал, заработав лишь 2 минуты штрафов. В четвертьфинале чемпионата мира 26-го года Латвия проиграла в Цюрихе сборной Норвегии со счетом 0-2. В целом за 10 чемпионатов мира за сборную Латвии Фрейберг провел 73 матча, набрал 15 очков. Высшее достижение в составе национальной команды – бронзовая медаль на чемпионате мира 2023 года. Стали известны предварительные составы двух групп на чемпионате мира по хоккею 27-го года, который примет Германия. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Матчи этой группы пройдут в Дюссельдорфе. Нынешний чемпионат мира завершится 31 мая. Финляндия в пятый раз завоевала золото, обыграв в финале хозяев турнира Швейцарию 1-0. Норвегия завоевала бронзу, победив в малом финале Канаду 3-2. С учетом достижений предыдущих 4 лет на чемпионатах мира и олимпиадах, трижды подряд игравшая в финалах чемпионата мира сборная Швейцария стала новым лидером рейтинга Международной федерации хоккея. На втором месте Канада, тройку лидеров замыкают США, Латвия занимает 9-е место. Чемпионат мира по хоккею 27-го года пройдет в Германии. А с 14 по 30 мая турнир станет юбилейным, 90-м по счету. Латвийский велосипедист Крис Нейланс продемонстрировал активную езду в понедельник на первом этапе велогонки Тур де Валония, финишировав на 46-м месте, а Кристиан Белохвощик занял 78-ю позицию. На первом этапе велосипедисты проехали чуть более 180 километров, преодолев 3 подъема. Победу праздновал бельгиец Жорди Меус. В первой тройке финишировали датчанин Андерс Фолдегар и Хайдук. Лидирующая группа, в которую входил и Нейланс, финишировала за 4 часа 13 минут 32 секунды. Тур де Валония проходит 47-й раз, завершится он в пятницу. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
5: Новости спорта.
4: Everybody dance with me and you. Так, ребятки, внимание, идет опрос. Отдельно взятому Сашке нужна помощь. Что подарить, что купить на новоселье незнакомым людям? Ну, давайте так, мы к ним хорошо относимся. Вот, Сашка...
2: Их не знает.
4: Ну, считай, что знает, как будто бы. Давайте не это самое, без трудов. Да. Ну, действительно, поможем. Потому что на новоселье? Ну, подарочная карта в какой-нибудь строительный магазин, потому что любое новоселье, что бы ты там ни сделал, там все равно это нужно еще... А тем более частный дом. Камон,
2: доделывать еще 5 лет.
4: Доделывать. Ну вот, смотрите, значит, Дирик говорит, слушайте, ваза, в доме нужна всегда ваза. Дополнительная ваза, и лишней не бывает никогда. Вот, можно подарить вазу, причем они на разные деньги. Соответственно, да, согласен, немножко элемент декора, но с другой стороны, можно такую вазу, которая, знаешь, когда тебе вдруг не... много цветов сразу подарили? Ну, которую обычно там, если несешь ведро, и там много стоят, да? Вот такая вот ваза, запасная. Вот, дежурная. Ведро. Вот.

0: Ванюша пишет. Привет, я дарила дорогой ароматизатор воздуха с палочками, которые... Ну, сейчас есть, да, действительно. Но тут, опять же, опасно, ну, тема. Ну, дело вкусное. Но если дорогие, есть хорошие, прям такие породистые запахи, да? В туалет поставить, например, а?
1: Да. Джамало.
0: Плед всегда нужен, пишет Юлька. Ну, тут под свет надо попадать, понимаешь? Да. Здесь это дизайн, ну, плед. Игорь, Олег и Аня кричат: тую, дари тую! Одну! Они же там 100 разных видов. Несколько человек, кстати, говорит, обратите внимание, знаете, сейчас в последнее время японские вот эти полубонсаи, такие вот деревца, которые искусственно в горшке, их делают такими, как баобабами такими.
2: Выглядит интересно.
0: Ну, маленькая такая, ну, есть побольше, есть побольше, на любой кошелек можно такое. Интересная вещица.
3: Девочка моя, синеглазая.
0: Вот смотрите, если я вдруг вспомнил, если бы сейчас был какой-нибудь 84-й год, достаточно было подарить, внимание, каталог одного, ну, каталог, где... Блин, как это объяснить? Каталог товаров магазинов, там от текстиля и нижнего белья до немецкой железной дороги.
2: Книга лучший подарок?
0: Нет, это бы на любом бы столе лежало как украшение из признак зажиточности дома. Когда у тебя есть такой каталог о 670 страницах на тоненькой такой бумажке. Листаешь, и там
2: вот
0: все,
2: это
0: что,
2: хочу.
0: Все, что угодно, разные возраста, включая и нижнее белье.
2: Ладно.
0: Ясно. Вот тогда проблема решалась. Если бы вот такой подарок самый лучший был для новоселья. И его клали на стол. И ты, все, кто приходили, знали, что здесь живут богачи. А де-факто это был каталог товаров, которые тебе могут доставить на дом. Посуду. Много интернет-магазинов в одном каталоге.
2: А вот это удобно.
0: Бумажно видно. И красиво, самое главное.
3: Девочка моя, синеглазая.
0: Так, многие склады. Если, говорит, есть дом, то должен быть и сад. Соответственно, подарить подарочную карту можно в садовый питомник. О!
2: О!
0: О! Несмотря на то, что мы строим магазин, но это самое вот то, что правильное. По большому счету и нужно всем будет. Это одно дело. А другое, садовый питомник. А, такую подарочную карту, подарочную. Ну, мало кто подарит.
2: Угу.
0: А это садовый питомник. Там же можно рассаду купить. Там можно породистые саженцы купить. Рано или поздно все равно пригодится. Спасибо большое. Все. Давай, Людмила Гурченко. И мне нравится, как ты двигаешься. Компания.

0: Мне нравится, как ты работаешь. Вы знаете, Люба дорого...
1: Сказал начальник.
0: Люба дорого поглядеть. Вся, вся. Нет, сказал я.
2: Нравится, как ты двигаешься. Вся, вся, вся.
3: Катька прислала из беговой дорожки. Нравится, в большом каком-то. Ничего себе, там пространство. Хотя, может быть, зеркала, вся, так и сказать.

0: двигаешься, как ты двигаешься. Давай, сейчас быстренько.
1: Те, кто выезжает попозже, бодрый Краткосков. Овен.
0: Волстовский, Бьянки и Пришвин погулять на природу вышли. Товарищ Овен, сегодня может стать, этот денек может стать поворотным. Вот куда повернете, туда и придете. Выбирайте получше.
2: Телец. Провокаций будет много, так что спасайтесь юмором и старайтесь не ругаться со всеми подряд. Тельцы.
0: Юмореска, помните?
1: Близнецы.
0: Хватит плыть по ветру, да? То есть по течению. Пора хотя бы примерно выбрать курс, да? Тоже неплохо. Понятно? Ну, вполне себе. Да, надо уже определить, что хочешь.
2: Пора.
1: Рак.
2: Вам, уважаемые раки, сегодня нужен не советчик, а человек, который просто умеет слушать.
0: А человечек.
1: Лев.
0: Лев, проверьте сегодня, не навешали ли вам лапшицы изрядно на уши ваши. Слишком уж все подозрительно гладко. Проверка.
1: Дева.
2: Возможности сегодня у дев почти безлимитные. Пользуйтесь этим по полной.
0: Ну, это меня у дева.
1: Весы.
0: Никакой спешки и азарта сегодня. Сегодня день вообще просто... Иначе день пойдет под откос. Весы. Никакой спешки и азарт отложули.
1: Скорпион.
2: Ты сегодня звезда в абсолютно любой компании, Скорпион. Грех этим не воспользоваться.
0: Так, хорошо.
1: Стрелец.
0: А вот и Стрелец. Смотри, не перепутай. Напоминание о себе близким людям. Вот, это то, что тебе нужно. Пока они не решили, что вы ушли уже в закат. Напомни о себе.
1: Козерог.
2: Энергии козерогам сегодня хватит на сворачивание гор. Осталось только выбрать правильную гору.
0: Сворачивание.
1: Водолей.
0: Иногда, кстати, промолчать — это самый мощный способ сохранить удачу, не спугнуть ее. Вот чем высказаться нелепо и испортить все. Дорогие водолеи, помни.
1: Рыбы.
2: Сегодня, рыбы, вам лучше быть немного пессимистом и все тщательно просчитывать.
0: Тщательно.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
0: Так, внимание. Давай сыграем. Конечно же, давайте. В слезах парнишка, ему соврал, я немножко сдала подружка. Наверное, ей сейчас так стыдно. А мне что делать? Ведь мне теперь не оправдаться. Найду другого.
3: Yeah!

0: кто там была? Даша путешественница.
1: Да.
0: Помогите Саше. Саша, Сашка в магазине. Ему нужно что-то купить на новоселье. Людей, которых он вообще не знает. Это коллега жены по работе. Пригласили. В общем, короче, из такого отдельного прямо, да, мы, ну, естественно, считаем, что, в принципе, подарочная карта в какой-нибудь один из магазинов, ну, как бы это такая универсальная подарочная карта, строительный магазин, все такое.
1: Это
0: да,
1: база.
0: Да, да. Ну, вот, но это такая база, но без фантаза. Вот.
1: Верно.
0: Вот немножко. Яна, директор школы, предложил, слушай, если есть дом, есть сад, подарить карту в садовый питомник.
1: Это уже хорошая идея.
0: Это другое, это уже совершенно другой коленкорчик. Mm-hmm. А потому что так или иначе саженцы все равно понадобятся. Это очень хорошее. Так, дерево декоративное от Руслана.

0: для жены, то есть, ну, для коллеги. У нас вообще такие вот вещи, они вообще просрачиваются обычно.
1: Чем всегда.
0: Причем, да, и ничего с этим поделать невозможно. Но это дело такое, ладно, мы не будем там генерализировать частные случаи. Вот, давайте еще посмотрим, что там еще накидали. Дирик, золотая башка. Смотри.

0: Бодренькие, хорошенькие, иногда бывает шлак, но это мозговой штурм. Здесь нужно кидать, а там уже разбирать. Ваза никогда не будет лишним, это лишний, это он предложил. Вот. Или книгу Алана Деко.
1: Хорошо.
0: Алан Кар, как бросить курить, еще тема. Короче, есть еще такая тролльная. Библию подарить. Это ты, если ты хочешь прослыть, так... Класс.
1: Тебя больше никогда не пригласят никуда.
0: Но с другой стороны, короче, насколько ты сильный человек, потому что, то, что ты от жены отгребешь, это точно. Но просто, если ты очень сильный, то ты как бы можешь так, защититься. Вот. А если ты такой, не очень сильный, то, короче, может побоев не выдержать. Библию. Прослыть, как очень набожная семья, и отыграть ты должен от начала и до конца вот эту тему в ваш дом.
1: И надеть вот что-нибудь черное.
0: Не
1: вот
0: надо, не надо, пастором. Это ряженый. Это не надо. Ладно, это не надо, это перебор. Ты не должен. Ты просто должен вот на полную. Но, зная, что перед ужином ты должен будешь прочесть молитву.
1: Обязательно.
0: Подписку на журнал Бурда Моден. Господи, а есть еще? Посмотри, пожалуйста, на Бурду можно подписаться.
1: Бориса?
0: Что?
1: На Бориса?
0: Нет. Латиница «бурда».
1: Так.
0: Второе слово «моден».
1: Моден.
0: Давай. Так, рыболовную карту. О! Ладно. Нелепая смерть. Короче, кубик Рубика. Это же я напоминаю, что они идут на этот самый, на новоселье к коллеге, то есть подруге, женщине, коллега жены. Подожди, а почему коллегия? Коллега же может быть. Я почему-то подумал, что это женщина. Ладно, кубик Рубика, плетку БДСМ и мангал. Мангал! Берем мангал!
1: В общем, Бурда Моден еще существует.
0: Теперь повторяю вопрос. Есть ли подписка на Бурда Моден?
1: Есть.
0: Сколько стоит?
1: Не знаю, сейчас посмотрю.
0: Все ясно, короче. Значит так, мне из этого, из директорского фарша сегодня нравится ваза, которая никогда не будет лишней, правильно? И мангал, который как бы дорог, и тоже никогда не будет лишним, возможно. Но там, конечно, если как бы уважающий себя дом, сейчас уже, ребята, не то что мангал.
1: $200 на год.
0: $200 на год на Бурду?
1: Ага.
0: Прелесть какая.
1: Да. Есть дешевле.
0: Есть дешевле. А сколько журнал «Жирафы»? Пожалуйста, посмотри. А есть картинка? Ладно. Слушай, значит, дизайнерские вазы для цветов. Голосую за... Ой, господи, вазы. Как там? Хороша закуска, квашеная капустка. И подать не стыдно, и сожрут не жалко. Так вот, вазы, это хорошо. Они на любой кошелек есть и всегда пригодятся. Рано или поздно. Саша, не отвечай на вопрос. Я пошутил. Ладно, все хорошо.
1: Я просто гуглить начал.
0: Ты начал...
1: Я уже пожалел.
0: И забыл, зачем зашел.
1: Да.
0: Ладно. Слушайте, по-моему, уже очень хорошая. Хорошая. Твоя сколько? У тебя денег-то сколько?
1: Аня спрашивает. Бюджет мы не спросили.
0: Аня спрашивает, у тебя денег-то сколько? А кто это было из теннисисток? Кому-то на корте там кричали «I love you!» Она такая «How much money you have?» Это было хорошо. И да, кстати, Санечка, насколько тебе нужно как бы в лицом грязь не упасть? Потому что если у тебя бюджет 25, то что мы тут вообще?

0: Нельзя запрещено передаривать свою фондюшницу. Нельзя передаривать фондюшницу. Регина хитрая. Иди, ступай дальше, девочка. Не пристроишься. Фондюшница. Нельзя. Нельзя запрещено Женевской конвенции.
1: Вы будете арестовы.
0: Я думала, такая придет и подсунет свою. Нет, нет, нет, нет, нет.
2: Нельзя.
0: Внукам передашь.

0: как хорошо. Иришка пишет, слушайте, смотри, буэнос дис. Буэнос, буэнос, амиго. Мангал или коптильню? В какой-то момент, ну, рано или поздно, они обязательно начнут что-то коптить или жарить, или там плов готовить, или еще-то вроде того. То есть вот это вот, ну... штучки, которые связаны с огнем на этом самом, на приусадебном. Начнется.
1: Да, неплохо.
0: Коптильня. Интересно. Так, внимание, караоке можно подарить. Агрегат для видеографии. Вот, смотрите, караоке, ну, это дело такое, я могу сказать. Есть, конечно, караоке-систем последней версии, как бы, они очень крутые, вот, ну, как бы, так, это такое. Да, можно. Агрегат для выдергивания одуванчиков, более бюджетная версия. Значит, я могу сказать, ну, если у тебя есть газон, то одуванчики, это, ну, это на самом деле смерть. Короче, там есть специальная приблуда, чтобы он там вглубь там его, именно его прям вытаскивать вместе с корнем.
2: Ух ты.
0: Я думаю, что китайцы ее делают вообще дешевую, но
1: вещь
0: я просто знаю, если он начнет... Там не дай боже. В этом плане я сразу скажу, что те, кто пользуются травокосом, роботом-травокосом, как я назвал, робот-травокос. Ну, этот робот-пылесос и есть робот-травокос. Газонокоситель. Вот там газон гораздо лучше держится. Ну, по причине того, что ты не даешь никаким злакам, никаким вообще, ну, сорнякам там зацвести, чтобы это
1: самое... Вот еще один вариант.
0: Вот еще один вариант, да. За двушку. Вот, да, можно. Ну, а почему? У нас никто же не... Маринка, вообще, если дом, можно несколько пледов для посиделок на улице. Их всегда мало. О! Набор пледов для посиделок на улице.
2: Хорошо.
0: И пофиг типа на дизайн, по большому счету. Ну, как бы, когда у тебя, допустим, 8 гостей замерзает, то у тебя реально, ну, понимаешь, и там начинается доставание...
1: Там уже пофиг, что
0: розовый. Доставание розовых курток под этих надувных, понимаешь? И всем, кстати, соответственно, пофиг, по большому счету, да?
2: Говорит, а можно согреть всех с помощью обогревателя?
0: Не, можно. Роттердамский. О, привет, бодрое утро. Камадо гриль. Ой. Значит, надо отдать должное. Илюхе, значит, это эксперт в области всего садового. Значит, чувак, который себе такую кухню забомбил в саду, что там мама не говорит. У него есть все, короче. И печь для пиццы отдельная тоже, как бы. Ну, короче, он все, у него, ну, как бы... Я не видел, правда,
2: что он... умеет.
0: Я не видел, правда, чтобы он хоть раз там готовил пиццу. Ну, она есть. Ладно. Короче, Камадо гриль. Проверь, что такое Камадо гриль. Самого большого размера с самовывозом из магазина. Пускай повеселятся. Ой, блин, надо сейчас посмотреть и самим повеселиться, что такое Камадо гриль.
2: Это гриль.
0: Это гриль, вот такой вот установка.
2: Большой
0: вот
2: гриль.
0: Это установка, да? Угу. А, все, понятно. Ладно, хорошо. Ох, богачей люблю, блин.
3: Но идея слид изпилдиюмам. Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
5: Pieci stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
4: Panika? Nē.

0: postu. Naujas vanapat Teobralan. Naujas ņemas būsiņš no kaimiņienes Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
4: Визионетте. Атлайда спирте. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно.
8: Можно, можно.
7: Если надо, очень то можно.
8: Можно, можно.
9: Можно, можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
11: Radio SVH Plus.
12: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
13: Сегодня в Риге переменная облачность. День пройдет без осадков. Сохранится легкий ветер. Воздух в столице прогреется до 23-24 градусов.
12: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
14: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
15: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
14: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
15: Depo ir arī pārtika?
14: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
11: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 9 часов 2 минуты с новостями в студии Елена Провоторова. Новый Кабмин под руководством нового премьера сегодня соберется на свое первое рабочее заседание. Сегодня на всей территории Латвии активируют тревожные сирены, а жители получат уведомления на свои смартфоны. В понедельник в Краславском крае в результате столкновения мотоциклиста с лесным животным погиб мотоциклист. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня новый Кабмин под руководством нового премьера, представителя объединенного списка Андриса Кулбергса, соберется на свое первое рабочее заседание. Сейм утвердил это правительство в минувший четверг, 28 мая. На первом рабочем заседании нового правительства будет обсуждаться влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Доклад, подготовленный Министерством экономики, включен в закрытую часть заседания. Также правительство планирует рассмотреть доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и влияние на народное хозяйство Латвии. Сегодня на всей территории страны будут активированы тревожные сирены, а жители получат уведомления на свои смартфоны. Государственная пожарно-спасательная служба с целью выявления возможных повреждений сегодня с 10.00 до 10.10 на 3 минуты активирует пожарные сирены по всей стране, а также разошлют жителям уведомления по сотовой связи о причине активации сирен. До сих пор уведомления о различных угрозах, рассылаемые по мобильным телефонам, в основном отправлялись только на части территории страны. Теперь же ответственные службы хотят проверить, как работает система мобильного оповещения на всей территории Латвии. С украинскими официальными лицами накануне обсуждались возможности обнаружения беспилотников, перенаправляемых Россией. Об этом, выступая сегодня по телевидению, заявила министр

С новым премьером Латвии Андрисом Кулбергсом. После этой встречи Кулбергс объявил о планах Латвии и Украины в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов. Он отметил также, что получил подтверждение от Свириденко о том, что украинские специалисты, лучше всего знающие, как остановить, обнаружить и нейтрализовать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. Прибыль латвийских монетарных финансовых учреждений, в основном банков, за первые 4 месяца этого года составила 125 миллионов 300 тысяч евро. И это почти на 8% меньше, чем за соответствующий период 2025 года. В том числе в апреле монетарные финансовые учреждения работали с прибылью в размере 33 миллионов евро. Такие данные публикует сегодня Банк Латвии. Общая сумма активов латвийских банков на 30 апреля этого года составила 32 миллиарда евро, что на 8% больше, чем в конце апреля 2025. Остаток кредитов, выданных банками резидентам, составил 16 миллиардов евро, остаток вкладов резидентов 22 миллиарда. Оба показателя продемонстрировали рост по сравнению с прошлогодними, соответственно, на 13,10%. Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений в конце апреля составили 3,4 миллиарда евро. Это на 3% больше, чем в конце апреля 2025 года. И последнее. В понедельник в Краславском крае в результате столкновения мотоциклиста с лесным животным погиб мотоциклист, сообщила госполиция. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В целом за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 135 ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы, 1 человек погиб. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: И с этим ничего поделать нельзя. Никому не хочется работать. Никогда. Вот никогдашеньки никогда. Одно дело, когда ты, значит, ну, работаешь и работаешь. Вот, можешь работать, можешь не работать. Другое дело, когда ты можешь вперед поработать. Вот только тогда. Вот, ну, имеется в виду, ты можешь поработать, а потом из-за того, что сейчас побольше поработал сейчас, потом можешь поменьше поработать. Вот, вот тогда. Вот тогда в охоточку. Вот тогда в охоточку. Но зачастую такое даже не получается. Привет всем офисным. Значит, Ларчик моя пишет. Слушайте, даже я остановилась на паркинге посмотреть, что это такое за Комодо гриль. Вот. Илюхе привет от офисных. Слушай, ну, Комодо гриль — это вот та самая установка грилевая, внутри газовый баллон такой, шкаф такой прям наставил. Вот это называется, у него есть...
1: Такой, в форме яйца, в общем.
0: В смысле?
1: Вот в форме яйца.
0: Покажи мне, разверни.
1: Сейчас покажу. Вот, показываю.
0: Ё-моё. Так это же этот сам, блин.
1: Универсальный гриль вот такой.
0: Это вообще, спасибо большое. Ты когда говоришь, это какой универсальный гриль? Это в форме яйца.
1: Так пишет Google, я ему доверяю.
0: Все, понятно, короче. Тогда это не стандартный гриль, потому что ты говоришь, ну гриль. Это не гриль, это керамическое изделие в форме драконьего яйца, гигантской формы, гигантской. Это и там внутри, там можно что-то такое делать, я не знаю. Там, я никогда не видел, чтобы там кто-то что-то делал. Но оно всегда стоит, оно очень красивое. Его просто погладить просто хочется всегда. И я всегда это делаю. Да-да, я всегда это делаю.
1: Мы тебя не осуждаем.
0: Значит, дорогие друзья, сегодня мы помогали отдельно взятому Сашеньке. Его пригласили. Как его? Он вообще плюс один. Его жену.
1: Его вообще заставили.
0: Его жену пригласили на новоселье. Коллега. Мужчина или женщина, не знаю. Ну, короче. А жена сказала, купи для новоселья подарок. Вот так она его бросила, швырнула. Вот, ну, как бы, и дальше разгребайся. Значит, из того, что свеженько еще там кинули ребята там батут. Ну, спасибо, нет. Это такая на любителя. В общем, доброе утро. Подарочная карта. Я увидел тут в стрип-клуб. Это нам кто-то из мест не столь отдаленных, из 90-х пишет, что ли, подарочная карта в стрип-клуб. Экономный Геннадий в стрип-клубе в трусы стриптизерши крикнул «Спасибо!» Вот, за дело.
1: Пожалуйста, ему ответили.
0: А как насчет аэрогриля? Это сейчас все хотят. Ну, дело такое. Прикиньте, тебе приходит чувак на новоселье, дарит

0: аэрогриле у тебя уже, ну, это, короче, второй аэрогриль, а может даже и третий, потому что, как бы, все хотят, и все. Все, Сань, мы сделали все, что могли. Спасибо большое, ребята. Вы офигенные. Вы просто восхитительные. Столько идей. И его друзья. Любо-дорого просто. Любо-дорого посмотреть. Внимание. Илья пишет. Он весит 100 килограмм, почти, практически неразборный. И не ври, что ты не видел. Что, в смысле, я не видел? Что на нем готовят? Возможно, ты готовил, но я не видел. Повторяю. Лара пишет 128 килограммов. Поняла теперь. Я тоже понял. Теперь все, давай. Не ври. Я не вру.
1: Ее поставили навеки?
0: Не, ну как бы да.
1: И оно стоит.
0: Ну прикинь, 128 килограммов весит какая-то вещь. Ну, угу. Любимый, туда.
1: Стоит не по фэншую.
0: Ну, колесики там, конечно, есть. Вот,
1: ну, дай бог.
0: Да, дай бог. Вот, значит, из всего перечня, вот, ну, я прям, ну, такое, ну, звезду я нашел, да? Ну. Идея, блин, максимальная. Потому что, ну, короче, подарочная карта, но не в строительный магазин, угу. А в питомник, который занимается всяческими саженцами.
1: Вот.
0: Понимаешь, это вещица.
1: И сам выбираешь.
0: Это такая, это не... Мне кажется, что вот подарок, несмотря на то, что самое продуктивное, это строительный магазин, карта, угу. Да? Вот.
1: Но это банальщина.
0: Она не стильная такая. Угу. Ну, немножко недостильная.
1: Ну, такое.
0: А вот, внимание, на садовое, это прям такая, ну, вещица. Мне очень понравилась эта версия. Mm-hmm. Я бы, Дирик, не знаю. Дирик, у нас есть 2 пригласительных билета на Гио Пика.
1: Да.
0: Ну, рэпер вообще. Он
1: симфоническим оркестром, на секундочку.
0: Ну, симфоническим оркестром, прикинь вообще.
1: Ага. 21 ноября в Xiaomi Arena.
0: Прикинь. Это ноябрьские, это такие фьючерсы прямо. Да. Такие. Дирик, на рэпера пойдешь?
1: Пойдешь.
0: О, что у тебя 20... В ноябре там у него, что там у него, школа, да? Ну, школа mm-hmm. надо.
1: Но это все вечером.
0: Ну, вечером тоже, он же директор, он тоже.
1: Ну да, там завучем переговорить.
0: Дидактическим материалом подраться. Слушай, ну, если хочешь, мы тебе подарим вот такие 2 пригласительных билета на Геопику.
1: Хочешь?
0: Давай еще раз, где, когда?
1: 21 ноября. Xiaomi Arena.
0: Xiaomi Arena.
1: Да.
0: С симфоническим оркестром.
1: О, да.
0: Геопика. Гамарджопа, Геопика. Был у нас в гостях, да, между прочим. А вот и он. Ну, танцевальная версия.

0: радио СВХ+.
1: Темными ночами бьемся все в те же стены.
2: Игорёха! Игорёха Дирик тоже откликнулся.
3: Я пойду.
2: Ну, нет, версия с подарочной карты в магазин саженцев и прочих этих садовые питомники. Это все-таки версия директора школы. Прости, пожалуйста, Игорёх, что мы тебя так тригернули. Ты очень крутой. Но мы Яну предлагали, а он говорит, я пойду.
1: Средний палец, наш союз уникален. Открывай гамбарик.
4: Работаем.

Я думал, разница есть, и разница большая. Вот уже хочешь, прогугли тогда. Это все, Илья, спасибо большое, не трать свое время. Это прогугли. Ну, просто по форме, ну, то есть, понятно, такое. Очень похоже на тандыр, да. Или тандур, как говорят индийцы, например, такая. Вон, да. Короче, есть большая разница, короче. Надо гуглим. Емец, вперед! Только не заходи в чат GPT. Он тебя там наколлюционирует.

0: Иван пишет. Слушай, большое спасибо за билеты, конечно. Я даже не знал, что за идею это можно получить. Я никогда не выигрывал ничего. Спасибо. Сделали мой день. Но на самом деле, слушай, ну... знаешь, мы здесь по большому счету прошли по схеме. Не то, что там, ребята, давайте придумаем идею. Сейчас конкурс. Мы увидели хорошую идею, а радио СВХ Плюс имеет возможность дарить радость тебе. Ты подарил хорошую идею, которую мы оценили, и мы решили вдруг, ну, спонтанно, как бы подарить тебе два пригласительных билета на Геопику. Вот ты сказал, я пойду, и ты пойдешь. Самое главное что, Дирик? Не профукай дату. Не профукай, там симфонический оркестр, там вообще, там очень круто. Так, ну что, сегодня, ребятушки, давайте перейдем к следующей нашей теме. А сегодня Международный день здорового питания. Слышали вообще что-нибудь про здоровое питание? Как сказал мой нутрициолог, или он же диетолог, вот, старайтесь есть побольше невкусного, а вкусное вообще не есть. И тогда все будет, вот тогда попадете, будет как раз-таки та самая полезное питание. Значит, внимание, наука подтверждает, нашему мозгу потребуется 20 минут для того, чтобы все-таки получить до конца сигнал от желудка о полном насыщении, поэтому хитрость заключается действительно, как делают японцы, они съедают вот 80% от того, чего там глаза хотят съесть. И 20 минут подождали, и как бы и все. И мозг получает свой... В итоге, ну, 20% каждый раз, ну, экономят. И, соответственно, не переедают. Значит, смотрите, звучит парадоксально, но как оказалось, что овощи и ягоды из отдела заморозки в супермаркете часто превосходят по уровню витаминов те, что лежат в глянцевых наших прилавках. Ну, последнее время, да. Ну, что у нас в магазине? Помидорчики. Ох, хорошо. Короче, овощи для заморозки собирают на пике их зрелости. Они тогда самые дешевые. Вот. И подвергают шоковой заморозке уже через пару часов после того, как их собрали. Иначе в противном случае будет фейк. Да? А вот свежие плоды часто срывают зелеными, везут в полмира, хранят на складах, из-за чего они теряют до 50% полезных вещей. Но они изначально они не дозрели на ветке. Особенно вот дело касается киви. Прошу прощения, не киви. Авокаки. Авокака. Значит, вы обращали внимание, прилетаешь куда-нибудь в какую-нибудь страну, даже, ну, не совсем Перу, да, где, откуда там авокадо у нас самое лучшее. Вот, приезжаешь куда-нибудь в Испанию, открываешь авокадо, и оно такое вкусное, пипец. О, такое вкусное, прямо, ну, совершенно другое. И у нас. Короче, тема такая, что все полезные свойства авокадо раскрываются, когда оно созрело. А нам везут, черт знает откуда, вообще, ну, их срывают зелеными. И, соответственно, там ничего как бы крутого в авокадо нет. Это вот из раздела полезное питание. Так, поехали. Долгосрочные исследования ученых показали, что люди, которые употребляют острую пищу хотя бы 6 раз в неделю. Это, блин, это хотя бы каждый день. Имеют на 14% меньший риск преждевременной смертности. Это у меня тоже... Это, у меня много вопросов. Простите, что такое преждевременная смертность? Ну, преждевременная смерть. Ну, как бы, от всего чего? Ну, вся же смерть преждевременная. Никто же не знает, сколько тебе отмерено. Тебе хочется больше все равно. Короче, ладно, проехали. Желание съесть сочный стейк или сладкий эклер часто продиктовано не силой воли, которая там же, а бактериями в кишечнике. Значит, кишечный микробиом. Он отправляет сигналы в головной мозг через блуждающий нерв. Если вы кормите себя, например... фастфудом, размножаются бактерии, которые требуют срочно сахара и простых углеводов. Для чего? Для того, чтобы не париться, быстро их переработать и получить энергию. Короче, создавая порочный круг зависимости. Короче, вы обратили внимание, что главное там пару неделечек, ну, себя не кормить какой-нибудь, ну, такой, ну, вредной, вкусной, очень вкусной едой, но вредной, вот, тогда и меньше хочется. То же самое там и с сахаром, например. Ну, начинаешь, сначала трудно, а потом как бы, потом норм, потом хорошо. Так, что еще? Простой завет из детства – жевать каждый кусок. А, вот это вот. Давайте разжевывать все по 30 раз там. Хотя бы 20.
1: Ну, и ты такой, давай, все, отлично, договорились. Хватает тебе на один прием пищи, потом дальше беда.
0: Короче, творить чудеса со здоровьем именно вот это тщательное пережевывание. Во-первых, пищеварение начинается еще во рту, где слюна уже начинает расщеплять углеводы. Во-вторых, тщательно измельченная пища, не раздражая стенки желудка, усваивается гораздо эффективнее. И главное, жуя медленно, вы гарантированно съедите меньше, так как мозг успеет получить сигнал о насыщении еще до того, как вы опустошите блюдо. Назовем блюдо. Все, как-то так. Сегодня тот самый день здорового питания. Все, что могли, сделали. Дальше дело за вами, Моншеры.

0: друзья.
1: Стрекозалите, ребята, стрекозалите. В этот день, друзья, в 1891 году, значит, один ирландец, один американец засунул, нет, это не отсюда, ирландец Уильям Макром предложил, говорит, ребята, давайте в футболе введем пенальти. До этого пенальти вообще не было. Прикинь. Значит, смотри, грубость у ворот в то время, 1891 год, да? Грубость у ворот, ну, считалось, ну, откуда она там может быть? Футбол — это игра благородных джентльменов, которые физически не способны намеренно ударить соперника, например, по ногам, толкнуть его или сыграть рукой не могут себе позволить, чтобы спасти свои ворота от гола. Все. То есть, ну, как бы, это же джентльменская игра. В общем, короче, так было до этого. А непосредственно Вильям, этот Макар, значит, ирландец, придумал пенальти. Он при этом отлично знал, каково приходится обороне. Несмотря на то, что он как бы футболистом не был, был сыном богатого миллионера, фабриканта, но при этом искренне очень любил футбол и, значит, поиграл в любительский на позиции вратаря в местном каком-то ирландском Миллистоуне. Наблюдал, как нападающие соперника цинично сносят любого защитника перед самыми воротами, зная, что им за это ничего не будет. И он тогда решил восстановить справедливость. Говорит, давайте устроим вот это вот, 11 метров. Значит, впервые озвучил свою идею Ирландской футбольной ассоциации в 1890-м. Спортивная пресса, чиновники встретили ее шквалом насмешек и критики. Журналисты высокомерно писали, что это правило разрушит дух джентльменского соперничества, превратит футбол в судилище за абсолютную неотразимость удара. Ну, 11 метров все-таки. Значит, новое правило в британских газетах тут же прозвали смертельным приговором. Типа, да, все, это навсегда. Значит, в правилах, которые приняли в 91 году, не было никакой привычной точки, с которой бьется. Посередине стоит точка, вот с нее ты бьешь пенальти. Короче, попасть по мячу можно было с любой точки воображаемой линии в 11 метрах параллельно вороту. То есть можно было сдвигать вправо-влево. Да, игроку разрешалось просто выбрать удобный ракурс и фигачить. Так, что еще? Вратарю тогда еще можно было выходить на 5 метров вперед, да, то есть навстречу бьющему игроку в момент удара, чтобы максимально сократить угол обстрела. Что еще? Что касается многие футболисты конца 19 века считали пенальти личным оскорблением и, значит, признанием своей нечестности. Типа, вы меня обвиняете и так далее. То есть, ну, через губу. Но, видите, как постепенно привыкли. Но так или иначе. То есть, это началось с того, что, в принципе, сами джентльмены перестали быть

0: пишет. Стас,
1: слушай, я бы специально прилетел. Будет концерт в Риге когда-нибудь? Где, откуда девчонка? Слушай, ну не будет концерта в Риге, нигде не будет концерта. Это нейропроект. Ну, очень крутой прям. А чувствуется по всему, что, ну, во-первых, это откуда? Это горцы. Горцы делают, и там чувствуется, что пишет мужчина, да, и там все тексты о девочке, ну, в мужском, как бы. Они даже не стали ничего менять, по большому счету. Ну, и 100%. Единственное, есть идея такая, ну, как бы, наверняка, найти вокалистку. Ну, а ее уже показали, она проекта есть конкретные фотографии, да, то есть даже где-то там видос какой-то с этой девчонкой. Ну, то это девчонка, опять же, несуществующая. Очень красивая. Прям супер. Ну, вот есть такая смешная третья опция, когда есть проект, есть песня, и ни одна, и ни две, и ни три, у нее там уже на целый альбом. Вот, сделано прям очень круто. Каждая песня там, ну, прям очень хорошо сделана. Вот, но и есть даже картинка, но нету живого человека. Хотя могут подобрать. Продюсеры делали нечто подобное когда-то, когда записали в студии одного человека, а выступал другого.

0: я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.лв.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Meril Din Cup 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
7: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Эй, чувак, а чего от тебя хлоркой пахнет? А чего у тебя глаза красные? Слушайте, сегодня родился Джонни Вайсмюллер, человек-легенда, значит, чувак, который сыграл Тарзана. Его все знают как Тарзана, Тарзан. Ну, такой черно-белый Тарзан, очень красивый, фигура прям... Тарзан. Короче, но прежде чем стать кинозвездой мирового масштаба, Вайсмюллер изначально сделал себя звездой мирового масштаба в плавании. Короче, родившись в 1904 году, он стал, внимание, пятикратным чемпионом олимпийским, автором 67 мировых рекордов. 67! Значит, а также чувак, который первым вообще завершил прорыв, знаете, как вот 100-метровку там выбежать, допустим, из 10 секунд, да? Так вот, он впервые в мире проплыл дистанцию в 100 метров, значит, вольным стилем, быстрее 1 минуты. То есть, короче, вот он первым. Завоевал 5 олимпийских, да, и 67 мировых рекордов в него. Значит, родился он на территории современной Румынии, я просто хочу произнести это слово, в семье банатских швабов. Но это немецкие колонисты. Но, тем не менее, увлекся плаванием и за это время, пока тренировался, пока выступал, пока стал самым великим пловцом, еще Фелпс тогда еще в проекте даже не было, да? Значит, самым крутым пловцом в истории, значит, плавания вообще мирового масштаба. Значит, он тренировался, а потом зарешил спортивную карьеру. Значит, подписал контракт с брендом мужского белья. Он, представляете себе фигуру пловца, видели? Ну, имеется в виду профессионального. Не тот, который абонемент купил там на месяц и поплавал, типа. Вот. А когда профессиональный пловец, видели, какие, вот, какие фигуры? Ну, особенно мужские. Давайте так, давайте. Широкие плечи там, вот, вот это вот все. Это, вот прорисованные мышцы. Прям, ну, и в основном высокие. Потому что если ты добиваешься, ну, я что-то низкорослых там, как я, ну, не видел там среди чемпионов по плаванию. Все-таки у тебя должна быть длинная рука, там, длинная нога, все, чем длиннее, тем лучше. Вот, и желательно, но и ноги, ты же без ласт плывешь, если у тебя 47 размер. О, знаешь, какая, а? И сравни с 41. Ну, в общем, короче, подписывает он контракт с производителем нижнего белья. И начинает там ездить по стране, показывать красивое тело и красивые труханы. И именно на этих рекламных плакатах его и заметили продюсеры студии MGM. Киностудия, да, которая в тот момент отчаянно искали чувака с безупречной фигурой на роль дикаря из джунглей. И когда компания говорит, мы хотим его снимать, значит, а у него же контракт, а у него контракт с трусами. И ему говорят, слушай, ну ты давай это самое. Нет, мы вам его не отдадим. Это главная рекламная модель. Такая скотинка нужна самому, тем более подпись, видишь. В итоге киностудии MGM пришлось пойти на сделочку. Very good deal, very good, big deal, big deal. В обмен на участие Джонни в фильме они пообещали, что в этой картине в Тарзана снимутся и другие голливудские актрисы, рекламирующие купальники от этой же фирмы ПВД, где у него был контракт. В общем, короче, так согласились. Значит, вот этот крик Тарзана из черно-белого. Помните? Визитная карточка персонажа, по сути. Но Вайсмюллер ее изобрел лично. Короче, звукорежиссеры потом накладывали на него там дополнительные, конечно, аудиоэффекты всякие. Рычание гиены, кстати. Вот, эхо и вибрации. Но, тем не менее, основной живой голос актера был изначально. Джонни признавался, что в детстве обожал соревноваться в йодле. Помните его немецкое, швабское происхождение? Значит, йодль. Ури. В общем, короче, эти вокальные тренировки помогли ему вот этот культурный крик родить, так сказать. Ну и что еще интересно? Представьте себе, ну, из фан-факта то, что нашел, представьте себе 58-й год, он уже матерый, просто его знает вся планета, потому что Тарзан, ну, что там, Тарзан. Да. Короче, турнир по гольфу на Кубе происходит, и там в этот момент происходит революция. Представьте себе, а он красавец, ну, высокий, белый, на Кубе. Значит, автомобиль с Вайсмюллером неожиданно окружает вооруженные повстанцы Фиделя Кастро. А они в этот момент, они настроены весьма агрессивно. И что они делают с иностранцами вот эти? Это все они американцы, их берут в заложники. Ну, чтобы потом за выкуп или на своих менять. А Джонни не растерялся, он вышел из машины, ударился кулаками в грудь вот так и на всю мощь кубинских, там назовем, лесов, выдал свой фирменный крик Тарзана. Повстанцы обомлели И потом начали улыбаться, кричать: «Тарзан, Тарзан, Тарзан!» Кстати, не просто отпустили, а организовали еще кортежу по отчетной конво. Ой. Вот такая вот история про чувака, который изначально стал самым лучшим, самым крутым пловцом современности своей, ну а после чего стал самым знаменитым Тарзаном планеты. С днем рождения, Вася!

0: Катя пишет, я хотела выйти замуж за Тарзана, но за другого.
1: Да тот же тоже вроде был такой. Я сейчас хочу сравнить. У меня вот чем я буду сейчас заниматься. Сравню того, Вайсмюллера и Тарзана, которые... Окутаны тайной я. С этой самой, забыл. Лётал. Ну вот с ней, да. Мне некуда деться, жизнь ломает. Наташа Королёва, да. Пронзает меня насквозь. Спасибо. И правда вбивает гвоздь в самое сердце. Я даже не представлял, как часто себя терял. Но я же не знал, что жизнь как мгновение.

0: ЖКХ «Плюс».
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможно, грозы. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Воздух прогреется до 20-24 градусов. В прибрежных районах будет немного прохладнее. В Энспилсе по сегодня максимум плюс 18. Даугавпилсе Резекне до 24 тепла. В Риге переменная облачность. День пройдет без осадков. Сохранится легкий ветер. Воздух прогреется до 23-24 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Сегодня по всей территории Латвии прозвучат тревожные сирены. Жители получат уведомления на свои смартфоны. Новый Кабмин под руководством нового премьера сегодня соберется на свое первое рабочее заседание. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic лето может потребоваться государственное финансирование с заявления нового министра сообщения. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня на всей территории Латвии прозвучат тревожные сирены, а жители получат, некоторые уже получили, уведомления на свои смартфоны. Государственная пожарно-спасательная служба с целью выявления возможных повреждений сегодня с 10:00 до 10:10 на 3 минуты активирует пожарные сирены по всей стране, а также разошлет жителям уведомления по сотовой связи о причине активации сирен. До сих пор уведомления о различных угрозах, рассылаемые по мобильным телефонам, в основном отправлялись только на часть территории страны. Теперь же ответственные службы хотят проверить, как работает система мобильного оповещения по всей территории Латвии. Сегодня новый Кабмин под руководством нового премьера, представителя объединенного списка Андриса Кульбергса, собирается на свое первое рабочее заседание. Сейм утвердило это правительство в минувший четверг, 28 мая. На первом рабочем заседании нового Кабмина будет обсуждаться влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Доклад, подготовленный Минэкономики, включен в закрытую часть заседания. Также правительство планирует рассмотреть доклад того же ведомства Минэкономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и влиянии на народное хозяйство нашей страны. С украинскими официальными лицами накануне обсуждались возможности обнаружения беспилотников, перенаправляемых России, заявила в сегодняшнем интервью ТВ-3 министр иностранных дел Байба Бражи, отметив, что не может раскрывать подробности этих переговоров. Она вновь подчеркнула, что Украина не запускает беспилотники в воздушное пространство Латвии, их перенаправляет Россия. Сегодня продолжается визит в Латвию премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Планируется, что сегодня она встретится со спикером Сейма Дайго Мерине, а также с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Вчера Свириденко провела встречу с новым премьером Латвии Андрисом Кульбергсом. После этой встречи Кульбергс объявил о планах Латвии и Украины в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов. Он отметил также, что получил подтверждение от Свириденко о том, что украинские специалисты, лучше всего знающие, как остановить, обнаружить и нейтрализовать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. Латвийской национальной авиакомпании Air Baltic лето может потребоваться государственное финансирование. Об этом, выступая сегодня по телевидению, заявил министр сообщения Рихард Козловскис, пояснив, что в настоящее время оценивается бизнес-план Air Baltic. Ждем утверждения от совета, потом будем смотреть, может потребоваться финансирование, заявил министр, добавив при этом, что в операционном плане Air Baltic работает хорошо. Козловскис подчеркнул, что его цель как министра сделать все возможное, чтобы Air Baltic продолжала свою деятельность. Ранее сообщалось, что 16 апреля Сейм одобрил предоставление Air Baltic государственного краткосрочного займа в размере 30 миллионов евро. На прошлой неделе авиакомпания погасила первую часть займа в размере почти 6,5 миллионов. Убытки концерна Air Baltic в первом квартале этого года составили 70 миллионов евро. Это почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года. На размер убытков в первом квартале повлияли колебания курсов иностранных валют, сокращение коммерческой поддержки и постоянное давление роста затрат по нескольким категориям, пояснили в Air Baltic. Вчера в Смилтонском крае в результате пожара погиб человек. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба. Вызов на пожар поступил вчера в 21:20 из волости Бранте, где загорелся сарай с сеном. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что сарай горел открытым пламенем. Деревянные конструкции крыши обрушились. Пожар распространился уже на площади 400 квадратных метров. Сено в сарае находилось на большой площади, поэтому спасатели продолжали работать на месте происшествия более 20 часов. часов. Сено перемешивали и тушили. Во время работ в сарае был обнаружен мертвый человек. Госполиция возбудила в связи с этим уголовное дело. В настоящее время устанавливается личность погибшего, выясняются все обстоятельства инцидента. За последние 24 часа в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 43 вызова. 14 на тушение пожаров, 16 на другие спасательные операции. 13 вызовов оказались ложными. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Все, достаточно, хватит.
1: На СВХ плюс. Владимир Вэлл
0: и его друзья. Тысяча извинений, ребята, тут записался. Сережа Рижский прислал фотографию Майкла Джексона. С надписью «Майкл Джексон, спасибо, что живой». Там нелепо вмонтировано лицо Безрукова. Это очень смешно. Вот, спасибо большое, Сержик. Я Джексон, спасибо, что живой. Так, внимание, ребятки. Значит, ну, вам уже пришло уведомление. Вам уже пришло уведомление о том, что это Ахухейра, Ахухейра, тревога, тревога, волк унес зачат на мобильный телефон. Пришло уже? Вот, я сейчас продолжаю. Мне уже пришло. Сейчас вычленим. Помните, мы в прошлый раз я говорил о том, что если вам не приходят, возможно, вы просто для страны не очень важный человек, поэтому... Нормально. Просто свыкнитесь с этим. Вот интересно, кому вот в прошлый раз не пришло, в этот раз пришло или нет? Вот сейчас у нас новая игра. Надо знать. Возможно, вы за это время стали нужным человеком. Напишите. Если вот в прошлый раз вам не пришло, а в этот раз вам пришло. И наоборот, кто-то был нужным, а в этот раз не пришло. Списать вам могли за это время. Знаете, как все это происходит? Я не помню, что за город, но... Не Венеция, может быть, Рим, но, скорее всего, Италия все-таки это была, может, Милане. Ну, неважно. Короче, представьте себе европейский большой город. Там есть, естественно, большая центральная площадь, и там очень много местных, и очень много туристов, конечно же. В общем, короче, переполненная площадь. И в определенный момент все люди на площади вдруг достают, останавливаются и достают свои мобильные телефоны. Жуть, короче. Это настоящий, знаете,

так вот, синхронное действие такого большого количества незнакомых, ну, как бы, между собой людей, это, ну, как бы, это всегда впечатляет. Иногда это жутко, как в моем случае были, когда они остановились и начали доставать мобильные телефоны. Это просто, у меня мурашки аж пошли от жути. Это, знаете, вот, как какой-то фильм «Прибытие», да, или когда-то показывают в фильмах, когда там что-то происходит, какой-то катаклизм, и там тысячи птиц просто падают вот вниз. Ну, это примерно такое же ощущение, когда ты идешь, и вдруг они синхронно все справа, слева, впереди, сколько видит глаз, они достают свои мобильные телефоны. Потому что они в этот момент начинают, как бы, во-первых, вибрировать, во-вторых, издавать какой-то сигнал особый, другой. Тебе надо поднять, тебе надо посмотреть на этот телефон 100%. В общем, это была жуть. Ну и с другой стороны, когда какие-то люди делают какие-то синхронные какие-то действия, идти, ты думаешь, что они не знакомы друг с другом. Это действительно впечатляет, но в другую сторону это восхищает. Например, это флешмобы. Кстати, вот давно не было, да, таких вот, это, вот эти вот на вокзалах, где начинают люди вдруг петь и танцевать, когда их там больше там 20, 50, там больше 100 человек исполняют какую-то классную песню. И вот массовое такое прямо. Вот. Давно не было. Вот одно время прям, ну вот, группа единомышленников, они так, ну, порядочно контента набили в этом самом, в Ютубе. Прям, ну, и всегда вот смотришь, поднимается настроение. Да, кстати, вот это вот, эта тема, если вдруг настроение так себе, и работать тебе вообще не хочется, и ты можешь сделать вид, что ты работаешь, сам не работаешь. Я считаю, что это офигенная вещь. Всякие флешмобы. Про чувака, который там, ну, садился в переполненное метро и начинал смеяться. Как бы читая книгу там какую-то, по-моему, книга у него была какая-то, он листал, да, не ленту листал, а именно книгу. И после там, определенного момента, там, минут за через 10 уже весь автобус, вернее, ну, это метро, по-моему, было, весь вагон метро уже ржал, и там была такая зима-остановка, и все понимают, что сейчас идут новые люди, и смеяться нельзя. Двери открываются, все замолкают, и из последних сил. И вдруг кто-то заходит, и кто-то не сдерживается. И в определенный момент весь вагон просто взрывается. И люди, которые заходят, с ума сходят от того, что вообще происходит здесь. Это прям восхитительно. Это сейчас я просто для тех, у кого, кто сейчас поймает момент, можете зайти. Не хотите работать и хотите что-нибудь хорошее. Вот про смех в метро. Ну, прогуглите, найдете. Все, спасибо. Так, ну, давайте немножечко, еще чуть-чуть. Напоминаю, ребята, лето уже сейчас, лето уже наступило, лето не надо ждать, лето уже чувствовать надо сейчас. Что, кстати, летний салат сегодня, да, в обед? А холодный суп уже поели? Ну, вот какой вы любите там, вот это.

0: Итак, блицовый опрос по поводу предупреждения. Тренировочная тревога. Вот. Что изменилось? Раньше был ненужный, а теперь нужный. Потому что первый раз не прислали, а теперь так, прислали. Или наоборот. Выпал из круга доверия. Раньше присылали предупреждение, а теперь считают, что и не надо, и так сойдет. И без тебя хорошо. 25-45-25-25, ребята. Пожалуйста, Юрий, наконец-то пришло. Слава богу, ты теперь в круге доверия попал. Видишь, как хорошо за это время. Так, внимание. Мне сам Дом Бравос смс-ку. Верим, конечно же, сам себя накидывай. Так, доброе утро. Да, в этот раз я оказался нужным. В 9:56 еще. Ведь кого-то пораньше предупреждают, да? А кого-то попозже предупреждают, да? Кто-то, да, конечно, паранойей можно добыть. Пожалуйста, Дима, да, всех, да, постоянно, всегда приходит и постоянно пугает от неожиданности. Но как ты хотел, чтобы оно тебе мягенько, так аккуратненько где-то там вкладчики позвякивало? Ты что? Это вещь такая, которая должна, ты должна ее 100% ярко, громко услышать. Поэтому не, это самое, не тужи. Потому что, если, опять же, если бы ты не нужна была государству, то тебе бы такое, шума, как тебя зовут, сейчас посмотрю, допустим, было. Игорь. Вот если бы так, то знаешь, что ты не нужен. СВК
1: Плюс. Владимир Вэлл и его друзья.
0: А чё такой, Игорёш, а чё такой дёрганый-то? Это, у тебя какая-то спокойная работа, что ли? Просто обычно, ну, допустим, в офисе поработай, в шумном, такой, там, шумном коллективе поработай. Ну, не в то, что шумном, а просто в таком, где у тебя дедлайны и прочее, вот эта вот хрень и дёргающийся глаз. Вот, от таких звуков-то уже все равно на такие звуки обращать внимания вообще не будет. Так что, это самое. В общем, неженка. Так, пожалуйста, ничего не слышала. Я так и не знаю, было ли или нет, например, Кристинка пишет. А тебе в прошлый раз приходили уведомления или нет? Это вот это очень важно. В этот раз не пришли, а в прошлый раз это слышала? Нужна была? Или ты по-прежнему еще, как бы сказать, в том списке, который не очень? Так. Внимание, внимание, дорожная ситуация у перекресток Ульманя-Гатве и Венебас-Гатве. Значит, авара прямо посреди перекреста в сторону Юрмалки. Второй ряд. Сейчас начнется. Дима, спасибо большое. Ну, гонцу, который плохую весть принес. Давай, шучу, давай песню заказывай. Молодец, нормально. Короче, ребята, сейчас все станут. Перекресток Ульманя-Гатве и Венебас-Гатве прямо посередине перекрестка и в сторону Юрмальской вообще будет сейчас засада. Давай, поехали. Так, не пришло, вот пишет Евгений, и слава богу, вы у меня с телефона через колонку на весь поселок играете. А я не... Слушай, но даже если через весь колонку... Я не думаю, что это будет ретранслироваться через громкоговоритель на самом деле. Или будет? Ой, прикинь... Получается, он у тебя блутусит и через колонку на весь поселок. И если вдруг... Слушай, ну должно, кстати, ретранслироваться. Я не очень как бы разбираюсь. Но возможно. Так, поехали дальше. Лена, доброе утро. У меня через раз. То нужна, то не нужна. Вот, и как определиться не могут. Не, ну на самом деле, просто это же все от твоих поступков зависит, например, да? Хопа, пришла, заплатила какой-нибудь налог ты там, не знаю, дорожный. Все, нужна в список. Ты пришла там что-нибудь, нам, ну, допустим, там какой-нибудь получила возврат налога. Не нужна такая, не нужна. Ну, да это все, понимаешь, одно другое тянет. Кирюха, привет. Так, нет, не ретранслируется. А, спокойненько, спасибо большое тебе, верим. У нас наш человек в авиации, между прочим. Так, что еще? Внимание, я кому-то что-то обещал, короче, ребята. Вот если я кому-то что-то обещал, то ничего страшного. Короче, я забыл. Я помню, что я должен был вот в 10:20 примерно вспомнить о том, что я кому-то что-то пообещал. Ну, как обычно. Но, с другой стороны, ребят, это возраст. Возраст. И так приятно, да, иногда, ну, как бы, ну, скинуть, остановить. Что это такое? Море, привет. На возраст просто списать и все. И все такие, ну да. Сейчас попытаюсь вспомнить, пока вы рекламу послушаете.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
3: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829 евро.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Каково это, пишет Инка, Володька, с праздником тебя, лысых мужчин, поздравляю. Каково это вот по ощущениям вообще? Ну, отвечу так, мне вообще индифферентно, пофиг. Да, реально, ну, я понял, что у меня батя лысый, как бы я понял, что, я буду. Ну, по крайней мере, так я думал, что как бы от бати это все. И как бы от кого? Ну, не от матери же, что лысый. Значит, хотя, смотрите, доказали, что это не от бати. А знаешь от кого? От бати-мати. От бати-мамы. То есть от твоего деда по линии матери. Именно мама переносит эту вот хромосому. Короче, надо смотреть на деда. На своего деда по материнской линии. Вот и тогда ты сможешь понять, лысый будешь или не лысый. Батя здесь ни при чем. Прикинь, вообще. Это было для меня настоящим таким вау. Но если посмотреть на моего деда, то реально лысый. То есть все срослось. Так, что еще? Значит, я посмотрел, слушай, а вы, с точки зрения исторической, вот каким образом, ну, мы же модифицируемся, правильно? Ну, эволюция, Дарвин, все дела, такие вот и самые... Господи, прости. Ну, и смотрите, ну, а природа что говорит на этот счет? Короче, нашел я доказательство того, что это как бы такое весьма, вы знаете ли, ну, как бы... Все понятно. Короче, выдвинули гипотезу, почему эволюция сохранила облысение. Оголенная кожа головы – мощный природный радар для синтеза витамина D. Ну, то есть, у тебя волосы защищают тебя от витамина D. А мужчины, внимание, чьи предки уходили далеко на север, где не хватало солнца, с помощью лысины быстрее получали нужную дозу ультрафиолета через кожу головы. Вот. И это сама помогла защищать организм от всяческих там этих рахитов и иммунитет. Ну, в общем, короче, витамин D, сами понимаете, сейчас все пьют. Ну, а тогда вот, как идея хороша. Мне она нравится, по крайней мере, да? То есть ты не просто плешивый, да? А ты как бы северный викинг. Вот это. Короче, какая тема? Исследования, значит, показали. Смотрите, как же облысение, для тех, кто не знает. Это же оно же не сразу такое, фигак, с утра проснулся лысым. А кто это у нас такой лысый? И причем у всех по-разному это лапятся. У кого-то здесь, у кого-то там, у кого-то тензура, вот это вот вся. Короче, мужчины с редеющими волосами, залысинами и озерцом на макушке подсознательно воспринимаются окружающими как стареющий, дряхлеющий, да, стареющий. Но стоит этому человеку полностью сбрить остатки волос под ноль, как происходит магия. Визуальный возраст мгновенно фиксируется, и полностью бритоголовый мужчина в 30 лет и в полтос может выглядеть практически одинаково, что стирает признаки старения, понимаешь? Вот, ну, здесь, конечно, очень важен твой образ жизни, да, будешь ли ты... Многие уже в 20, посмотришь, господи, братан, как тебя помотало. Вот, ну, соответственно, вот это вот магия, да, ты, значит, лысеющий или ты лысый? Это и есть большая разница. Причем Голливуду огромное спасибо нужно сказать, идеально монетизировал он образ доминантного этого лысого. Значит, вспоминайте 80-е годы. Ну, кто у нас там? Том Круз, Ричард Гир скоро приедет к нам, кстати, между прочим. Значит, вот, это красавчики такие, да? Где там лысый был? Да никого там, если был лысый какой-нибудь Дэнни Девито какой-нибудь, ну, такой потешный персонаж. То сейчас смотрим, ха-ха, Вин Дизель, там Дуэйн Скала Джонсон, да, Джейн Стэтхэм, Брюс Уиллис, с него все началось, понимаете? Монетизировали, значит, башка гладкая, о, пожалуйста, синоним такого чего-то крепкого, классного, Вин Дизель особенно, из этих всех мне больше всего нравится. Я бы хотел бы быть Вином Дизелем. Так, что еще посмотрел? Про мать рассказал, да? Через мать от деда. Все, через мать. По большому счету, все. Я еще вот же вспомнил, узнал. Ой, слава богу. Короче, смотрите, преимущество в таких вот кардио-видах спорта, где у тебя должно, ну, короче, там, где у тебя подразумевание, ну, подразумевается, что ты прям будешь прям выкладываться и так далее. Типа беги, велоспорты, кроссфиты и так далее. Короче, если ты лысый, у тебя, значит, преимущество есть в этот момент, потому что 10-15% всего тепла мы теряем через башню. Поэтому нам зимой, если мы лысые, зимой нам без шапки реальная лють. Очень холодно. Просто моментально. Вот. И, соответственно, то же самое, когда у тебя тебе жарко, весь вот вся излишки тепла выходят через башню. Если там у тебя волосы, то, соответственно, затрудняется. Ты нагреваешься. Нагреваешься, значит, пульс повышается. И так далее. Одно другое тянет. А если охлаждаешься через голову лысую, вот, то, соответственно, охлаждаешься быстрее, и у тебя есть бонус. Вот такая тема. Ну, плюс еще, конечно, там шампуньки, всякие кондиционерки всякие. Вот. Как бы тоже. В общем, короче, на ваш вопрос отвечу. Нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Лысики, поздравляю. Если вдруг, слушайте, начали лысеть только-только, конечно, как относитесь к пересадке волос? Я отлично отношусь к пересадке волос. Если есть бабло и у тебя лапеция там, ну, такая, ну не сильная, вот, то летай быстрее к туркам, как бы делай повод рабочий, как бы, тема, если тебя это действительно парит. Вот, а если у тебя вот в моем случае, мне там нужно летать, наверное, раз в шесть, наверное, это просто глупо. Да и мне, еще раз, смотри, пункт первый, мне, блин, и так хорошо.

0: Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Ёпшил-опшелен. Как сказал один из поэтов.
2: Давай!

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Визионетте. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
6: Агрегатор путешествий Atlantic Online
7: и радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: С повтором воскресенья с 11 до 12.
6: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: Atlantic Online. Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: Atlantic Online. Выгодно, надежно, удобно.

0: Ой, как я давно не говорил, чур не я.
1: СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: У них, я не знаю, шла по городу свинья и сказала, чур не я. Это у кого-нибудь, я сейчас у взрослых спрашиваю, у кого-нибудь из вас это было? Мало ли, просто в моем дворе такого не было. Я у мелких просто услышал, шла по городу свинья и сказала, чур не я. Ну, у нас там тот чурачил, тот и начал. Просто такой, если это новомодное, напишите. И, вернее, нет, напишите, если это старомодное. В вашем детстве была, шла по городу свинья и сказала, чур не я. Я сейчас только что с Олегом разговаривал, и он говорит, ну что за день сегодня такой? Вообще, короче, все не заладилось. Плюс ко всему еще, буквально на прошлой неделе я делал себе список, чем хорошо быть лысым. И сейчас я реально пытаюсь найти и не могу найти. И нигде этого нету списка моего, который я написал. И я говорю, ну, чувак, ну, на самом деле, ну, давай мы тебе поможем. У нас еще есть там 10 минут, мы сейчас накидаем, и у тебя будет новый список, ну, не расстраивайся. Как бы, он говорит, а не успокаивай меня, что-то не заладилось. Да ладно, что ты там, не вешай нос, гардемарин. Ну, во-первых, так от себя, значит, я считаю, что самое офигенное, это то, что с утра проснулся, и не думаешь, вихрь у тебя, вихорчик, есть вот такой вот? Или нет? Давай с этого. Ребят, 25-45-25-25, помогите лысому человеку обрести снова список. Потому что обычно ты, если ты лысый, ты не знаешь, что ты имеешь. Потому что что имеем, не храним. И со стороны виднее. Вот, например, у тебя длинные, вернее, у тебя, допустим, кудрявые волосы, а ты хочешь прямые тогда. И наоборот. То же самое. Вот ты же часто говоришь, блин, я лучше быть лысым. Вот. А когда ты лысый, ты не, ну, как бы, не воспринимаешь. Поэтому, даже товарищи волосатые, скажите, почему вот везу-ка лысому. Вот лысому хорошо, просто. Лысому хорошо, а дальше продолжай. Все, 25-45-25-25. Это салфеточкой протер и волосы сухие. Ну да. Да, точно. Спасибо, Олег.

0: ветре, волосы в рот тебе не лезут?
1: Не лезут, вот хорошо.

0: пожалуйста, колтуны, не надо разматывать. Вадимка говорит.
1: Я думал, это у собак колтуны.
0: О, да. Что лысому хорошо, то кучерявому жарко. Записывай, Юлия, спасибо. С возрастом седины не будет, разве что в бороде. Ну, в принципе, да. Седина приходит, а садиться ей некуда. Сопротивление воды. Кандидат мастера спорта по плаванию. Для этого другие носят шапочку, а тебе не надо.

Так, в списку давайте экономия на шампуне. На шампуне. Кто-то скажет, ага, какая там, ну что там, подумаешь. А, всякие керастазы, чи, плюс еще всякие жижи, типа масла там, это, кондиционеров и так далее. Там будет он за предел. Опять же, на парикмахере, ну, на том условии, если ты как бы сам справляешься, да?

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Лысому хорошо. В гостинице фен можно даже не проверять. Лысому хорошо. Проснулся и уже готов. Лысому хорошо. Комары садятся и сразу понимают.
3: Посадочная полоса занята. Ну что ты, ну что ты, да, да, да.
2: Лысому хорошо не скажет тебе, ты бы себе челку покороче. Пожалуйста. Лысому хорошо. Летом голова быстрее загорает, а зимой быстрее мерзнет. Чувствуешь времена года напрямую? Ну, это так, из пальца высуно. Лысому хорошо. Расческа — это сувенир из прошлого века. Пожалуйста. Лысому хорошо. В драке схватить особо не за что. А? Исторически продуманная конструкция. Олег, спасибо большое. Так, шапку снял, ничего не примялось. Пожалуйста, лысому хорошо. Седина, фига два, да. На стройке каску носить удобно. Ох, как волосы не защемишь. А, Сашка, настрадался, Лёшка, да. Инга, кардиолог, внимание, просто волосы — это плохо. Это неудобно. По себе скажу, сама больше года не хожу с обычными волосами. Ну, их в пень. Путаются утром. Без проблем встала и пошла. Так, ну-ка дай-ка посмотрю профайл. А, да эти мелкие косички. Но это не дреды, это мелкие косички. Да, вот это такое себе. Сколько-то у тебя сама? Я так, внимание, так, больше года уже. Так, ты напиши, скажи, пожалуйста, я боюсь. Я, честно говоря, вот я когда-то думал, вот а я бы себе сделал такую, это же ямайка чистая, да, вот как Боб Марли там вот все, вернее, не то, что Боб Марли сам, а последователи Боба Марли. Я просто сейчас к своему стыду не могу вспомнить, у него косички были или у него такое афро было. Короче, ну, неважно. А, я вот думал, ну, вот эти косички сделаешь, и их же там промывать там сложно. Мне кажется, что у меня там заведутся пауки. Жуки-пауки. Скажи, напиши. Мы, если вдруг у тебя там какие-то жуки-пауки, то ты мне скажи. Мы будем тебя трясти, будем на рыбалку собирать наживку. Внимание! Парикмахеру не надо, пишет Сашка. Шампунь не надо. Шапочка, бассейн. Ладно, была так, экономия. На расческах, фенах, резинках, шампунях и так далее. Хорошо быть лысым и не девочкой.

0: гуще кажутся. Записывай, никогда не думал. Так. Не репей, не жвачка в башню. В башню не страшны.
1: Это хорошо, Андрюха.
0: Плюсов сколько? О, пожалуйста. Не страшен ветер, дождь. Не страшен ветер, дождь и вши.
1: Не страшен ветер, дождь и вши.
0: Так, хорошо. Ну, нормально накидали уже. Слушай, я, кстати, в оригинальный список, я больше чем уверен, был скупее. Опять же, никакая пчела ничто не запутается в волосах. Максим, что ты там пишешь? Так, директор. Так, бассейн уже было так хорошо. Внимание. Так. Но единственный минус, если поймаю туземца, то быстрее барабан, конечно, сделают. Ну ладно, все. Андрюха, конечно, жжет. Так, внимание. Все, спасибо большое. Но этого уже больше, чем достаточно. Я считаю, что мы спасли сегодня. Мы сегодня спасли многих людей. Обратите внимание, мы сегодня помогали Сашке найти подарок для новоселья. Черт знает, каких вообще незнакомых людей. Его же жену пригласили на новоселье, коллега. Короче, помогли вот сейчас отдельно взятому нашему лысому товарищу, который сегодня день не задался, он еще и потерял список того, чем хорош. Недавно писал, какой буквально, и сейчас бы мог бы пригодиться. Ребята, смотрите, какую классную нашел. А потерял, не может найти. Возможно, и потер. А мы помогли, опять же. И вы даже не знаете, где вот это добро, которое мы в астрал отпустили, вернется вам. Каждому из вас, да-да, я узнавал. Ребятки, все, прощаться будем до завтрашнего дня. Шоу «Люди бодрые», Владимир Вэлл и вы, мои друзья. Вам огромное спасибо за эти 4 часа, проведенные в эфире. Да это 4 часа нашего лета. Да что там говорит лето? Это 4 часа нашей жизни. Причем нашей совместной с вами жизни. Все, встречайте Полину Кузьмину уже через каких-то 15 минут. Я думаю, уже появится в эфире. А мы со своей стороны прощаемся. До завтра, 7 утра. Пока, адьос. Ну да, а как же брутальность? Ну, это не скромно, я лысый, поэтому нельзя мне говорить брутальность.
2: Можно говорить мускулинность.
0: Пока-пока.

0: СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, возможны грозы. Дует слабый ветер переменных направлений. Воздух прогреется до 20-24 градусов. В прибрежных районах немного прохладнее. В Инспилсе Лепа сегодня максимум 18 градусов. Даугавпилсе Резекне до 24. В Риге переменная облачность. В основном без осадков, и воздух прогреется до 23-24 градусов.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 11 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня на всей территории Латвии прозвучали тревожные сирены, а жители еще за несколько минут до 10 утра получили уведомления на свои телефоны. США ведут переговоры о том, чтобы разместить свое ядерное оружие еще в нескольких европейских странах, в том числе в Польше и странах Балтии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times. В Краевой думе Айскрокла призвали жителей проявлять осторожность при встрече с медведем, сохранять спокойствие, не приближаться к животным, не преследовать их и не провоцировать. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в 10 утра на всей территории Латвии прозвучали тревожные сирены, а жители еще за несколько минут до 10 получали уведомления на свои смартфоны. Такие мероприятия Государственная пожарно-спасательная служба проводит регулярно с целью выявления возможных повреждений сиреноповещения. Что касается рассылки уведомлений на смартфоны латвийцев, то до сих пор они по разным поводам отправлялись только на части территории страны. Теперь же ответственные службы хотели проверить, как работает система мобильного оповещения на всей территории Латвии. Выводы об успехах сегодняшней кампании оповещения населения ГПСС сообщит позднее. С украинскими официальными лицами накануне обсуждались возможности обнаружения беспилотников, перенаправляемых России, заявила в сегодняшнем телеинтервью министр иностранных дел Байба Бражи, отметив, что не может раскрывать подробности переговоров. Она вновь подчеркнула, что Украина не запускает беспилотники, воздушное пространство Латвии их перенаправляет России. Сегодня продолжается визит в Латвию премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Планируется, что сегодня она встретится со спикером Сейма Дайгой Мерини, а также с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Вчера Свириденко провела встречу с новым премьером Латвии Андрисом Кулбергсом. После этой встречи Кулбергс объявил о планах Латвии и Украины в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов. Он отметил также, что получил подтверждение от Свириденко о том, что украинские специалисты, лучше всего знающие, как остановить, обнаружить и нейтрализовать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. США ведут переговоры о том, чтобы разместить свое ядерное оружие еще в нескольких европейских странах, в том числе в Польше и странах Балтии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times. Американские самолеты двойного назначения, способные нести ядерное оружие, сейчас размещены на территории 6 европейских стран – Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. США сохраняют полный контроль над своими ядерными арсеналами в Европе и обеспечивают их безопасность. В соглашении между Россией и НАТО от 1997 года закреплено, что у Североатлантического альянса нет намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов. При этом власти Польши, вступившие в НАТО в 1999, неоднократно говорили, что готовы разместить американское ядерное оружие на своей территории. Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Израиля Беньямином Нетаньяго резко раскритиковал его из-за эскалации конфликта в Ливане. Об этом пишет со ссылкой на источники Axios. Сообщается, что во время разговора Трамп заявил, что Нетаньяго сошел с ума. У Трампа и Нетаньяго и раньше случались напряженные телефонные разговоры, но этот был одним из самых тяжелых с момента возвращения Трампа в Белый дом. Как предполагает издание, раздражение Трампа было вызвано тем, что эскалация в Ливане грозило сорвать переговоры США с Ираном.

Не приближаться к животным, не преследовать их и не провоцировать. Это опасно как для людей, так и для самого медведя. О появлении медведей проинформирована госполиция. Ранее сообщалось, что в воскресенье медведь забрел в Екапелс, долго бегал там, в том числе приближаясь к жилым домам. Вернуть животное в лес удалось не сразу. В управлении охраны природы заявляют, что сейчас наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ним. И ситуация в Екапелсе это наглядно иллюстрирует. Вместо того, чтобы сообщить в муниципалитет или в полицию о появлении медведя, люди преследовали его на машинах, даже бежали за ним, снимали на видео, тем самым создавая для медведя повышенный стресс и опасные ситуации, поскольку в стрессовых условиях медведь может напасть. Специалисты заявляют, что по мере увеличения численности медведей случаи случайного проникновения животных в города могут участиться. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

прекрасного летнего настроения желает радиостанция СУХА Плюс. Ну, наконец, мы с вами встретились летом. 2 июня на календаре. И погода действительно тоже соответствует июню. Даже так уже жарковато на солнце. Поэтому, если сегодня будет у вас возможность отправиться куда-нибудь для того, чтобы принять солнечные ванны, то, пожалуйста, используйте средства защиты от солнца, потому что оно такое коварное, это солнышко. Но оно, безусловно, добавляет нам настроение, улыбок. Всем привет, как ваши вообще дела? Надеюсь, что все хорошо. Ну что, с добрым вторником. 2 июня, пусть этот день принесет нам всем ясные мысли, хорошие и прекрасные новости, конечно, удачные возможности. И что хочется еще вам сразу пожелать, дорогие слушатели, чтобы все важные дела у вас продвигались легко, рядом были люди, которые вас вдохновляют, а не загружают, так скажем. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы сегодняшний день после себя оставил, знаете, что-нибудь такое очень-очень хорошее. Спокойствие, удовлетворение, может быть, какие-то сюрпризы. Ну и, безусловно, я рассчитываю на вашу поддержку, на обратную связь. Наш номер для того, чтобы мы с вами общались, здесь коннектились. Вы все хорошо знаете, но я напомню, 25 45 25 25.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829 евро.

0: часов и 18 минут. Всем еще раз отличного настроения желает радиостанция «Суха Плюс». Я очень рада, что сейчас в студии нахожусь не одна. Ко мне присоединился замечательный спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс. Анатолий Лабден, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть. Ну что, у нас главное первенство мировое по хоккею, можно сказать, за плечами. Все состоялось, все произошло. Ваши ощущения?
1: Ну, многие уже начинают просчитывать варианты на следующий год в Дюссельдорфе. У нас группа такая, там этих мы обыграем, этих мы посмотрим, с этими тоже. Ну, да, не будем забегать так далеко вперед. Я считаю, ну, что касается сборной Латвии, то, ну, я думаю, что перед турниром немного было болельщиков, которые считали, которые просчитывали вариант, что мы займем шестое место, что мы вообще попадем в 1/4 финала, попадем в восьмерку. Для этого были и основания, конечно, для таких, ну, не совсем оптимистических прогнозов, потому что у нас все-таки 8 дебютантов, 8 игроков, которые никогда не играли на чемпионатах мира, плюс пару игроков, которые мало играли. И некоторых хороших игроков, очень хороших игроков, потенциальных игроков основного состава не было, поэтому так, такого большого оптимизма не было. Но как не совсем по американским горкам, но что-то похожее было и с выступлением. Начало неплохое, даже очень хорошее. Победа на сборной Германии 2-0, потом два подряд поражения, особенно от австрийцев такое. Ну, второй чемпионат подряд мы проигрываем. Кстати, на следующий год мы с Австрией вновь в одной группе. Пора их обыгрывать. Вот. И да, ну, потом концовка хорошая. Ну, да, последний матч Норвегии, но отличная команда у норвежцев. Не зря они взяли бронзу впервые. Вратарь сборной Норвегии, он еще перед полуфиналом выразился, Хаукелан, что, ну, для нашей публики достаточно известный вратарь, и в КХЛ играл в свое время, что пример сборной Латвии 2023 года, когда мы выиграли бронзу, стал для них таким большим стимулом. Вот Латвия смогла, а почему мы не можем побороться за медали? Тем более у них сейчас очень хорошее молодое поколение, такое среднее молодое поколение, отличные игроки из шведской лиги, 5-6 игроков, которые задрафтованы в национальной хоккейной лиге. Так что это не совсем сенсация, хотя один из самых больших сюрпризов последних лет. Так же, как наша бронза в 23-м году, так и сейчас, через 3 года, бронза Норвегии. Кому мы проиграли? Мы проиграли всем трем призерам. Ну и Австрии. Опять. Второй год подряд. Так что в целом, я считаю, что шестое место это в элитном дивизионе, пока мы выступаем, это второе самое высокое место для сборной Латвии. До того выше седьмого места мы не поднимались. В 23-м году выиграли бронзу. Сейчас мы шестые. Притом не в оптимальном составе. А то, что не в оптимальном составе, это в принципе даже, я думаю, большой плюс для хоккея вообще. Нашего хоккея имею в виду. Потому что оказывается, что даже без нескольких лидеров, без нескольких игроков НХЛ и вообще очень сильных игроков, мы можем бороться и реально попадать в 1/4 финала. Ну, значит, у нас, как говорится, это ближайшая смена неплохая, плюс у нас хорошие игроки в юниорских лигах Северной Америки играют, которые еще, ну, скажем так, не доросли до сборной, но дорастут. И студенческий хоккей на высочайшем уровне, NCAA, это чемпионат, ну, университетов, наверное, так можно назвать. Там у нас тоже хорошие игроки, из-за травм пару их не смогли попасть сюда, приехать. Так что я в целом положительно. И вот если я когда учился в школе, тогда у нас были оценки, пятерка была, да, наивысшая. Да. Ну, я бы поставил твердую четверку сборной Латвии за выступление на этом чемпионате.
0: Мы когда с вами встречались, и, ну, это было накануне, наверное, четверть финалов, прогнозы вы тогда особо не давали, но обратили внимание как раз-таки как на сборную Финляндии, так и на сборную Швейцарии, и как вот такой финал и произошел. Но вы тогда, я помню свою симпатию, все же больше швейцарцам, по-моему, вы хотели бы тогда, вот вы сказали, чтобы они дома получили вот это вот
1: золото. У меня симпатии не изменились, но я не имею ничего и против сборной Финляндии, которая выиграла там кто-то, кто в полуфинале там, вот, говорит, да, вот, Финляндия там обыграла звездную команду Канады. Финляндия что, менее звездная команда на этом чемпионате мира? Ну, абсолютно не менее звездная, если даже не больше звездная, чем у самой Канады. Посмотрите на состав, посмотрите, в каких клубах играют игроки и какая роль у этих игроков в их клубах национальной хоккейной лиги. Так что Финляндия пятый раз стала чемпионом мира. Конечно, обидно швейцарцам. Третий финал подряд они проигрывают. Третий финал подряд они не могут ни одну шайбу забросить до соперников. 0-2 от Чехии. В прошлом году 0-1 от США в овертайме. И сейчас опять 0-1 от Финляндии. И опять дополнительное время. Уже ушел в отставку после большой критики президент Федерации хоккея Швейцарии. Вот это, я не знаю, на чем основана эта критика большая. Я не было времени там посмотреть. Ну, я немножко не понимаю, ему что, нужно было в костюме выйти на лед и шайбу забросить в ворота сборной Финляндии? Команда одна из сильнейших в мире, конечно, хотелось выиграть, конечно, обидно, больно, но что поделаешь, ну, такой спорт. Ну, за финнов я рад тоже, потому что очень симпатичная команда. Финны перед чемпионатом мира и не скрывали, что у них одна цель на этом турнире – выиграть золото, а не предыдущих три года. Не попадали в полуфинал даже, в четверку. Ну, пора. Ну, швейцарцам тоже пора, но как-то пора не складывается.
0: Так, у нас есть некоторые вопросы от слушателей. Вот Лигита спрашивает, что вообще с уровнем хоккея в мире и в Европе? Вопрос от женщины.
1: Выравнивается уровень, что доказывают сборные. Я бы разделил на таких три уровня. Есть, ну, топовые команды, естественно, мы знаем, кто есть. Команды крепкие середняки, которые ближе к этим топовым командам. Туда и сборная Латвии относится. Та же Германия, Латвия, та же Норвегия сейчас наверняка. Та же Дания, у которой турнир не совсем получился, но вспомните, недавно Дания играла тоже в полуфинале. Так что этот выравнивается. И этот средний уровень, и есть уровень команды, которые борются за то, чтобы остаться в элитном дивизионе. Вот сейчас Италия и вылетела, Великобритания вылетела, приходит Казахстан и Украина. И у этих команд, конечно, у нас в следующий год цель будет, первая, главная цель – остаться. Ну, опять же, посмотрите, вот первый дивизион, А-группа, это следующий уровень, да. Франция не попадает, Польша не попадает, Украина прошла. Ну, на одном коньке, как говорится, в элитном дивизионе давно уже никого не обыграешь. Давно прошло то время, когда фавориты громили остальных там 10-0, 7-0 и даже более крупный счет.
0: Есть еще вот как раз насчет молодых игроков вопрос от Александра. Анатолий, скажите, пожалуйста, кто из молодых игроков, на ваш взгляд, станет звездой мирового хоккея в ближайшие годы?
1: Если бы это кто знал. Если бы я это знал, я бы жил в Монако. Но если серьезно, то вот посмотрите, Сандис Вилманис. Он среди результативнейших игроков. Наш молодой игрок, который на Олимпийских играх дебютировал раньше, чем на чемпионате мира. Так получилось у него в этом году. А тот же Шмидт, защитник, который после этого турнира его... Ну, прогнозы на его место в драфте НХЛ, они и так были высоки, там от 4 до 12 места, я думаю, что он в десятке должен быть. А такого в истории латвийского хоккея не было. Парню всего 18 лет. Да, так что тот же Мурнях дебютировал. Ну, ладно, ему 17, он там и мало играл. Но у нас еще есть Лочмарис, который из-за травмы не играл. У нас есть тот же Фелдберг, вратарь, который в этом году признан MVP, самым ценным игроком американской юниорской лиги. Чемпионом его клуб стал. Да? Так что я одну фамилию не назову. Я еще забыл назвать, что наш капитан Рудольф Балцер с 7 забросанными шайбами лучший бомбардир чемпионата. Он так и остался. Никто, кроме него, 7 шайб не забросил в одном турнире. Так что, ну, конечно, самое-самое яркое впечатление на этом турнире оставили и Вилман, и Альберт Шмидт.
0: Еще вопрос от Дмитрия. И все же, что стало главным фактором победы Финляндии на турнире?
1: Уровень игроков. Умный тренер, очень хорошо сбалансированная команда. Но тут принципе, закономерно. Если бы Швейцария выиграла, было бы не менее закономерно. У них тоже очень хорошая команда. Но я думаю, что вот если так... Но я не люблю сравнивать команды по бумагам, как говорится, по статистике, там, по клубам. Потому что играют живые люди на льду. Или там на площадке, или на футбольном поле, неважно где. Статистика — это важно, клубы тоже важно. Но вот Финляндия, ну, видно, что они очень целенаправленно создавали эту команду. Тот же Гранлунд, у него как только закончился сезон Кубки Стэнли, он моментально прилетел сюда. Ну, так же, как и там игроки, тот же игрок сборной Норвегии, одноклубник Вилманис. Точно так же перед нашей игрой с норвежцами как раз. Да, так что там не очень много, а несколько таких составляющих этой победы сборной Финляндии. Ну, во-первых, это, конечно, высочайший уровень исполнителей в этой команде, так что тут нечего добавить даже.
0: И вот еще один у нас будет вопрос, тоже вот от женщины. Лилия нам написала: впереди чемпионат мира по футболу, будете ли вы за ним следить?
1: Ну, я буду следить, во-первых. Я комментировать тоже буду в первом этапе, там не помню, у меня 8 игр, по-моему. Да, обязательно, это самое, этим летом самое большое спортивное событие в мире, я имею в виду и по количеству, по объему аудитории. Во
0: всем
1: там же мире.
0: Впервые в трех странах,
1: да, и впервые 104 игры, столько никогда не было, впервые такое количество команд, и все-таки, это будет очень интересно, и у нас на радио «Соха» тоже дважды в неделю будут такие небольшие обзоры, по вторникам, пятницам, я имею в виду латышскую версию, да, мы будем там немножко посмотрим, что там может... Кроме игр еще вокруг, потому что в таких мероприятиях наверняка появятся, так же, как и на чемпионате мира по хоккею, новые имена, новые звезды, новые игроки, которых мы, может быть, не так хорошо до того знали, особенно из неевропейских стран. Вот чем мне больше всего нравится Кубок мира по футболу, это то, что ты раз в 4 года видишь... Ну, европейских лучших всех игроков, в принципе, мы знаем. Кто следит за этими топ-лигами и так далее. И там чемпионат Европы, Кубки Европы, Лига наций. Лучших игроков Южной Америки, еще кое-кого тоже знаем, кто играет в европейских сильнейших клубах. Но на таких турнирах интересно посмотреть тех игроков, которых мы меньше знаем. Та же сборная Мексики, например, та же сборная Эквадора, та же сборная Парагвая, те же дебютанты, сборная Узбекистана впервые попала, да, на финальную часть. Еще там я сейчас кого-то могу не назвать, там тот же Кюрасао, тот же Кабо-Верде. Они никогда не играли в финальной части. А если кто-то думает, что Кюрасао это неизвестно, где они находятся и как они умеют играть, так, во-первых, у них тренер Дик Адвокат, один из самых известных голландских тренеров, и у них... Ну, больше половины состава играет в Голландии.
0: Ну, то есть еще Курасао мы можем узнать.
1: Не все они играют, конечно, в Эредивизии, то есть в высшей лиге, но это много таких интересных вещей будет, конечно.
0: То есть букмекеры Курасао со счетов не списывают пока что?
1: Ну, высоко их никто не ставит, это закономерно, да. Я думаю, они из группы навряд ли выйдут, хотя все может случиться. Конечно, всем на виду будут все эти топовые команды, ну сколько их? Ну, 7-8, ну, примерно. Ну, возможен какой сюрприз. Наподобие Норвегии в хоккее, мало ли.
0: Да.
1: Футбол, игра такая. Там, наверное, ни в одной другой игре так не бывает, что команда, которая имеет большое преимущество на площадке, может и не выиграть.
0: Ну, осталось уже буквально считанные дни, поэтому мы надеемся, Анатолий, что вы найдете возможности к нам тоже прийти сюда в эфир, чтобы в том числе пообщаться на тему футбола, потому что, как мы знаем, и хоккейные, и футбольные болельщики, их большое количество проживает в нашей
1: если
0: стране.
1: Если пригласите.
0: Обязательно.
1: Поднимусь этажом выше.
0: Спасибо, Анатолий. Анатолий Крейпанс.
1: Спасибо слушателям за вопросы.
0: Журналист и комментатор. Спасибо, хорошего вам дня.
2: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
3: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
4: Я на стену два крыла, и ближе ты. И ближе.
3: СВХ+.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает

0: Анатолий сейчас находится уже в Юрмале. Ну, имею в виду, там сейчас отдыхают. Лежу на пляжу, но я за вас очень рада. Некоторые из наших радиослушателей, кто передает привет, кстати, уже ушли в отпуск. Здесь всегда дилемма, в какой из летних месяцев взять себе вот эти денечки для того, чтобы отдохнуть. Никогда с погодой не угадаешь. Вот бывает, что в июне дождливо, а сейчас пока у нас солнечно и хорошо. В июле как будто бы думаешь, что будет около плюс 25 и выше, но бывают дожди. Это все латвийский климат. Тем не менее, хочу поддержать и тех, кто отдыхает, и тех, кто работает. 25-45-25-25. Дима пишет: пожелайте лучше хорошего рабочего дня. Димочка, желаю вам прекрасного рабочего дня трудового. Марина пишет: привет, с новым летом. Здравствуйте, Марина, и вам классного лета. Оскар, привет, всем привет. Цветочки, спасибо большое. И Андрей из Баварии, снова вам теплого эфира. А у нас завтра пятница, потому что в четверг выходной. Круто, я за вас очень рад. На календаре 2 июня сегодня много разных интересных праздников отмечают, в том числе сегодня отмечается такой необычный праздник — День лысых мужчин. Есть у нас такие слушатели. О, какие вы прекрасные. Повод, кстати, не только улыбнуться, но и вспомнить, что отсутствие волос давно перестало быть каким-то поводом для комплексов. Более того, внимание, исследования показывают, что лысых мужчин нередко воспринимают как более уверенных в себе, мужественных и харизматичных. Психологи отмечают, что внешний вид человека формирует первое впечатление всего за несколько секунд. И вот в случае с лысиной многие ассоциируют такой образ с решительностью, силой характера, лидерскими качествами. Не случайно многие знаменитости сделали этот стиль частью своего имиджа. Ну, давайте вспомним, например, Дуэйна Скалу Джонсона, Джейсон Стэтхэм, Вин Дизель. Вот представь, Вин Дизель с волосами. Какой-то не такой Вин Дизель. Конечно же, легендарный Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон, а также Зинедин Зидан. Их популярность лишний раз вот доказывает, привлекательность определяется не прической, а, безусловно, уверенностью в себе и харизмой. Кстати, интересно, что многие мужчины, кто решил полностью побрить голову, отмечают, что после этого стали чувствовать себя более комфортно и свободно. Вот так. Поэтому сегодня такой есть повод поздравить всех обладателей голов блестящих, так скажем. Пожелайте вам, безусловно, здоровья, прекрасного настроения и уверенности в себе. Вот. 1:47.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: Все будет хорошо.
1: СВХ Плюс.

0: Передаем привет. Ян пишет теплого эфира от Дирика школы, от директора. Вау! Отдыхайте, отдыхайте, уже каникулы начались. Ну, хотя еще там и выпускные экзамены где-то. И Ирина пишет: Нагиев мой любимый лысый, прекрасно. И Дима пишет: поверьте, Вин Дизель, Джейсон Стэтхэм и Скала раньше были с волосами и длинными тем более. Да, но я, к сожалению, тот период их жизни не застала. Для меня они более такие привлекательные в таком виде, к которому мы привыкли сейчас. И в завершение этого часа немножко у нас астрологии. Сегодня день общения, идеи быстрых решений. Подходящее время, уверяют астрологи, для переговоров, обучения новых знакомств и наведения порядка в текущих делах. Информация будет приходить быстро, поэтому полезно проверять факты и не делать поспешных выводов. Работа и деньги. Сегодня нужно сосредоточиться на завершении начатого. Хороший день для обсуждений, поиска решений небольших финансовых вопросов. Крупные траты лучше тщательно обдумать. Отношения, открытый разговор способен снять недопонимание. Важно не только говорить, но и слушать. И энергия дня такая, высокая, умственная. Активность может сочетаться с некоторой нервозностью. Помогут прогулки, физическая активность и короткие паузы между задачами. И совет дня от астрологов: будьте гибкими, неожиданное изменение планов может открыть более интересную возможность, чем та, на которую вы рассчитывали изначально.
1: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, возможны грозы. Дует слабый ветер переменных направлений, воздух прогреется днем до 20-24 градусов. В прибрежных районах будет немного прохладнее. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков и до 23-24 градусов тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 12 часов с новостями в студии Елена Провоторова. Вчера в Смилтонском крае в результате пожара погиб человек. На Таллинском шоссе, а точнее под ним, началось строительство тоннеля для пешеходов и велосипедистов. На время строительных работ движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге. В Рижском порту сегодня пришвартуется 13-палубное судно «Аида Белла». Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в 10 утра на всей территории Латвии прозвучали тревожные сирены, а жители еще за несколько минут до 10 получили уведомления на свои смартфоны. Такие мероприятия Государственная пожарно-спасательная служба проводит регулярно с целью выявления возможных повреждений сиреноповещения. Что касается рассылки уведомлений на смартфоны латвийцев, то до сих пор они по разным поводам отправлялись только на часть территории страны. Теперь же ответственные службы хотели проверить, как работает система мобильного оповещения на всей территории Латвии. Выводы об успехах сегодняшней кампании оповещения населения ГПСС сообщит позднее. Вчера в Смилтонском крае в результате пожара погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба. Вызов на пожар поступил накануне в 21:20 из волости Бранте, где загорелся сарай с сеном. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что сарай горел открытым пламенем. Деревянные конструкции его крыши обрушились, пожар распространился уже на площади 400 квадратных метров. Сено в сарае находилось на большой площади, поэтому спасатели продолжали работать на месте происшествия более 20 часов. Сено перемешивали и тушили. Во время работ в сарае был обнаружен мертвый человек. Госполиция возбудила в связи с этим уголовное дело. В настоящее время устанавливается личность погибшего, выясняются обстоятельства инцидента. За последние 24 часа в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 43 вызова. 14 на тушение пожаров, 16 на другие спасательные работы, 13 вызовов оказались ложными. В понедельник в Краславском крае в результате столкновения мотоциклиста с лесным животным погиб мотоциклист. Об этом сообщает госполиция. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В целом за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 135 ДТП, в результате которых 9 человек получили травмы, 1 человек погиб. В ближайшее время водителям следует учитывать изменения в организации движения возле зоны отдыха Медзабаки в Лилласте Адрского края, сообщает компания «Латвис Валсцели». Здесь, на Таллинском шоссе, а точнее под ним, началось строительство тоннеля для пешеходов и велосипедистов. На время строительных работ автомобильное движение будет организовано по временной объездной дороге. Водители призывают следить за дорожными указателями. В настоящее время строительные работы ведутся в общей сложности на 46 участках латвийских дорог. Все действующие ограничения движения на дорогах отмечены на карте на сайте «Латвис Валсцели». Сегодня в Рижском порту пришвартуется 13-палубное судно «Аида Белла» немецкой круизной компании «Аида Круизес». Управление Рижского свободного порта отмечает, что «Аида Белла» – одно из самых известных судов «Аида Круизес», способное одновременно разместить до 2500 пассажиров и экипаж из 650 человек. По планам, в июне в Рижский порт зайдут 22 круизных судна. Накануне, 1 июня, в Латвии началось не только календарное, но и метеорологическое лето. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среднесуточная температура воздуха 1 июня в Латвии достигла плюс 15 градусов, и прогнозы указывают на то, что и в ближайшие дни средняя температура будет выше плюс 15. В прошлом году метеорологическое лето в стране в среднем началось 13 июня, но в Даугавпилсе и Резекне уже 17 апреля. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее нормы. И лето в целом также прогнозируется более теплым, чем обычно. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+ или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

Лена Провоторова в новостях порадовала. Календарное лето наступило, да и вообще метеорологическое лето тоже наступило, и погода ожидается на этой неделе летняя. Это супер. Также вот в связи по последним новостям Марина пишет: «Добрый день, любимое радио. Кстати, сегодня по поводу сирены. На свой норвежский телефон я получила предупреждение СМС и звуковое, а вот на латвийский номер ни я, ни мой сын ничего не получили. Интересное дело». Марина, а вы сейчас находитесь здесь, в Латвии? Вот, то есть вы получили на норвежский номер, находясь в Латвии, или как? В принципе, сегодня вот с кем не говорила, каждый получил это оповещение, причем оно действительно было громким, и когда это внезапно происходит, то очень сложно, я чуть кофе кружку не выронила, но саму сирену не очень как-то в центре города Наблау мне слышала, зато очень все отчетливо услышал мой пес.

0: который завыл так громче любой сирены. Я думаю, что его на службу можно пристроить при желании. Но хочется пожелать, чтобы эти сирены работали только в качестве вот таких проверочных каких-то моментов. Чтобы все было прекрасно и хорошо. 12:12. Время уже такое околообеденное, поэтому кто отправился на обеденный перерыв, конечно же, хочу пожелать всем приятного аппетита, а мы движемся вперед.
1: Когда до вечера далеко, включай любимый трек легко. Полина Кузьмина здесь.
2: Музыкальный ланч. В самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
3: Это твой плюс.
4: СВХ Плюс.

невозможно наслушаться, когда Земфира проиграла. Хочется еще раз эту песню включить. Но здесь правила таковы, что нельзя. Скоро будет другая песня, тоже очень хорошая. Из свежих, так, Эви, Лейл, Симс, Полес, по информации. Вестура, Проспекта и Радарс, пишет Эви. Спасибо вам за дорожную информацию. Если вы располагаете тоже, пишите, пожалуйста, 25-45-25-25. Александр пишет из Даугавпилса. В Даугавпилсе не получал уведомления. Это все еще по поводу сирены сегодня в 10 часов, которая заработала по всей Латвии. И очень хорошо, не надо было дергаться. Хорошо, Саш, хорошего вам дня. Алена пишет, привет, привет. Из трех номеров оповещение пришло только на один из моих номеров. Дима пишет, оповещение получил на все номера. Дочка тоже. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам за обратную связь. 12 часов и 22 минуты. 2 июня. Погода у нас неплохая. Очень даже летняя, хотя какие-то там тучи. Мне кажется, что в Латвии зонтик, какое-нибудь средство укрытия от дождя нужно носить с собой всегда или где-нибудь припрятать в автомобиле. Или если сумка большая. Но сезон отпусков потихонечку у нас стартует. И тысячи туристов, безусловно, собирают чемоданы, отправляются в разные путешествия. Если вы сейчас в таком приятном моменте, я желаю, чтобы все у вас получилось, чтобы вы отдохнули, чтобы вы напитались силами, новыми впечатлениями, эмоциями и потом продолжили уже свой привычный трудовой путь. Приятного вам отдыха. Кстати, для любителей устроить дебош прямо на борту самолета в Великобритании готовят серьезное предупреждение. Вот такую новость я нашла. Там власти страны рассматривают возможность создания такого, знаете, единого черного списка авиадебоширов. Сейчас пассажира могут не пустить только на рейсы конкретной авиакомпании. Вот там он плохо себя вел, вот на борт этого самолета конкретной компании его не пустят. Но в будущем нарушители рискуют лишиться права летать всеми британскими авиаперевозчиками. Ну, кому нужны такие пассажиры по соседству, правда? Проект, кстати, разрабатывают на самом высоком уровне Министерство транспорта МВД Великобритании. И главная цель – это, как мы понимаем, сделать перелеты безопаснее и сократить количество инцидентов в воздухе. По данным авиационной отрасли, чаще всего причиной конфликтов становится чрезмерное употребление алкоголя. Инициативу уже поддерживают сами пассажиры. Согласно опросу YouGov, около 75% британцев выступают за создание вот подобного единого реестра нарушителей. Поэтому, кто планирует отпуск, стоит помнить, один скандал на борту может обойтись гораздо, так скажем, дороже стоимости авиабилета. Потом могут не впустить. Но я, в принципе, за такую подобную инициативу. Не умеешь пить, не пей, как говорится, веди себя прилично. Особенно на борту самолета, когда выйти-то некуда, да, и приходится искать какие-то возможные варианты посадки в каком-нибудь экстренной. Кому это все нужно из-за одного человека, который не умеет совладать со своими нервами и так далее. Ладно, не будем о плохом, а будем только исключительно о хорошем. Повторюсь, если у вас отпуск, я вам желаю счастливого пути. И, конечно, не забывайте, что по вторникам в эфире радиостанции СВХ+, выходит очень хорошая программа для всех, кто любит путешествия и собирать магнитики из них на холодильник. Она так и называется «Магнитики». Сегодня также выйдет в эфир в 18 часов. Не пропустите.

0: Дождались лета? Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

хочется наслаждаться классной погодой, а погода действительно пока не подводит. В первый день июня в Латвии, кстати, вот вчера началось не только календарное, но и метеорологическое лето. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Согласно предварительным данным, 1 июня среднесуточная температура воздуха в Латвии достигла плюс 15. И прогнозы погоды свидетельствуют, что вот в ближайшие сутки среднесуточная температура будет даже выше плюс 15 градусов. Хочу напомнить, что метеорологическое лето начинается, когда 5 суток подряд средняя температура воздуха составляет не менее плюс 15 градусов. И его началом считается первый из этих дней. В прошлом году метеорологическое лето в стране началось 13 июня, а в Даугавпилсе и Резекне уже 17 апреля, кстати. Вот впереди всей Латвии Даугавпилс и Резекне. Привет, кто нас слышит там. Ну, еще радостный момент. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается примерно на 2 градуса теплее нормы. Лето в целом также прогнозируется теплее, чем обычно. Ура! В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Наслаждайся летом вместе с Юск. Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения, предметах интерьера, шторах и матрасах. Покупай также на Юск.ЛВ.

Голливуде огромное количество разных фильмов выпускается чуть ли не ежедневно. Мне вчера вечером попалась старая, добрая, я бы сказала, классика «Терминатор 2». И вот как я прошлый раз и позапрошлый, еще 10 раз тому назад удивлялась этому фильму. Каждый раз смотришь, как заново этот жидкий «Терминатор», конечно. В 91-м году вышел фильм, и до сих пор, учитывая, сколько разных уже эффектов и спецэффектов, на меня даже, вот, по-моему, «Аватар» такого впечатления не произвел, как когда-то «Терминатор», и даже сейчас, пересмотрев в очередной раз, все равно продолжает удивлять. Супер, классно. Так, ну, прямо сейчас у нас дорожная информация. Внимание, все водители, на Абаусской трассе продолжается строительство пешеходно-велосипедного тоннеля у остановки Медзабаки. После завершения работ пешеходы и велосипедисты тоже вместе с ними смогут безопасно пересекать шоссе, не выходя на проезжую часть. Тоннель соединит тротуары по обе стороны дороги. Также предусмотрено новое освещение, дренажная система, элементы безопасности движения, удобная инфраструктура для людей с ограниченной мобильностью. Стоимость проекта, кстати, превышает 700 тысяч евро. Ну, кстати, хочу обратить внимание, что дорожные работы вообще сейчас ведутся много где, на 46 участках государственной дорожной сети Латвии, в том числе на 6 мостах. Самые серьезные ограничения сохраняются на Даугавпилском шоссе, где на нескольких участках движение регулируется светофорами. Время проезда ремонтных зон может достигать 40 минут, а то и больше. Задержки также возможны и на Бауской трассе у въезда в Ригу из-за строительства 4-й очереди Южного моста и новой велопешеходной инфраструктуры между Ригой и Кековой. Среди региональных дорог наиболее сложная ситуация на маршрутах Гулбене-Балве, Бауска-Айскраукле, Приекулы, границы Литвы, Валдемар-Пилс-Руда и Тукумс-Кестерцемс. Время проезда ремонтных участков там составляет от 30 до 50 минут. Всем, кто за рулем, счастливого пути!

0: моя.
1: Слышишь, комара?
2: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija Merrill Dean Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

55 минут. Всем привет, особенно тем, кто уже отправился на обед. Приятного аппетита, хорошей паузы вам посреди дня. Сегодня, кстати, 2 июня, вторник, и такой день. Есть и гастрономические, прикладные, я бы сказала, поводы. Во-первых, сегодня день воды. Здесь вот какая философия. Все очень просто. Вода сегодня как главный герой дня. Ну и не только сегодня. Поэтому надо задуматься о том, сколько вы пьете именно воды, имеется в виду, потому что в среднем взрослому человеку достаточно примерно 1,5-2 литров воды в день. Это такая не жесткая норма, как бы ориентир, я бы вот как сказала, в жару, безусловно, при активности или если много кофе, может быть больше, а в спокойном режиме чуть меньше. Самый простой ориентир, чтобы не доводить себя до жажды и просто регулярно пить небольшими порциями в течение дня. Так, и сегодня еще также, помимо Дня воды, 2 июня, День здорового питания. Ну, без особых строгостей, без особых запретов. Такое напоминание такое про баланс. В общем, с питанием попроще немножко. Обычная еда, нормальные порции, не сумасшедшие, и немножечко внимания к себе. Задуматься о том, что мы едим, то мы из себя, собственно, и представляем. Если бы это было совсем так, я была бы, наверное, такая большая, толстая, жареная картошка. Или что-то, или сосиска. Но, тем не менее, почему-то всегда самое вкусное, это самое неполезное. Ну, хотя бы сегодня, 2 июня, можно задуматься о том, что у вас на тарелке. Приятного вам аппетита. Владимир Новодворский уже появился на радио и скоро окажется здесь в студии. Ознакомит вас с последними новостями. А я прощаюсь с вами ненадолго. Сразу после них мы опять встретимся.

0: СВХ плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, возможно гроза. Слабый ветер переменных направлений и температура воздуха от плюс 20 до 24. В прибрежных районах немного прохладнее. Венспилс и Лиепае только 18. В Даугавпилсе, Резекне до 24. В Риге без осадков и до плюс 23-24 градусов.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: США ведут переговоры о размещении ядерного оружия в странах Балтии. Украина поможет Латвии в борьбе с дронами. Организаторы фестиваля извинились за голых мужиков в англиканской церкви. В Риге час дня новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: США ведут переговоры о размещении своего ядерного оружия в нескольких европейских странах. Речь идет об американских самолетах, способных нести ядерное оружие. Заинтересованность в том, чтобы разместить такие самолеты на своей территории, выразили страны НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии. Это должно убедить союзников США по НАТО в том, что сокращение традиционной военной поддержки не ослабит гарантии безопасности. Украина готова помочь странам Балтии укрепить противовоздушную оборону и снизить угрозу дронов. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлія Свириденко, которая побывала с визитом в Риге. Украинские эксперты по дронам планируют приехать в Латвию уже в ближайшие недели, чтобы помочь создать более эффективную систему противовоздушной обороны. «Нужно научиться лучше сбивать дроны в нашем воздушном пространстве», признал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Для Юлии Свириденко это был первый визит в Латвию в статусе премьера. Глава латвийского правительства назвал этот визит весьма символичным. Свириденко стала первым иностранным лидером, которого Кулбергс принял в качестве премьер-министра Латвии. Выездное заседание правительства в Латгалии состоится 27 июня. На заседании будут рассмотрены актуальные для региона вопросы, включая безопасность, развитие экономики и другие местные проблемы. Помимо этого, коалиционные партии договорились проводить заседания Кабинета министров два раза в неделю по вторникам и пятницам. Особое внимание будет уделяться регулярному контролю экономических показателей. Впредь правительство будет получать информацию о финансовой ситуации в стране не раз в год, а ежемесячно, используя данные службы государственных доходов и государственной казны. Сниженную ставку налога на добавленную стоимость на хлеб, молоко и птичье мясо необходимо установить в качестве постоянной нормы, заявил министр земледелия Улдис Аугулис. Это министерство будет настаивать на том, чтобы сниженная ставка НДС была предусмотрена и в государственном бюджете на следующий год и стала постоянной нормой. Напомню, что пониженная ставка НДС 12% на молоко, яйца и мясо птицы будет введена с 1 июля этого года сроком на полгода. Высокопоставленные чиновники Министерства финансов и Центрального банка России предупредили президента России Владимира Путина, что нынешний уровень оборонных расходов ведет к опасному увеличению бюджетного дефицита, сообщает со ссылкой на источники агентства Bloomberg. Чиновники предложили сократить военные расходы, но Путин поручил искать экономию в других статьях бюджета, не затрагивая оборону. Bloomberg называет происходящее самым серьезным признаком внутренних разногласий в Москве с начала полномасштабной российско-украинской войны. Странный перформанс в Рижской англиканской церкви вызвал бурные споры в социальных сетях. После публикации видео, на котором на полу храма лежат полностью обнаженные люди, а одного из участников тянут по полу, пользователи начали спорить о границах современного искусства и допустимости подобных акций в религиозных пространствах. Как выяснилось, в церкви проводилось мероприятие в рамках международного фестиваля перформативного искусства «Старп Телпа». Организаторы фестиваля принесли извинения прихожанам и всем, кого могли шокировать кадры в соцсетях. Они признали, что недостаточно учли, как отдельные элементы представления, включая наготу, будут восприняты вне художественного контекста. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: там что-то про это тоже пелось. Ну, раз игра, давайте поиграем. Тем более, что у меня есть возможность разыграть два билета на удивительное мероприятие, на концерт. Уникальный концерт. Если вы хотите провести незабываемый музыкальный вечер и услышать мировые хиты в совершенно новом звучании, то сейчас разыграю два билета на концерт, который состоится 7 июня в 18 часов. Это Алексей Колесников и Music Ornaments. Что вы услышите? Вы услышите мировые хиты от Вивальди до Куинна. Вас ждет невероятное музыкальное путешествие. Как я уже сказала, от шедевров Вивальди до легендарных хитов Куинна, Майкла Джексона, Интерса Бусулиса в ярких инструментальных аранжировках. Алексей Колесников – скрипка. Дмитрий Евсиков – перкуссия. Сергей Русов – клавишные. Артур Цуканов – ударные. Арис Озуэллс – бас-гитара. В общем, если вы хотите выиграть два билета на это мероприятие, сейчас вот такой, ну, я бы сказала, шуточный конкурс, немного с юмором, чтобы было у нас у всех прекрасное настроение. Вот представьте, вы вдруг стали музыкальным инструментом в оркестре. Каким именно и почему? Ну, тут, конечно, давайте включим и фантазию, и немножко юмор. Может быть, вы какой-нибудь там барабан, потому что без вас слишком тихо. Может быть, вы скрипка, потому что можете заставить людей сопереживать и даже можете пустить скупую мужскую слезу благодаря вашей игре. Пишите, отправляйте на номер 25452525, и одного из авторов я награжу не только аплодисментами, но и вручу два билета на концерт 25452525. Если бы вы были инструментом в оркестре, каким и почему?
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит, пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс. Я знаю точно невозможно, невозможно.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
6: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: и 23 минуты, 2 июня. Вот сложно пока что еще осознать и поверить, что да, календарное лето наступило. Более того, скорее всего, и метеорологическое лето наступило. Температура воздуха очень приятная. Сегодня до плюс 24 синоптики нам обещали, и так и есть очень тепло. Не забывайте, что переменная облачность ожидается, и все же днем возможны кратковременные дожди и даже возможны грозы, поэтому зонтики возьмите с собой. Ну, а я напомню, что у нас в рамках этого часа проходит конкурс с шансом выиграть 2 билета на уникальный концерт в Риге 7 июня 18.00. Алексей Колесников, Music Ornaments, мировые хиты от Вивальди до Queen. Итак, я вас попросила написать на номер 25452525, если бы вы были музыкальным инструментом в оркестре, каким бы вы были и почему. Юмор, шуточки приветствуются, только, пожалуйста, приличные, неприличные. Так, давайте посмотрю. Я укулеле, пишет Мишка. Окей. Александр, я виолончель в женском оркестре. Это так сексуально. Ага, хорошо. Так, дальше у нас есть сообщение от Светланы. Скрипка. Елена, ложки деревянные, заодно и пообедать можно. Инесса пишет. Каубелл, коровий колокольчик. О, я тоже вместе с вами. Оскар, я, наверное, соло-гитара. Пока все отдыхают, я работаю. Марина, я была бы барабанной палочкой, потому что мне все по барабану. Ватерфон – инструмент с прутьями и струнами, создающий жуткие звуки, так же, как моя нервная система, пишет Татьяна. Дальше пишет нам Лена. Ой, но вы даете. Я и музыкальный инструмент, да я бы в этом оркестре была дирижерской палочкой, чтобы, по моему мановению, действовали все остальные инструменты вместе с музыкантами. Классный вариант, спасибо. Марина пишет. Барабаны, голос громкий, с детства прям командный. Могу тихо говорить, но это редко. Еще пару смс-ок. Туба. Нравится мультик «Жизнь Луи», где он играл на ней. О, Джесси, прости. Ба-ба-ба, что я оплошал. И так далее. И Ян пишет. Привет. Включил бы музыкальный инструмент орган, потому что Артур Пирожков какой-то орган или орган хочет уменьшить. Хорошо. Тата, я была бы флейтой. Спасибо вам. Напомню, что конкурс еще продолжается. Версии принимаются. Пишите 25 45 25 25.
1: СВХ плюс.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: 8:31. Лето 2 июня. И, безусловно, когда речь идет о лете, так или иначе, думаешь о самом любимом лакомстве с детства, о мороженом. Мороженое, мороженое. И вот новое исследование, как раз-таки в сезонное, я бы сказала, страна, потребляющая больше всего мороженого, это по данным международных исследований, рынка десертов, это Соединенные Штаты Америки. Здесь съедают больше мороженого, чем в любой другой стране мира. Огромный рынок, разнообразие вкусов и круглогодичный спрос делают свое дело. Но вот если смотреть не на общий объем, а на потребление на одного человека, то в лидерах неожиданно оказывается Финляндия. Жители страны едят мороженое особенно активно даже в холодное время года. Также в топе по потреблению часто присутствуют Германия, Швеция, Италия. Вот так. Латвия здесь тоже в топе 20 потреблений. Вот, поэтому, если сейчас у вас есть доступ к какой-нибудь вкусной порции мороженого, я за вас очень рада. Приятного вам аппетита. И напоминаю, что в рамках этого часа у нас проходит очень такой вкусный, классный конкурс, потому что вы можете выиграть 2 билета на прекрасное выступление Алексея Колесникова и Music Ornaments, мировые хиты от Вивальди до Куина, невероятное музыкальное путешествие там от шедевров Вивальди, легендарные хиты Куина, Майкла Джексона и других. Также претендовать на эти 2 пригласительных я прошу вас прислать на номер 25452525, если бы вы были инструментом в оркестре, каким и почему. И вот следующая порция сообщений. Андрей пишет: я бы был смычком, который по нервам так вот ви-ви. А, вот да. Кстати, Валентин вам бы аккомпанировал, потому что Валентин написал, что он бы играл на нервах. Спасибо большое. Дальше у нас есть сообщение от ДС. Барабан отвечает за самый главный ритм в жизни, многозадачен, умеет держать удар и задавать темп всем окружающим. Хотя иногда домашним кажется, пишет Дмитрий, что он слишком громко стучит, прям как я в свои 42. Дим, спасибо, очень интересная версия от вас. А Татьяна пишет: поддерживаю Инессу, коровий колокольчик, потому что мы все чуть-чуть женщины-коровушки, в хорошем смысле. Татьяна, вам, ну хорошо. Я, например, не обиделась, что вы так вот коровушкой называете женщин. Но я допускаю, вероятно, что среди наших радиослушательниц могут быть и те, кто бы вот на подобное сравнение как-то бы обиделся. Ну ладно, мы же с юмором, правда, никого не хотим обидеть. Инара пишет: я была бы контрабасом с чувством юмора. Все думают, что я серьезная и солидная. А потом я выдаю такую шутку, что даже дирижер сбивается с такта. И Людмила пишет: я была бы гусли и сыграла бы детям. Жили у бабуси 2 веселых гуся. Спасибо вам большое. Дальше есть еще скрипка. Я скрипач. Сам вот Александр написал нам скрипач. Супер. И еще Александр тоже есть другой. Я был бы тарелками. Во-первых, посуда всегда нужна. 2 работы немного. 3, если уж звучит, так сразу слышно. В-четвертых, люблю повеселиться. А, это не 2-3 тарелки, это во-вторых и в-третьих. Вот, да, я поняла вас. Особенно покушать, опять тарелки нужны. И Рэм пишет: не скажу за себя, но жена точно виолончель. Имя Виолетта, я ее подкалываю. И не гобой, и не свирель. И зовут ее виолончель. Прекрасно.
1: СВХ+. Звезды, мне страшно падать.

0: 43 минуты. Еще некоторые ваши версии по поводу того, каким бы музыкальным инструментом вы были бы в оркестре. Павел пишет: ксилофон, как детская игрушка. Ирина: синтезатор, так как я не определилась с инструментом, а в нем все инструменты разом. И также Анжела пишет нам: барабаны. Спасибо огромное, друзья, каждому из вас, кто принял участие в нашем конкурсе шуточном. Ответы были действительно креативными, смешными, нас улыбнули, по-настоящему музыкальными. Было очень приятно мне читать в эфире каждое сообщение, поэтому аплодисменты вот всем нашим слушателям. Спасибо, спасибо. Благодарю вас за участие. Но я напомню, что мы разыгрываем сегодня 2 билета на уникальный концерт в Риге. Алексей Колесников, Music Ornaments, мировые хиты от Вивальди до Куина. Концертный зал «Нова», 7 июня в 18.00. Еще раз спасибо всем слушателям, кто принял участие, за активность. Но я готова объявить победителя, поздравить победителя розыгрыша. Это у нас будет Инесса. Инесса, вам аплодисменты. И ее cowbell, коровий колокольчик. Знаете, почему, Инесса? Потому что после того, как вы это написали, вас поддержали и другие наши радиослушатели. Например, пишет нам Инна: я тоже поддерживаю Инессу про колокольчик, с юмором и смешно. Полина, моя тезка, тоже пишет самый смешной ответ у Инессы. Здесь еще раз хочу обратить ваше внимание. Я не выбираю самый смешной или не самый смешной. Кому-то смешно одно, кому-то другое. Просто почему-то мне захотелось порадовать Инессу и поздравить ее прямо сейчас. Вот. Ну, а если вам сегодня не повезло, пожалуйста, не расстраивайтесь. Впереди в эфире радиостанции «Слуха плюс» еще много интересных розыгрышей, игр и всяких музыкальных сюрпризов. Огромное спасибо, что вы с нами есть и остаетесь на нашей музыкальной волне.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: 54 минуты. Кто нас сейчас слушает за рулем? Счастливого пути. Будьте внимательны и аккуратны. У меня есть такая дорожная новость из Италии. Бонджорно. Там с 1 июня, вот со вчерашнего дня, заработали правила, по которым за заторы теперь могут возвращать деньги. Ага, в общем, заплатил за скоростную трассу, а вместо скорости получил километры медленного движения. И в некоторых случаях тебе компенсируют часть или даже всю стоимость проезда. Механика там очень простая, довольно понятная. Вот, например, если вы застряли в пути на 1-2 часа, возвращают половины платы. Пробка растянулась на 2-3 часа, уже 75% вам вернут. А если дорога превратилась в испытание на терпение больше, чем на 3 часа, можно рассчитывать на полный возврат. Кстати, там считают, не только вот стоял в пробке, а сравнивают нормальное время маршрута с фактическим. А также учитывают погоду, время суток и тип транспорта. А вот заправки, остановки в сервисных зонах в задержку эту не засчитываются. Ну, как бы по-честному. А пока система работает не везде, только на участках, где дорогу обслуживает один оператор, но уже с декабря ее обещают расширить по всей Италии, чтобы она работала и на сложных маршрутах с разными компаниями. Кстати, приятный бонус, касающийся не только итальянцев, но и туристов, потому что воспользоваться компенсацией смогут и иностранные водители, то есть и мы, например, если поехали на машине в Италию, если вы путешествуете по этой стране на своем авто. Как же все это получить? Там нет никакой бумажной волокиты. Я так поняла, что достаточно все просто. Через приложение или сайт оператора. И в течение 20 дней после поездки деньги вам могут вернуть на карту, либо банковским переводом. И компенсация начисляется только если сумма больше 1 евро. В общем, стоишь в пробке на итальянской автостраде, не только теряешь время, но теперь можешь и вернуть денежку. Было бы очень, конечно, интересно, если бы платили нам за время в пробке. Кто сейчас, кстати, в заторе, хочу вас, безусловно, поддержать. А если вы стали свидетелем какой-либо нестандартной ситуации на дороге, то, пожалуйста, проинформируйте нас. Пишите на номер 25-45-25-25.
1: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность и местами возможны небольшие дожди. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 20 до 24. В прибрежных районах будет немного прохладнее. Венспилс, Лепая, сегодня максимум 18. Даугавпилс, Резекне, 24. В Риге переменная облачность без осадков и плюс 23-24 градуса.
0: Радио СВХ Плюс.

0: США ведут переговоры о размещении ядерного оружия в странах Балтии. Пониженную ставку акциза на топливо хотят продлить до сентября. Очередной медведь объявился под Кокнесса и в районе Стабуракса. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца, до конца сентября. Рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. По мнению Министерства экономики, сохранение пониженного акциза еще на несколько месяцев обеспечит необходимую стабильность как для транспортной и логистической отрасли, так и для сельскохозяйственных предприятий, а также для жителей, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. США ведут переговоры о размещении ядерного оружия еще в нескольких европейских странах. Речь идет об американских самолетах, способных нести ядерное оружие. Заинтересованность в том, чтобы разместить самолеты на своей территории, выразили страны НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии. Это должно убедить союзников по НАТО в том, что сокращение традиционных вооружений США в Европе не ослабит гарантии безопасности. Украина готова помочь странам Балтии укрепить противовоздушную оборону и снизить угрозу дронов. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлія Свириденко, которая находится с визитом в Риге. Украинские эксперты по дронам планируют приехать в Латвию уже в ближайшие недели, чтобы помочь создать более эффективную систему противовоздушной обороны. «Нужно научиться лучше сбивать дроны в нашем воздушном пространстве», признал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Глава латвийского правительства назвал этот визит символичным. Свириденко стала первым иностранным лидером, которого Кулбергс принял в качестве премьер-министра Латвии. Выездное заседание правительства в Латгалии состоится 27 июня. На заседании будут рассмотрены актуальные для региона вопросы, включая безопасность, развитие экономики и другие местные проблемы. Помимо этого, коалиционные партии договорились проводить заседания кабинета министров 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Особое внимание будет уделяться регулярному контролю экономических показателей. Впредь правительство будет получать информацию о финансовой ситуации в стране не раз в год, а ежемесячно, используя данные службы государственных доходов и государственной казны. На этот раз в окрестностях Кокнеса появился медведь. Об этом самоуправлению Аугждаугавского края сообщают местные жители. Учитывая эти сигналы, самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность и сохранять спокойствие, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидите медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. В свою очередь, последние сообщения от жителей свидетельствуют о том, что животное также замечено и в окрестностях Стабуракса. Как мы уже рассказывали, в минувшее воскресенье медведь прогулялся по улицам Екапилса. Высокопоставленные чиновники Министерства финансов и Центрального банка России предупредили президента России Владимира Путина, что нынешний уровень оборонных расходов ведет к опасному увеличению бюджетного дефицита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Чиновники предложили сократить военные расходы, но Путин поручил искать экономию в других статьях бюджета, не затрагивая оборону. Bloomberg называет происходящее самым серьезным признаком внутренних разногласий в Москве с начала полномасштабной российско-украинской войны. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: Ты от меня беги, пусти мою руку, ты выбери.
2: СВК плюс.

цифры. 10 минут. Всем привет, всем прекрасного настроения желает радиостанция СВХ+. Кто за рулем, счастливого пути. Вот, кстати, Сережа. Сережке большое спасибо за дорожную информацию. Итак, внимание, улица Сенчу, переходящая в Зырню и Ела. Там пробка до Кришьяна-Вальдемара. Авария, полиция плюс скорая. Спасибо вам большое, Сереж, за дорожную информацию. Напомню, 2545-2525 – наш номер для обратной связи. Ну, а сейчас у меня вот какая новость гастрономическая. Люблю я и поесть, люблю я и попить. И летом, конечно же, мы потребляем больше жидкости. И нам кажется иногда, что любой фрукт способен помочь нам утолить жажду. Достаточно просто съесть кусочек. Но вот как объясняет диетолог Виктория Нова, все не так однозначно. Важна не только вода внутри вот этого плода, но и то, как он влияет на баланс минералов и сахара в организме. В жару одни фрукты действительно работают почти как природные спасатели. Абсолютный лидер – это арбуз, конечно же. Он на 92% состоит из воды и богат калием, поэтому не просто освежает, а помогает организму удерживать влагу. По сути, это натуральный изотоник, только вкуснее. Следом, вот чтобы утолить жажду, действительно, вам могут помочь грейпфруты, зеленые яблоки, смородина и вишня. Их секрет – легкая кислинка. Она стимулирует слюноотделение, ощущение сухости во рту проходит быстро, а низкое содержание сахара не перегружает организм и не провоцирует резких скачков глюкозы. Но есть и обратная сторона фруктовой сладости, например, виноград, переспелые бананы, инжир, сладкая черешня, особенно сухофрукты, могут, наоборот, усиливать жажду. В них много природных сахаров, и для их усвоения организму требуется дополнительная вода. И как бы он начинает тянуть ее из клеток, усиливая обезвоживание. И отдельно предупреждающий сигнал, вот диетологам почему-то не нравятся фруктовые соки, потому что без клетчатки они превращаются в концентрат фруктозы, быстро повышают сахар в крови и лишь усиливают жажду, иногда добавляя ощущение отечности. Они считают, диетологи, фруктовый сок – это как блюдо такое, как

0: как супчика поел, что ли. И после фруктового сока даже рекомендуют выпить несколько миллилитров воды. Кто сейчас отправился на обеденный перерыв, приятного аппетита!
1: На волне СВХ+, Полина Кузьмина. Ломаем все.

0: устройства.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

кто-то по своим делам сейчас направился, кто-то в автомобиле. Если система кондиционирования работает хорошо, это супер. Но есть, конечно, люди, кто от жары не получает комфорта. Впереди, к слову, много жарких летних дней. Например, свежий прогноз погоды на среду, 3 июня. Этой ночью переменная облачность, небольшие дожди по северным районам, ветер слабый. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15 градусов. Завтра днем небольшие дожди по северо-восточным районам. И теперь, внимание, жаришка. Температура воздуха от плюс 22 до 27 завтра по стране. Конкретнее в Лепе и Венспилсе плюс 22-23. В Даугавпилсе, Резекне плюс 26. В Риге завтра без осадков и до плюс 27 градусов. Поэтому одеваемся по погоде и, конечно, внимательнее к себе. К слову, вот жара за рулем, это как бы не только некие неудобства, реально влияет на стиль вождения. Эксперты уверяют, что в перегретом салоне внимание падает, реакции становятся медленнее, как будто человек слегка устал или не выспался. Поэтому главный принцип летом – спокойнее и плавнее. Вот это советы от экспертов. Без каких-либо резких разгонов, пожалуйста, без лишней суеты. Особенно в пробках. Дистанцию лучше держать чуть больше обычного. Это дает запас времени и спокойствия. Еще очень важный момент, который часто недооценивают водители, это вода. Даже легкая жажда уже снижает концентрацию, поэтому бутылка воды в автомобиле летом обязательно.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: 14:30. Всем прекрасного настроения. Вы знаете, нас посчитали. И вот что получилось. В Латвии сегодня живет примерно 1 845 000 человек. И первая важная новость. Нас стало чуть меньше, чем раньше. Но главное даже не это, а то, как меняется сама страна. Смотрите, большинство из нас, около 63%, это люди трудоспособного возраста. То есть те, кто учится, работает, строит карьеру, развивает страну, но есть и сдвиг. Людей старшего возраста становится больше. Уже больше пятой части населения. А детей в Латвии, наоборот, меньше, чем хотелось бы. Меньше 15%. В целом, вот если взять всех людей. Если сказать проще, Латвия постепенно становится старше. Средний возраст уже почти 44 года. Но есть и свои так называемые точки притяжения. Например, Рижский регион. Туда тянет все больше работы, учеба, возможности. И в итоге почти половина страны сегодня живет именно в Рижском регионе. Рига остается главным центром, где кипит жизнь в Латвии. С миграцией ситуация сложная. В страну приехало примерно 13-14 тысяч человек, но уехало чуть больше. Но есть и хорошая новость. Многие все же возвращаются домой. Более половины приехавших – это как раз те, кто когда-то жил в Латвии и решил вернуться. Еще один интересный момент. Немного выросла доля граждан Латвии и латышей в общей структуре населения. В общем, картина такая, если сделать вывод. Мы живем в более городской, более рижской и постепенно взрослеющей стране. Но страна при этом остается живой, потому что люди продолжают возвращаться, переезжать и выбирать Латвию своим домом.
1: В эфире СВХ+, Полина Кузьмина.

0: держу вас за руку, даже вот обнимаю, кому-то посылаю воздушный поцелуй. И я уверена, что среди слушателей радиостанции СВХ Плюс достаточное количество футбольных фанатов. В ожидании чемпионата мирового первенства уже 11 июня, уже совсем скоро, и по 19 июля стартует в Мексике. Финал примет стадион в США, а также пройдет турнир в Канаде. Впервые сразу в трех странах. И, безусловно, будем также зачитывать интересные новости, связанные с футболом и самыми яркими моментами матчей. Ну а пока тоже вот околофутбольная новость. В Калькутте демонтировали необычную уже знаменитую 21-метровую статую Лионеля Месси. Она такая громадная, действительно большая, большой Лионель. Монумент установили в прошлом году, и про это тоже многие рассказывали. Это случилось во время визита аргентинского футболиста в Индию. Фигура Месси с Кубком мира в руках стала настоящей местной достопримечательностью. Над ней работала команда из 45 человек, и на создание ушло почти месяц, где-то, ну, там, 27 дней, по-моему. Но вот уже спустя несколько месяцев у этой истории появился неожиданный поворот. Местные жители начали жаловаться. При сильном ветре огромная конструкция футболиста заметно раскачивается. После проверки специалисты подтвердили опасения. При неблагоприятной погоде монумент может стать небезопасным. И статую, что вы думаете, решили демонтировать вот так вот. И больше там вот такой громадный Лионель не стоит. И сейчас там принимаются разные заявки от художников, людей, которые занимаются монументами, рассматривают разные, я так понимаю, варианты другие. Может быть, установить статую поменьше, не 21 метр, потому что жители уже приехали. Это место, куда люди приезжают и фотографируются с большим Лионелем. Выставляют, понятное дело, все в разные ТикТоки, Инстаграмы, тем самым эта фигура Месси с Кубком мира стала, повторюсь, местной достопримечательностью в Калькутте. 14 часов и 39 минут. Всем прекрасного настроения.
1: Речка или море?
2: Море.
1: Дача или пляж?
2: Пляж.
1: Загорать или купаться?
2: Купаться.
1: Под СВХ плюс или...
2: Никаких или. СВХ плюс.

0: Анюс, Анюс!
1: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
2: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
0: Янюс, Янюс.
6: СВХ плюс.

0: Вадим Харов скоро окажется в студии радиостанции «Сухоплюс». Но, уходя отсюда, я бы хотела вот на что обратить внимание. Представляете, сегодня в США отмечают очень интересный такой праздник, говорящее название у него. День «Уходите из офиса пораньше». Появился он больше 20 лет назад и, по сути, напоминает вот такой вещи простой, потому что работа – это важно, но отдых ведь не менее важен, правда? Особенно, если на улице такая классная летняя погода. И вот иногда лучший способ быть продуктивным – это вовремя закрыть ноутбук и уйти домой чуть раньше обычного. Безусловно, это не официальный какой-то праздник, но если вдруг вы сегодня почувствуете международную солидарность с американскими коллегами, можно просто сказать, что вы присоединились к мировому движению за здоровый отдых. Главное – сделать это аккуратно и без лишнего шума, потому что я никого не подталкиваю ни к чему абсолютно, но вот иногда уйти пораньше – это тоже искусство, и чтобы никто не заметил, что ты пораньше ушел. С другой стороны, я могу только предполагать и додумывать, какая ваша должность и чем вы занимаетесь. Может быть, вам самим нравится засиживаться подольше на работе. Это уж зависит от вас и вашего ритма жизни. Я бы с удовольствием бы задержалась еще в студии, но, как уже сказала Дим Харов, здесь появился на радио и скоро окажется за пультом и у микрофона. Напомню, что после 15 часов программа «Хорошие новости», где помимо хороших новостей звучат и ваши поздравления. Пишите, отправляйте их на номер 25452525. А я прощаюсь с вами до завтра. После 11 мы с вами встретимся. Наверное, буду в сандалиях и в сарафане, потому что завтра обещают нам солнышко и до плюс 27 градусов без осадков в столице. Будет очень жаркий день, но это будет завтра. Пока.
1: В эфире «Сухоплюс» Полина К.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Этой ночью переменная облачность, небольшие дожди по северным районам, слабый ветер, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем небольшие дожди по северо-восточным районам, температура воздуха от плюс 22 до 27. В Лепе и Венспилсе 22-23, в Даугавпилсе Резекне 26-27. В Риге без осадков и до плюс 27 градусов.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: пониженную ставку акциза на топливо хотят продлить до сентября. США ведут переговоры о размещении ядерного оружия в странах Балтии. Очередной медведь объявился на этот раз под Кокнесе. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца, до конца сентября. Рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. По мнению Министерства экономики, сохранение пониженного акциза еще на несколько месяцев обеспечить необходимую стабильность как для транспортной и логистической отраслей, так и для сельского хозяйства, а также для жителей, которые ежедневно ощущают колебания этих цен на топливо. США ведут переговоры о размещении своего ядерного оружия еще в нескольких европейских странах. Речь идет об американских самолетах, способных нести ядерное оружие. Заинтересованность в том, чтобы разместить самолеты на своей территории, выразили страны НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии. Это должно убедить союзников по НАТО в том, что сокращение традиционных вооружений США в Европе не ослабит гарантии безопасности. Украина готова помочь странам Балтии укрепить противовоздушную оборону и снизить угрозу дронов. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлія Свириденко, которая находится с визитом в Риге. Украинские эксперты по дронам планируют приехать в Латвию уже в ближайшие недели, чтобы помочь создать более эффективную систему противовоздушной обороны. «Нужно научиться лучше сбивать дроны в нашем воздушном пространстве», признал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Глава латвийского правительства назвал этот визит символичным. Свириденко стала первым иностранным лидером, которого Кулбергс принял в качестве премьер-министра Латвии. Выездное заседание правительства в Латгалии состоится 27 июня. На заседании будут рассмотрены актуальные для региона вопросы, включая безопасность, развитие экономики и другие местные проблемы. Помимо этого, коалиционные партии договорились проводить заседания кабинета министров 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. В окрестностях Кокнеса появился медведь. Об этом самоуправлению Ауждаугавского края сообщают местные жители. Учитывая эти сигналы, самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность и сохранять спокойствие. Не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию. В свою очередь, последние сообщения от жителей свидетельствуют и о том, что животное было замечено в окрестностях Стабуракса. Как мы уже рассказывали, в минувшее воскресенье медведь прогулялся по улицам Екапилса. В первый день июня в Латвии началось не только календарное, но и метеорологическое лето. 1 июня среднесуточная температура воздуха в Латвии достигла плюс 15, и в ближайшие сутки среднесуточная температура будет выше этой отметки. Метеорологическое лето начинается, когда 5 суток подряд средняя температура воздуха составляет не менее плюс 15, и его началом считается первый из этих дней. В прошлом году метеорологическое лето в стране началось 13 июня. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается примерно на 2 градуса теплее нормы. Лето в целом также прогнозируется теплее, чем обычно. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

Здравствуйте, подруги и дорогие мои. Сегодня вторник, 2 июня 2026 года. Давайте начинать с программы «Хорошие новости». Меня, кстати, зовут Дим Харов. И вот что мы с вами сегодня будем отмечать. Сегодня день воды, между прочим. Сегодня день лысых мужчин. Сегодня день здорового питания. Сегодня международный день блудниц. Да, и такой праздник, оказывается, существует. Вот, правда, по-другому он еще называется — Международный день секс-работниц. Ну, ладно. Вот, сегодня день запуска бумажных змеев и самолетиков. Но если с самолетиками более-менее все понятно, хоть раз в жизни вы, не сомневаюсь, самолетики делали и запускали, то со змеями, как мне кажется, не так все просто. И мы решили вот на эту тему с вами сегодня пообщаться в нашем телеграм-канале. Вы когда-нибудь запускали бумажного змея? Вот такой вопрос мы вам сегодня задаем в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс». В телеграме, да? И два варианта ответа. Да или нет? Давайте посмотрим, что у нас к этому моменту. 58% «да» ответили, 42% ответили «нет». Голосование продолжается, и вы продолжаете в нем свое участие. Так, что у нас сегодня интересно еще? Так, сегодня праздник падающих шкафов. Спасибо, не надо, оставьте себе. Вот. Ну и сегодня давайте поздравлять именинников. Это Александр, это Алексей, Иван, Иосиф, это Никита, Нина и Тимофей. По православным традициям это Эмма и Либа, по латышским традициям. Поздравляю. Конечно же, поздравляем всех, кто родился в этот замечательный день, 2 июня. Всем, у кого сегодня день рождения, именин или какой-то другой праздник, желаю света, добра, удачи, счастья, исполнения желаний, конечно же, хороших новостей. Я буду присоединяться ко всем вашим поздравлениям. Я с удовольствием буду ждать и зачитывать ваши хорошие новости в прямом эфире «Радио СВХ Плюс». Присылайте, друзья мои, подруги, не стесняйтесь. 25-45-25-25. Наш телефон, который превращается и в СМС-портал, и в WhatsApp-портал, и в Telegram-портал. plus@radiosvh.lv для ваших писем электронных. Есть у нас одно сообщение, если ничего не путаю, прислано из Норвегии. Давайте Алексея с 45-летием поздравлять. Здравствуйте, любимое радио. Очень хочется поздравить одну семью с юбилеем и с годовщиной свадьбы. Алексей с 45-летием. Пусть цифра 45 будет лишь красивой отметкой, за которой скрывается море вдохновения, мудрости и блестящих побед. Пусть каждый день приносит радость, а удача всегда идет с тобой пути. И сразу хочется поздравить прекрасную семью, дорогие Алексей и Виктория. Поздравляем вас с хрустальной свадьбы, 15-летием совместной жизни. Полтора десятка лет вы строите свой удивительный мир, наполненный любовью и пониманием. Пусть ваша семья будет крепкой и счастливой, а впереди вас ждут еще долгие годы гармонии, романтики и взаимной заботы. Всегда оставайтесь такими же зажигательными, как ваша фамилия. А песенка сейчас прозвучит. Так, это от Тимура, от Марины и от Руслана. Вот. Вот такое замечательное поздравление, к которому присоединяется радиостанция СВХ+. Плюс, конечно же, и программа «Хорошие новости». Алексея с 45-летием, Алексея и Викторию с хрустальной свадьбой. Наилучшие пожелания в этот день — это песня для вас.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыдзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит того.
6: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
7: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

программа «Хорошая новость». Я, слушайте, какую историю расскажу про спасенную ворону. Дело было в Канаде, где живет дама по имени Лия Уилсон, и она однажды спасла ворону. Птица застряла в водостоке жилого дома, и из-за высоты до нее было не добраться. Но Лия заметила неподалеку пожарную машину, бросилась к пожарным и попросила их использовать лестницу, чтобы спасти ворону. После этого Лия отправилась вместе с вороной в ветеринарную клинику. Хотя через несколько дней дама узнала, что ворону вылечили, у нее все в порядке, выпустили на волю, она напрасно думала, что больше никогда не увидит свою пернатую знакомую. Что вы думаете? С тех самых пор, как только Лия выходит погулять со своей собакой, над ней кружит ворона и порой ее подруги и друзья. Представляете? Птицы то и дело сбрасывают к ногам женщины маленькие подарочки. Сувениры, которыми одаривают Лию, довольно специфичные. Комочки перьев, веточки, кусочки мха и прочее. Но вороньим-то миру это, наверное, представляет какую-то ценность. И вот они дарят этой женщине, представляете? Но Лия все равно растрогана тем, что вороны, пусть и по-своему, оказались способны испытывать благодарность. Совершенно замечательная, чудесная, удивительная история, надо сказать. Вот. А зная любой ворон к чему-то блестящему, возможно, они какую-нибудь монеточку и принесут. Золотое украшение где-нибудь найдут. Найдут. И принесут. Вот. Но сама по себе история просто потрясающая, правда? Так, наш радиослушатель Олег пишет о том, что он с друзьями бегал, запускал воздушные змеи. Позже с детьми уже китайские красивые также запускал. Олег проголосовал, написал нам. А мы сегодня голосование небольшое устроили. Да, вы когда-нибудь запускали бумажных змеев? Сегодня день бумажных змеев и бумажных самолетиков. Спасибо, Олег, за отзывчивость. Спасибо, что проголосовали. А за это я вам песенку подарю, которая так и называется...

0: Хорошие новости с Димом Харровым продолжаются.
1: Об этом парне я вам уже рассказывал как-то в программе «Хорошие новости». Давайте я очередную новость про него расскажу. Китайский блогер-инженер, зовут его Син Джилей, построил для своих котов настоящую баскетбольную арену. Он установил в зале трибуны, игровую площадку с паркетом, щиты с кольцами, экраны, а также нашел маленькие баскетбольные мячи. Баскетбольная арена не единственное творение для кошек. Инженер уже несколько лет работает над проектом, вот несколько лет я уже про него рассказываю, целого кошачьего города. Там есть маленькое, но функционирующее метро, дома со своим, дома есть уменьшенная копия внутри, банки есть, кинотеатр есть, супермаркет, даже кошачий Мео-Доналдс там есть у него. Представляете? Целый город строят для кошек. Казалось бы, блажь, да, но тем не менее, помимо городка для своих питомцев, где все вот в натуральную для котов величину, да, и кошачья арена для котов построен. Вот, парень занимается благотворительными проектами, он строит утепленные домики для бездомных кошек китайских. Вот так вот. Молодец, молодец. Так, ваша хорошая новость на очереди. Тамар нам написала: «Добрый день, любимая радио. Спасибо, Томочка, за любимое. Хочу поздравить сына Александра с днем рождения и с днем имени. Любимый мой сын, в этот день я хочу поблагодарить судьбу за то, что ты у меня есть. Желаю, чтобы твоя жизненная дорога была ровной, но если на пути встречаются трудности, пусть у тебя всегда будет достаточно мудрости и терпения с ними справляться. Пусть твое сердце будет наполнено гармонией, а разум остается ясным. Я всегда буду твоей опорой, верю в тебя и очень горжусь тем, каким человеком ты стал». Мама, сестра Ренатка, написано здесь и радио, и СВХ+. Дорогой Саш, поздравляет вас с вашим праздником, с днем рождения. Вот таким замечательным, как вас, и писала ваша мама, быть и оставаться на долгие-долгие счастливые и здоровые годы. Поздравляем вас, и мы обнимаем и дарим по просьбе вашей мамы вам вот эту песенку.

0: Конечно.
1: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
2: Лучше и красивее делаем этот мир совместными усилиями. До 16.00, друзья мои, подруги, у вас есть возможность в этом поучаствовать. Кстати, о красоте. Некая организация World Population Review составила рейтинг стран с самыми красивыми женщинами. Вот. И вот этот рейтинг. Первое место в этом рейтинге заняла Колумбия, за ней следует Польша, Греция, Россия, Чехия, Швеция, Исландия, США, Бразилия, Япония и Германия. Вот такой рейтинг. Стран с самыми красивыми женщинами. На первом месте Колумбия, ежели что. Кстати, про женщин сейчас будет произведение звучать, но перед этим давайте сначала прочитаю вот это сообщение. Добрый день. Хотела бы отправить послание для моей коллеги Ирины. Работать с вами – это настоящее удовольствие. Пусть в вашей жизни будет столько же радости, света и позитива, сколько вы дарите окружающим. Оставайтесь всегда такой же прекрасной. Вот. Наталья воспользовалась услугами программы «Хорошая новость». И правильно сделала, Наташа. Вот, именно вот такие добрые слова сказал своей коллеге Ирине. Ирочка, мы ко всем добрым словам, пожеланиям присоединяемся. Дарим вам по просьбе Натальи вот эту песню.

0: Хороших новостей много не бывает.
1: Сразу две новости прочитаю, они как-то связаны, мне кажется, между собой. Начну вот с этой. Известнейшая теннисистка, 44-летняя, между прочим, Серена Уильямс, объявила о возвращении в профессиональный теннис. Свой первый матч после почти 4-летнего перерыва она проведет на турнире WTA 500 в лондонском клубе Queen's Club. Уильямс выступит в парном разряде. На турнире она сыграет в паре с 19-летней теннисисткой из Канады Викторией Мбоко. За карьеру Серена выиграла 23 титула большого шлема в одиночном разряде, а также 14 титулов в паре со своей сестрицей Уинус Уильямс. Ну и здесь же еще одна новость. Мик Джаггер намекнул на новые концерты группы Rolling Stones. Музыкант заявил, что не может дождаться, когда группа снова отправится в тур. «Надеюсь, — сказал Мик Джаггер, — это произойдет как можно скорее». При этом фронтмен The Rolling Stones уточнил, что концертов группы, скорее всего, стоит ожидать уже в следующем году. Кстати, 10 июля Rolling Stones выпускает 25-й студийный альбом, а в нем должны принять участие Пол Маккартни и Роберт Смит из The Cure. Вот такие у нас новости. А для нашего радиослушателя Евгения по его просьбе сыграем песенку про королей ночной Вероны.

0: лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью переменная облачность, небольшие дожди по северным районам, ветер слабый, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем небольшие дожди на северо-востоке страны, температура воздуха от плюс 22 до 27, в Лепой, Венспилсе 22-23, Даугавпилс, Резекне до 26, в Риге без осадков и до плюс 27 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: пока о повышении тарифов на тепло в Риге речи не велось. США ведут переговоры о размещении ядерного оружия в странах Балтии. Очередной медведь объявился под Кокнесы и в районе Стабуракса в Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: У Министерства экономики нет информации о планируемом росте цен на теплоэнергию в Риге. Рига Силтумс в настоящее время закупает значительные объемы теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене около 30 евро за мегаватт-час. Эта цена считается конкурентоспособной, сообщает портал Delphi. Однако с учетом событий на Ближнем Востоке сейчас нельзя с уверенностью утверждать, что тарифы на отопление следующей зимой не будут повышены. Накануне мэр Риги Вестурс Клейнбергс заявил, что Латвэнерго планирует повысить плату за тепло, которое производится на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В Латвэнерго такую информацию не подтвердили. Правительство на неделю отложило обсуждение вопроса о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на экономику Латвии. Это серьезные вопросы, поэтому новым министрам нужно дать время для ознакомления, пояснили в Министерстве экономики. Также в закрытой части заседания правительства планируется рассмотреть информационный отчет о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на народное хозяйство Латвии. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца, до конца сентября. Рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. По мнению Министерства экономики, сохранение пониженного акциза еще на несколько месяцев обеспечит необходимую стабильность как для транспортной и логистической отраслей, так и для сельского хозяйства, а также для жителей, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. Украина готова помочь странам Балтии укрепить противовоздушную оборону и снизить угрозу дронов. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлія Свириденко, которая находится с визитом в Риге. Украинские эксперты по дронам планируют приехать в Латвию уже в ближайшие недели, чтобы помочь создать более эффективную систему противовоздушной обороны. «Нужно научиться лучше сбивать дроны в нашем воздушном пространстве», признал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. США ведут переговоры о размещении своего ядерного оружия еще в нескольких европейских странах. Речь идет об американских самолетах, способных нести ядерное оружие. Заинтересованность в том, чтобы разместить самолеты на своей территории, выразили страны НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии. Это должно убедить союзников по НАТО в том, что сокращение традиционных вооруженных сил США в Европе не ослабит гарантии безопасности, сообщает агентство Bloomberg. В окрестностях Кокнеса появился медведь. Об этом самоуправлению Аугшдаугавского края сообщают местные жители. Учитывая эти сигналы, самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность и сохранять спокойствие, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию. В свою очередь, последние сообщения от жителей свидетельствуют о том, что это животное также замечено и в окрестностях Стабуракса. Как мы уже рассказывали, в минувшее воскресенье медведь прогулялся по улицам Екапилса. Из 160 сирен сегодня утром во время проверки не сработала только одна, сообщили в пожарно-спасательной службе. Одновременно по всей стране на смартфоны было отправлено тестовое сообщение через систему сотового оповещения. Такая рассылка позволила проверить, работает ли система без технических сбоев. Руководитель информационного центра Министерства внутренних дел Арис Дзерванс пояснил, что сообщения могут не поступать на телефоны, которые не обновлены или на которых соответствующее оповещение не включено. Одновременно ведется работа по совершенствованию приложения 112LV, чтобы в будущем информация в кризисных ситуациях доходила до жителей более оперативно и эффективно. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Всем привет, точное латвийское 16 часов и 9 минут. Это Дим Харов и Drive Time. Буквально несколько мгновений еще программа «Хорошие новости» прямо сейчас. Давайте поздравим нашего радиослушателя Владимира, у которого вчера был день рождения. Володь, с днем рождения. Поздравляю вас. Добра, счастья, крепчайшего здоровья, великолепнейшего настроения. Песню Аллы Пугачевой послушаем прямо сейчас. И еще кое-что. Сегодня мы начинаем розыгрыш билетов на концерт «Геопика». 21 ноября в Шоуми-арена состоится особенное выступление «Геопика». Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. И вот несколько дней мы будем разыгрывать два билета на этот концерт, который состоится 21 ноября. Ну и по ходу этого часа расскажу вам о том, как мы вчера передвигались по дорогам нашего города. Давайте напомню, что продолжается наш опрос. Сегодня день бумажных самолетиков и, соответственно, бумажных змеев. Вы когда-нибудь запускали бумажного змея? Спрашиваем мы вас. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, заглянув на наш телеграм-канал «Радио СВХ Плюс». Всем отличного настроения и удачи, не только на дорогах.
4: Я летала, летала, летала выше звезд и до самого дна.
2: СВХ Плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: сейчас начнется конкурс «Красивые ответы», в котором, как можно догадаться из названий, я попрошу придумать вас красивый ответ. Сегодня, между прочим, в Италии прекрасный, замечательный, вкусный и романтичный отмечается День Республики. Вот по этому поводу я решил некие итальянские поговорки и пословицы вам предложить закончить. Мы будем набирать финалистов, вот финал у нас будет...
1: Давайте завтра будет финал. Вот завтра у нас будет.
0: Вот, да? И завтра мы разыграем, соответственно, два билета на концерт «Гио Пика» с симфоническим оркестром. Концерт состоится 21 ноября в Риге. Впервые представит свою программу сопровождение симфонического оркестра. И вот на этот концерт завтра мы разыграем два билета. Да? Напоминаю вам правила нашего конкурса. Я вам зачитаю сейчас часть итальянской пословицы, вам надо будет ее закончить. Если ваше окончание вдруг по каким-то причинам совпадет с окончанием итальянцев, вы в финал точно не попадете. Вам надо что-то свое красивое придумать. Итак, хорошо танцует тот, закончите, пожалуйста, эту итальянскую поговорку. А окончание, может, только окончание отправляйте смс или ватсапкой на номер 25 45 25 25. Жду.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Есть у меня прогноз на завтра. Завтра, между прочим, уже 3 июня, среда. Ночью облачность переменная, небольшие дожди по северным районам, ветер слабый. Ночью плюс 10, плюс 15. Завтра днем небольшие дожди по северо-восточным районам. Плюс 22, плюс 27, между прочим, завтра температура. Конкретнее Лепа и Венспилс 22-23, в Даугавпилсе 26, в Риге завтра 27 градусов выше нуля. Вот так вот.
1: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Новости современных технологий.
1: В прошлом году интернет и телефонные мошенники в Латвии обманули людей на сумму более 23 миллионов евро. И эта индустрия продолжает процветать. Технологические возможности упрощают мошенничество. На разных сайтах и в каналах Telegram можно за относительно небольшие суммы получить данные людей, что помогает телефонным мошенникам создавать видимость доверительных бесед и убеждать жертв. Может ли телефон сам предупреждать, что полученное сообщение, звонок или электронное письмо является мошенническим? Над таким решением сейчас работают студенты Рижского технического университета, которые уже создали прототип инструмента, способного автоматически с высокой точностью распознавать мошенническое содержание. На стадии прототипа они создали домашнюю интернет-страницу, на которой автоматически анализируется информация, отправленная мошенниками. Проверяется как языковое оформление, так и типичные схемы мошенничества, ссылки, на которые предлагают перейти, а также фактор срочности, который часто используют мошенники. Хотя модель все еще находится на стадии разработки, в тестовом режиме уже проанализированы десятки мошеннических сообщений, и студенты гордятся тем, что точность составила около 93%. Студенты планируют создать собственное предприятие, чтобы развивать эту бизнес-идею. В будущем они надеются предложить решение и для компаний, чтобы таким образом своевременно выявлять мошеннические электронные письма. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними бдительны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Предложил вам закончить итальянскую поговорку. Пословица: хорошо танцует тот... Давайте оригинальное окончание прочитаем. Хорошо танцует тот, говорят итальянцы, кому фортуна подыгрывает. Assai bene balla a cui fortuna suona. Пытался сейчас все это дело по-итальянски прочитать. Надеюсь, хоть что-то дополучилось. Давайте посмотрим, какие окончания, лучшие окончания прочитаю. Есть у нас победительница. Хорошо танцует тот, кто искренне радуется жизни. Вот таких похожих вариантов было очень много. Хорошо танцует тот, кто пасту вином запивает. И таких вариантов было несколько. Хорошо танцует тот, кто не видел, как танцует плохо. Отличный вариант. И вот вам вариант победительницы. Победительницу зовут Мария. Хорошо танцует тот, кто не ищет зрителя. Вот этот вариант мне понравился больше остальных. Мария, дорогая, вы в финале. Завтра в финале мы разыграем 2 билета на концерт Гио Пика с симфоническим оркестром 21 ноября Рига Шаломи Арена. 2 билета разыграем завтра. Ну и сегодня еще будет один тур конкурса «Красивые ответы».

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Очень надеюсь, что статистика, которую сейчас прочитаю, не испорчу у вас настроение. Но что есть, то есть. Вот так мы вчера передвигались по дорогам нашей страны. А вчера было в стране зафиксировано 135 аварий. А больше всего, как всегда, в Риге 94, меньше всего в Видземе 7. Пострадало в этих авариях 9 человек, 6 из них в Риге. Один пешеход, один велосипедист, один водитель самоката, один человек в Земгале и двое в Латгале. К сожалению, вчера один человек погиб. Случилось это в Латгале. А в Кастулинской волости Краславского края на автодороге П-60 произошло ДТП, в результате которого погиб водитель мотоцикла «Сузуки». Согласно первоначальной информации, мотоциклист столкнулся с диким животным. По факту происшедшего государственная полиция начала уголовный процесс, ведется расследование. Такая вот невеселая новость, к сожалению. Нарушений в стране вчера было зафиксировано 466, на 29 меньше, чем позавчера, хоть какой-то позитив. Больше всего нарушений, кстати, в Латгале 125. За агрессивное вождение задержан один человек, задержан в Курземе. Скоростных нарушений на 125 меньше, кстати, а всего 160. Здесь лидирует Видземе, 45 нарушений скоростного режима. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 7 человек, трое в Риге, один в Видземе, двое в Курземе и один в Латгале, все в состоянии алкогольного опьянения. У одного автомобиль конфискуют, у пятерых штраф будет равен стоимости автомобиля, еще один заплатит штраф, согласно закону. В графе угонов стоит ноль. Вот такова статистика за вчерашний день.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. СВХ плюс.

0: и писанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
1: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
2: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряное украшение. Минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
7: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm. Šaubūne. Teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers. Režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze.

0: песенка от группы «Тестостерон» под названием «Катерина». Звучала в эфире радио СВК Плюс. Отмечаю для тех, кто, возможно, в ближайшее время в программе «Хорошие новости» будет дарить эту песню Катерина. Вообще, надо сказать, имя Катя очень-очень популярно у певцов, у авторов песен. Довольно много песен, в которых упоминается Катя, Катерина. Андрей Державин, Катя, давайте выпьем Катерина сухого вина. Потом у группы «Биз» было «Катя, сними телефон», у группы «Две луны», которую продюсировал, кстати, Павел Кашин. Помните, там про апельсины или про мандарины? Очень хорошая песня. Песня, которая называется «Катя». Вот еще одна, между прочим. Очень популярное имя. Ну, если мы заговорили о женских именах, давайте еще одно имя. С фамилией причем. Вспомним.
1: Хиты навсегда. Хиты навсегда.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
0: Лето на плюсе.

0: радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Это ночью переменная облачность, небольшие дожди по северным районам, слабый ветер. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем небольшие дожди по северо-восточным районам. Температура воздуха от плюс 22 до 27. В Лепе и Венспилсе 22-23. В Даугавпилсе и Резекне до 26. В Риге без осадков и до плюс 27 градусов.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Брюденас досимес пикника. Курш педалас.
4: Эс лапрат. Тикай пасаки ускурени.
3: Виспирм сос Депо. Тур ир грили ун есми, красли ун десиньас.
4: Депо ир ари партика.
3: Ка тад? Мана вейкала Депо ари партикай. Ир займас ценас катру дену.
0: Радио СВХ Плюс.

0: США ведут переговоры о размещении ядерного оружия в странах Балтии. В Министерстве экономики признают, что рост тарифов на отопление в Риге возможен, но пока об этом официально никто не заявлял. Очередной медведь объявился под Кокнесса и в районе Стабуракса. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: У Министерства экономики нет информации о планируемом росте цен на теплоэнергию в Риге. Рига Силтумс в настоящее время закупает значительные объемы теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене около 30 евро за мегаватт-час. Эта цена считается конкурентоспособной. Однако с учетом событий на Ближнем Востоке сейчас нельзя с уверенностью утверждать, что тарифы на отопление следующей зимой не будут повышены. Накануне мэр Риги Вестурс Клейнбергс заявил, что Латвэнерго планирует повысить плату за тепло, которое производится на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В Латвэнерго такую информацию не подтвердили. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца, до конца сентября. Рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. По мнению Министерства экономики, сохранение пониженного акциза еще на несколько месяцев обеспечит необходимую стабильность как для транспортной и сельскохозяйственной отрасли, так и для жителей, которые ежедневно ощущают эти скачки цен. Украина готова помочь странам Балтии укрепить противовоздушную оборону и снизить угрозу дронов. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлія Свириденко, которая находится с визитом в Риге. Украинские эксперты по дронам планируют приехать в Латвию уже в ближайшие недели, чтобы помочь создать более эффективную систему противовоздушной обороны. США ведут переговоры о размещении своего ядерного оружия еще в нескольких европейских странах. Речь идет об американских самолетах, способных нести ядерное оружие. Заинтересованность в том, чтобы разместить самолеты на своей территории, выразили страны НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии. Это должно убедить союзников по НАТО в том, что сокращение традиционных вооружений США в Европе не ослабит гарантии безопасности, сообщает агентство Bloomberg. В окрестностях Кокнеса появился медведь. Об этом самоуправлению Аугшдаугавского края сообщают местные жители. Последние сообщения от жителей свидетельствуют и о том, что животное замечено в окрестностях Стабуракса. Учитывая эти сигналы, самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность и сохранять спокойствие, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как мы уже рассказывали, в минувшее воскресенье медведь прогулялся по улицам Екапелса. Из 160 сирен сегодня утром во время проверки не сработала только одна, сообщили в пожарно-спасательной службе. Одновременно по всей стране на смартфоны было отправлено сообщение через систему сотового оповещения. Такая рассылка позволила проверить, работает ли система без технических сбоев. В МВД пояснили, что сообщения могут не поступать на телефоны, которые не обновлены или на которых соответствующие оповещения не включены. В первый день июня в Латвии началось не только календарное, но и метеорологическое лето. Метеорологическое лето начинается, когда 5 суток подряд средняя температура воздуха составляет не менее плюс 15, и его началом считается первый из этих дней. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается примерно на 2 градуса теплее нормы. Лето в целом также прогнозируется теплее, чем обычно. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 8 минут. Всем привет. Меня зовут Дим Харов. Это Drive Time. Постараюсь вас не отвлекать, постараюсь вас развлекать всевозможными активностями, которые запланированы на этот час в эфире радио СВХ+. Поехали.
2: Радио СВХ+.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Отличные предложения для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Ту страда, ту нодрошини, ту туриес. Бет твай ту дзиво? Ко патесиба нозиме бут виретим? Не ломай, не тэлам, пашам сэв. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
4: СВХ плюс.

0: Красивые.
1: Красивые.
0: Красивые ответы.
2: Красивые ответы.
3: Второй тур конкурса «Красивые ответы» в сегодняшнем нашем эфире. Сегодня и завтра мы будем разыгрывать места в финале. И завтра в финале разыграем два билета на концерт Гио Пика с симфоническим оркестром, который состоится 21 ноября в Риге, в Шоуми Арена. Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Концерт пройдет в формате, где важна каждая деталь от аранжировок до света и звука. Это история про переосмысление, а не про эффект ради эффекта. Я думаю, что поклонники творчества Гио Пика будут довольны этим концертом. А есть еще и билеты на радио, говорит, вообще красота, правда? Вот о красоте давайте поговорим. Сегодня в Италии отмечается День Республики. По этому поводу я решил пройтись по итальянским поговоркам, пословицам. Одну из них мы сейчас возьмем и продолжим, красиво закончим. Договорились? Отлично. Давайте только договоримся так. Если вы закончите точно так же, как в оригинале у итальянцев заканчивается эта поговорка, вы в финал не попадаете, да? Так что нет смысла лезть в поисковики. Или если вы вдруг слышали эту поговорку, нет смысла правильный вариант с точки зрения итальянцев отправлять. Придумайте что-то свое красивое и отправляйте смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Итак, кто любит меня? Все, на этом я обрываю эту поговорку. А вы продолжайте. Кто любит меня? Можете вот это не писать, а только окончание прислать. Если удобнее с начала, можете все полностью прислать. Как вам удобно. Самое главное, чтобы красиво у вас получилось. Перед тем, как отправить, прочитайте. Нравится ли вам самому или самому? Вот после этого отправляйте. Кто любит меня? Жду ваших окончаний смс-ками или ватсапками. Вперед!

0: СВХ плюс.
1: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
0: Лето.
2: Лето
0: на плюсе.
3: Этой ночью облачность переменная, небольшие дожди по северным районам, ветер слабый, 10-15 градусов. Завтра днем небольшие дожди по северо-восточным районам, температура по Латвии от 22 до 27. Лепаймеспилс 22-23, Даугавпилс, Резекна 26, а Рига без осадков 27.
0: Драйв-тайм. СВК плюс.

предложил закончить вам итальянскую пословицу, которая начинается со слов «Кто любит меня?». Давайте сначала оригинальное окончание итальянское прочитаю. «Кто любит меня, любит и мою собаку», говорят итальянцы. «Чи амами амай иль мио кане». Такой у меня корявый итальянский. Ну, какой есть, такой есть. Вот, кстати, очень мне понравилась эта поговорка. Кто любит меня, любит и мою собаку. Но вы ничуть не хуже придумали окончание. Давайте лучшие варианты прочитаю. И один из вариантов вознагражу попаданием в финал. В финале разыграем завтра. Два билета на концерт Гео Пика с симфоническим оркестром 21 ноября в Риге. Кто любит меня, тот не видел меня в гневе. Кто любит меня, не соскучится и дня. Такой стишок получился. Кто любит меня, тот поймет без лишних слов. Кто любит меня, у того прекрасный вкус. Таких вариантов было несколько. Кто любит меня, тот любит весь мир. Очень скромный такой вариант. Кто любит меня, тот отрабатывает карму за прошлую жизнь. Это наоборот такой вот самокритичный вариант. И вариант, который, скажем так, вбирает в себя много вот остальных вариантов. И такой, знаете, сказал и отрезал. Кто любит меня, тот сам виноват. Вот это мне понравился больше всех. Кто любит меня, тот сам виноват. Илзе, дорогая, вы попадаете у нас в финал. Финал будет завтра. Разыграем два билета на концерт Гео Пика. Всем спасибо.

0: тебя.
1: Автоновости.
2: Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро. Об этом сообщили в Министерстве климата и энергетики. За две недели с начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. В настоящее время проводится поэтапная оценка этих заявок. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами транспортных средств. Автомобиль необходимо будет приобрести только у продавца, заключившего договор с этим фондом. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составляет от 3 до 9 тысяч евро. Объем финансирования программы составит 40 миллионов евро. Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Обладателю удостоверения «Почетная семья Латвии», у которого более 3 детей, дополнительная поддержка составит по 1 000 евро за каждого следующего ребенка. Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2 000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его на переработку, или пожертвует его вооруженным силам Украины. В случае пожертвования необходимо будет получить документ ССДД, подтверждающий перерегистрацию транспортного средства на неправительственную организацию, копию транзитных номерных знаков и копию таможенной декларации Украины о ввозе транспортного средства в страну. Берегите себя за рулем.
1: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Гороскоп на завтра по вторникам, он выходит в это время, поскольку с 18 до 19 у нас будет программа «Магнитики», мы с вами отправимся в очередное радиопутешествие. Кстати, вас ожидает очередной конкурс, в котором вы можете выиграть подарочную карту на 50 евро на ваше путешествие. Итак, гороскоп. Овны. Завтра вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно, желательно с песнями. Некая угроза какая-то, мне кажется, чувствуется в этом прогнозе. Тельцы, если вы сегодня еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и так далее, и тому подобное, то это скоро пройдет. Завтра вам грозит мания величия. Поздравляю, тельцы. Постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь. Это не я сказал, это астролог. Близнецы. Всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно. Можете позволить себе завтра пошиковать, если, разумеется, знаете, когда остановиться. Раки. Завтра велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении, это всегда высоко ценится. Львы. Завтра у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Ха, так оно и есть. Вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп. Что выскочить из колеса. Нет, темп сбавить. Это астролог опять-таки советует. Я тут ни при чем вообще. Не-не-не-не-не. Дева, завтра вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит свое обещание и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких. Сделают, как миленькие.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Вторая серия гороскопа. Поехали, весы. Прежде чем вступать завтра в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений, скажем так. Скорпионы. Завтрашний день принесет столь большое количество контактов, что вы, вероятнее всего, сильно пожалеете, что вообще встали с постели. Стрельцы. Если есть возможность, возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией. Козероги, вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные вот вещицы. Постарайтесь закончить завтра все, что только можно, не оставляя ничего на потом. Водолеи, сотрудничество с кем бы то ни было для вас завтра будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны. Придется потерпеть. Рыбы. Завтра у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особенно не придется, все будет получаться само собой. Здорово. Если, конечно, сопротивляться вы не будете. А вы не сопротивляйтесь, рыбы, пусть все и получается у вас завтра.
0: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Rundāles mērces.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
0: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
7: Прежнего.
0: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
8: Из архива хитов. Золотой запас.

0: ВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Арманд Трап предупреждает и рассказывает о том, что перед мостом в Милгравис надо соблюдать все правила дорожного движения, скажем так. И не только там, не только перед мостом в Милгравис. Арманд, спасибо.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе. Это на Плюсе. Радио СВХ Плюс.
3: Этой ночью переменная облачность, небольшие дожди по северным районам, ветер слабый, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем небольшие дожди по северо-восточным районам, температура воздуха от 22 до 27. В Лепе и Венспилсе 22-23, в Даугавпилсе и Резекне до 26, в Риге без осадков и до плюс 27.
2: Радио СВХ Плюс.

0: США ведут переговоры о размещении ядерного оружия в странах Балтии. В Министерстве экономики признают, что рост тарифов на отопление в Риге возможен. Но пока об этом официально никто не сообщал. Наступило метеорологическое лето. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: У Министерства экономики нет информации о планируемом росте цен на теплоэнергию в Риге. Рига Силтумс в настоящее время закупает значительные объемы теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене около 30 евро за мегаватт-час. Эта цена считается конкурентоспособной. Однако с учетом событий на Ближнем Востоке сейчас нельзя с уверенностью утверждать, что тарифы на отопление следующей зимой не будут повышены. Накануне мэр Риги Вестурс Кленбергс заявил, что Латвэнерго планирует повысить плату за тепло, которое производится на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В Латвэнерго такую информацию не подтвердили. Правительство на неделю отложило обсуждение вопроса о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на экономику Латвии. Это серьезный вопрос, поэтому новым министрам нужно дать время для ознакомления, пояснили в Министерстве экономики. Также в закрытой части заседания правительства обсуждается информационный отчет о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на народное хозяйство Латвии. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца до конца сентября. Рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. По мнению Министерства экономики, сохранение пониженного акциза еще на несколько месяцев обеспечит необходимую стабильность как для транспортной и сельскохозяйственной отрасли, так и для жителей, которые ежедневно ощущают эти скачки цен. Украина готова помочь странам Балтии укрепить противовоздушную оборону и снизить угрозу дронов. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлія Свириденко, которая побывала сегодня с визитом в Риге. Украинские эксперты по дронам планируют приехать в Латвию уже в ближайшие недели, чтобы помочь создать более эффективную систему противовоздушной обороны. «Нужно научиться лучше сбивать дроны в нашем воздушном пространстве», признал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. США ведут переговоры о размещении своего ядерного оружия еще в нескольких европейских странах. Речь идет об американских самолетах, способных нести ядерное оружие. Заинтересованность в том, чтобы разместить самолеты на своей территории, выразили страны НАТО, расположенные ближе к границам с Россией, в том числе Польша и страны Балтии. Это должно убедить союзников по НАТО в том, что сокращение традиционных вооружений США в Европе не ослабит гарантии безопасности этой страны, сообщает агентство Bloomberg. В окрестностях Кокнеса появился медведь. Об этом самоуправлению Аугсдаугавского края сообщают местные жители. Последние сообщения от жителей свидетельствуют и о том, что животное замечено в окрестностях Стабуракса. Учитывая эти сигналы, самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность и сохранять спокойствие, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как мы уже рассказывали, в минувшее воскресенье медведь прогулялся по улицам Екапилса. Из 160 сирен сегодня утром во время проверки не сработала только одна, сообщили в пожарно-спасательной службе. Одновременно по всей стране на смартфоны было отправлено сообщение через систему сотового оповещения. В МВД пояснили, что сообщения могут не поступать на телефоны, которые не обновлены или на которых соответствующее оповещение не включено. В первый день июня в Латвии началось не только календарное, но и метеорологическое лето. Метеорологическое лето начинается, когда 5 суток подряд средняя температура воздуха составляет не менее плюс 15 градусов. И его началом считается первый из этих дней. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии ожидается примерно на 2 градуса теплее нормы. Лето в целом также прогнозируется теплее, чем обычно. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера, до завтра.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Часов и 9 минут, друзья мои, подруги, точно латвийская. Вы слушаете радио СВХ Плюс и продолжайте слушать радио СВХ Плюс, поскольку в этом часу вас ожидает в рамках драйв-тайма программа «Магнитики». А как всегда в «Магнитиках», это стало уже традицией, вас ожидает конкурс, в котором будет разыграна подарочная карта на 50 евро на ваше путешествие от Atlantic.lv. И помимо этого будет много чего интересного. Радиопутешествия, интересные рассказы. Юлия Римлина вот через несколько мгновений зайдет в студию радиостанции СВХ+, travel-эксперт программы. Именно, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с туристическим бизнесом и вообще с туризмом, можете уже задавать. Вот Юлия обязательно вам на это все ответит. Ну а пока давайте подведем итоги нашего опроса. Сегодня день запуска бумажных змеев и бумажных самолетиков. Про бумажных змеев мы вас спросили, вы когда-нибудь запускали бумажного змея? И подавляющее большинство, 62%, ответили, да, запускали. Вот здесь один комментарий. Однажды зараза улетел далеко и надолго. Ребенок ревел 3 дня, пишет Инесса. И такое случается. 38% бумажного змея не запускало. Вот. Ну, возможно, после этого опроса и вот подумают, а что? Возьму и запущу. Спасибо огромное за то, что принимаете участие в наших опросах. Завтра что-нибудь новенькое придумаем обязательно.
2: Драйв. Time. Time. Time. Time.

0: Неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Латвия vajag премьеру no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
9: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
10: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.

0: Магнитики. Магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Мечтаете об Италии этим летом? Atlantic.lv дарит вам настоящее итальянское лето по горящим ценам. Калабрия. 7 ночей всего от 544 евро на человека. Это цена под ключ. Перелет, отель, трансфер и даже привычный багаж 23 килограмма. Все уже включено. Вылет 9 июня. Мест осталось немного. Не упустите. Atlantic.lv. Tinicello Resort and Spa. Так называется отель. От 633 евро начинается цена. Уютный отель у песчаного пляжа Капо Ватикана. Завтраки включены. Это на Калабрии. Вое Флориано Резорт. От 763 евро. Зеленая территория. Бассейн, берег Ионического моря. Полупансион. Скоглио делла Галлея Резорт. От 943 евро. Живописный мыс, панорамные виды на море. Все включено. Понравилось? Бронируйте на Atlantic.lv. А хочется белоснежного песка и моря цвета бирюзы? Ведь хочется, а? Это Сардиния. От 773 евро за 7 ночей. И помните, в цену уже включено все. Перелет, отель, трансфер, багаж. Никаких доплат, только отдых. Выбирайте и бронируйте свое итальянское лето на Atlantic.lv. Atlantic.lv, и вы уже в Италии. Не знаете, что выбрать? Мы порекомендуем. Ждем вас в наших офисах в центре Риги на Меркеле 19, Базница с 9, или звоните 67-22-05-05. 67-22-05-05. Atlantic.lv, ваше итальянское. И не только лето.
0: Магнитики. Пульс планеты.
1: Итак, дамы и господа, рад вам представить Юлия Римлина в студии радиостанции СВХ+. Юля, привет.
2: Привет, добрый вечер всем.
1: Добрый вечер.
2: Ну прекрасная у нас сегодня с тобой тема.
1: Давай-ка сначала к новостям, давай?
2: Давай.
1: Давай, после новостей как раз-таки у нас будет конкурс. Мы загадаем вам место, в которое можете отправиться, между прочим.
2: Тем более, что новости у нас, как всегда, туристические.
1: Конечно.
2: А не просто новости.
1: Великая стройка Египта. Пожалуйста, для туристов экстренно строят 158 отелей.
2: А мне нравится 15. Экстренно.
1: Да. Да, Египет запустил мегастройку, 158 отелей, 46 тысяч новых номеров к 2027 году практически. Вот-вот-вот. Лидирует Каир, следом Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам. Однако графика пока буксует из-за дефицита финансирования, но власти страны по полной программе вкладываются в отели.
2: Пытаются успеть до того, как откроются Эмираты для всего мира.
1: Да, да, да, они перехватывают сейчас лидерство. И еще кое-что о Египте. В Хургаде в честь дня бургера и наплыва туристов приготовили 100-килограммовый бургер. Над этим кулинарным монстром одновременно трудились десятки шеф-поваров. Вокруг мега-мясного шедевра была организована зона беспрерывного гриля. Повара одновременно обжаривали на углях тысячи стандартных и мини-бургеров с самыми разными начинками. Все это сопровождало живой музыкой, выступлениями диджеев, зажигательными пляжными конкурсами. Администрация курортов Хургады открыто признает, что подобные гастрономические перформансы – это не просто развлечение ради сытости гостей, а мощнейший инструмент продвижения. В эпоху социальных сетей такие шоу генерируют колоссальный объем вирусного контента. Вот так вот.
2: Что хотела сказать про Египет и Хургаду. Мы обычно в это время, уже в июне, у нас есть акции раннего бронирования на чартерные туры в Египет. Ну и до сих пор как бы пробуксовывает вся эта история. И все очень ждут. Я знаю, что и наши слушатели тоже. Очень много вопросов у нас по этому поводу. Вот. Поэтому в ближайшее время мы тоже ожидаем, что у нас будут, вот сегодня пришла информация, что уже будут раннее бронирование начнется на Египет, и Хургаду, и Шарм-эль-Шейх.
1: Помнишь, в одной из программ мы с тобой говорили о том, что в отелях потихонечку, помаленечку убираются одноразовые вот эти вот упаковки шампуней, всяких гелей для тела и так далее.
2: Ты знаешь, я как тревел-агент, который путешествует и все время смотрит отели, я вот в Италии, кстати, тоже была с этой же целью, мы уже последние несколько лет замечаем, что много отелей перешло не на одноразовую, а вот на эти
1: Совершенно
2: дозаторы.
1: Совершенно Ароматизаторы. Да, да, так да. Вот, еще одна новость. Нас ожидает конец одноразовых порционных упаковок. Представь себе, официальной датой начала действия новых санитарно-экологических правил на территории ЕС объявлено 12 августа этого года. С этого дня со столов и стоек раздачи во всех барах, кафе, пляжных ресторанчиках и фастфудах принудительно изымают любые одноразовые порционные упаковки.
2: А это мы говорим про Евросоюз.
1: Да. Угу. Под запрет попали индивидуальные пластиковые и фольгированные пакетики с кетчупом, майонезом, горчицей, соусом тартар, а также порционная соль, сахар, перец, уксус и оливковое масло.
2: Ну да, в это время Юго-Восточная Азия будет воду раздавать вот в таких вот по 150 граммов пластиковых стаканчиках, бутылочка, которые будут открываться и выкидываться. И даже никаким образом они не будут там не утилизироваться, ничего. Плюс они печеньки, две печенюшки упаковываются, значит, в пластик, все это выдается. И Юго-Восточная Азия, она просто, ну, те, кто путешествует, знают, что очень много мусора. То есть, если в Европе у нас совершенно в другую сторону это какая-то крайность, я считаю, то Юго-Восточная Азия, пожалуйста, все в океан скидывается.
1: А Таиланд, это же Юго-Восточная Азия?
2: Да.
1: Так вот, в Таиланде официально ввели жесткие ограничения, знаешь, для кого? Для сотрудников правоохранительных органов. И это серьезно, я видел рисунки.
2: На пластиковые пакетики?
1: Нет, на их позы. На их позы, Юля, не поверишь, я видел фотографии всего этого дела, рисунки, так вот, которые напрямую отразятся на имидже курортных зон. Руководство Королевской полиции Таиланда ввело категорический запрет на 6 привычных жестов для офицеров в униформе. Под запрет попали скрещенные на груди руки, то есть вот так вот нельзя.
2: Да. Ага.
1: Руки на бедрах, руки в боке, да, по-нашему с тобой. Вот, руки в карманах. Руки за спиной, сидение со скрещенными ногами и небрежное вот такое прислонение к стенам. Как заявляют ведомства, подобные позы делают полицейских тайских визуально закрытыми, агрессивными или демонстрируют их неготовность оказывать помощь иностранным гостям. Главная цель реформы – сделать силовиков более вежливыми и доступными для общения.
2: Ну, поддерживаем.
1: Цель благая, это на самом деле.
2: Абсолютно.
1: Вот. Ничего про фигуру не написано.
2: Самые хорошие
1: ничего
2: и классные полицейские в Испании.
1: Да.
2: И в Италии.
1: Да? Не знаю. Подожди.
2: Ты просто не обращаешь внимания на полицейских.
1: В Испании или в Италии, вот я уже забыл, где. Они точно вот есть конные.
2: Они красивые.
1: Конная полиция есть, да. Девушка красивая, женщина. А вот.
2: Ну ладно, поехали дальше.
1: А дальше. Про Хорватию. Про Хорватию давайте мы вам расскажем. Хорватия, мы об этом тоже говорили, но сейчас еще раз повторим, и здесь будут цифры штрафов. Обратите внимание, все, кто собирается в Хорватию этим летом. Вводят ночной запрет на продажу алкоголя в магазинах с 9 вечера до 6 утра.
2: Ой-ой-ой.
1: С 9 вечера, повторю.
2: С 9 вечера.
1: Да, до 6 утра на курортах Сплит, Хвар и Задар. Туристам придется покупать спиртное заранее или платить больше в барах. Вот, актуальные штрафы сейчас вам расскажу. За распитие алкоголя в общественных местах, в парках, на улицах, набережных и ступенях исторических зданий – 150 евро. Прогулка по историческому центру в купальнике или с обнаженным торсом вне пляжной зоны – 150 евро. Это штрафы в Хорватии, да? Грубое нарушение общественного порядка, громкие крики, пение по ночам, сон на лавках в пьяном виде – 300 евро. Осквернение памятников и архитектуры, если туриста поймают за справлением нужды у древних стен от 400 до 1000 евро. Вот, серьезно власти взялись за это дело. Если турист соглашается с нарушением и готов платить штраф на месте наличными или картой через терминал патрульного, ему предоставляется скидка 50%, то есть в два раза меньше можно сэкономить. Отказ от оплаты, внимание, если он начинает спорить, люди под шофе, как правило, начинают спорить или отказываются платить, патруль вызывает регулярную полицию, дело передается в дежурный суд, в этом случае придется оплатить полную стоимость штрафа, плюс судебные издержки. До момента оплаты у иностранца могут временно изъять паспорт. Внимательнее будьте в Хорватии, пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения, в том числе. Но, что еще любопытно, там повсюду камеры, да, то есть если вы вдруг что-то вот такое вот сделаете и думаете, что вас никто не видит, там повсюду, в Сплите.
2: Знаете, я вам вот после всего, что ты рассказал, да, лайфхак.
1: Давай.
2: Летите в Черногорию, там дешевле. Там шикарные совершенно сейчас в Которской бухте очень много всяких мероприятий, красивые экскурсии. В общем, ну их, пусть они там в Хорватии разберутся.
1: Летите в Черногорию. Свинячить-то все равно нельзя нигде, ни в Черногории, ни в какой стране, в которой ты. Если ты пришел, нажрался там и песни поешь, ну и потом описываешь, извини, на все правильно делают.
2: А ты знаешь, кстати, вот про это я тебе хочу рассказать, что Британия предлагает пьяных авиадебоширов лишить полетов всеми авиакомпаниями. Они хотят сделать черный список авиапассажиров. Так что ни одна Черногория в этом направлении движется. Вот. Согласно обсуждаемым с авиационной отраслью предложениям, пассажиры, замешанные в серьезных инцидентах, например, в пьяном дебоше, оскорблении экипажа или насилии на борту, могут попасть в единонациональный черный список. И эта инициатива появилась на фоне сообщений авиаперевозчиков о том, что растет число инцидентов с такими вот буйными пассажирами. В прошлом месяце твой любимый Майкл О'Лири, глава Ryanair, хотела как-то по-другому его назвать, призвал запретить такую практику, заявив, что почти один рейс в день у самой загруженной авиакомпании Европы перенаправляется из-за буйного поведения пассажиров. Один рейс в день. То есть, ну да, в принципе, это проблема.
1: Но это же его идейка была, что в аэропортах сделать всю выпивку цифровой, да, отслеживаем. Ты подошел в один барчик, взял, грубо говоря, одну порцию, нормально. Подошел во второй, взял вторую порцию, нормально. Дальше до свидания. Во всех аэропортах тебе не нальют. Это же его была инициатива, между прочим.
2: Да, кстати, было такое. Ну, а если как бы, не дай бог, что-то заблокируют. В общем, эти дебоширы могут ездить на поезде. Смотри, запустили самый длинный железнодорожный маршрут Европы. Он идет от границы с Украиной до Франкфурта. И практически он через, сейчас скажу, значит, Германия, Чехия, Польша, все самые крупные города он объединяет и считает, что он самый длинный, 1300 километров. И считается, что он решит очень много проблем, связанных с доставкой пассажиров по Европе.
1: Ну и, возможно, решить некие проблемы для тех, кто недолюбливает, скажем так, самолет. Да, ведь?
2: Да,
1: И, с другой стороны, на поезде прокатиться.
2: Далеко, кажется, до решения проблем. Да,
1: к сожалению.
2: Нам только вот из Рижского аэропорта.
1: Давай не о проблемах, давай о приятном. Мы сейчас вам загадаем место загадаем, а вы постараетесь его отгадать. Кто первый отгадает, получает подарочную карту на 50 евро от atlantic.online. Итак, внимание. Три позиции. Первая позиция. Остров долгожителей. Вторая позиция. Овечий сыр. Третья позиция. Матриархат. Какое место мы вам загадали? 25-45-25-25. Ждем ваши смс-ки и ватсапки. Приз 50 евро подарочная карта.
0: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
2: Давайте к нашему вопросу вернемся. Мы сегодня загадали место, которое писали следующим образом. Остров долгожителей, овечий сыр и матриархат. Среди довольно многих неправильных вариантов ответ, таких как Сингапур, Новая Зеландия, Япония, Австралия, Крит. Что у нас еще было из вариантов? Вот, да. Встретилось несколько правильных вариантов ответа. И первым у нас был Влад. Номер телефона заканчивается на 385. Мы загадали вам Сардинию. Ну что, Юль, давай, наверное, сначала вот по тем пунктам, которые мы загадали, пробежимся. Или просто про Сардинию поговорим.
3: Давай пробежимся, конечно.
2: Пробежимся, да? Итак,
3: я как человек, недавно вернувшийся.
2: Завидую тебе.
3: Это замечательно.
2: Завидую
3: остров.
2: Тебе.
3: Правда, мне очень понравилось.
2: Завидую тебе.
3: Да. И остров долгожителей.
2: Так.
3: Это сказал наш гид. Угу. И с утверждением, что у них есть самый взрослый, самый... была бабушка, значит, которой исполнилось 116 лет. Видимо, она умерла, uh-huh. раз уже было, да. Uh-huh. Вот. И считается, что он остров долгожитель. Но я, кстати, слышала другую версию про это, что у них просто была пенсионная реформа, и очень многие накрутили себе возраст. Но все равно по, как бы, именно вот так вот среди гидов, и они любят называть, что остров долгожитель. Почему? Потому что средиземноморская диета, uh-huh. а бабушка ее просили, она пила вино, она что-то там курила.
2: Так. Это не реклама.
3: Это не реклама. Ну, то есть бабушка жила такой нормальной, абсолютно своей
2: сардинской жизнью.
3: Да. Причем она, по-моему, даже ни разу не была возле моря. Потому что у них очень интересно, у местных жителей, они не любят это море.
2: Угу.
3: Если они живут в горах, ну, остров достаточно большой, и они могут никогда в жизни к нему даже не спуститься, к этому морю. И вот гид рассказывал, когда бабушку спросили, собственно, а почему вы не спускаетесь? Он говорит, а что, на что мне там смотреть? Ну, вода.
2: А еще я вот прочитал в материале, что все время с моря приходили к ним не самые хорошие люди. Все завоеватели приходили именно с моря,
3: да.
2: И поэтому они сказали, да ну вас к черту с вашим морем, и они поднялись в горы, где к ним уже никто и не добирался. Вот они добирались там вот на побережье, что-то там делали эти нехорошие люди, а как бы в горы поднимались, получили по башке, соответственно. И вот они с тех пор море недолюбливают местные сардинцы.
3: Так что остров долгожителей, но они все живут где-то не возле моря.
2: Да. Про овечий сыр можно я расскажу и начну рассказ с пастуха. Как выглядит сардинский пастух? Это очень красиво. Это, как правило, невысокий мужчина, который и зимой, и летом ходит в черных кирзовых сапогах, черных вельветовых штанах и черной майке. Борода обязательно, это знак мужественности, дополняет образ вельветовой кепочки, очень похожа на кавказскую. Делом чести для каждого мужчины считается хороший пастуший нож. Слоеная дамасская сталь, рукоятка из рога горного барана. Такие ножи можно видеть в любом сувенирном магазине на Сардинии. Почему я вам описал пастуха? Дело в том, что на Сардинии готовят совершенно уникальный овечий сыр. Называется он казу марцу. Если вы, натура, впечатлительная, то сейчас вот буквально на минутку вторую отойдите от радиоприемника, поскольку, ну, мы загадали вот этот овечий сыр, и чтобы вы поняли,
3: да,
2: что
3: лучше смотреть на это даже на видео.
2: Что это всем овечьим сырам.
3: Очень.
2: Да, сыр я сейчас вот прочитаю. Да, я вас предупредил, да? Минутку. Подойдите, чайку себе налейте, там, минеральной водички. Вот. Его выдерживают так долго, что мухи успевают отложить там личинки. Червячок поедает сыр, и тот изнутри становится рыхлым. По консистенции напоминает рикотту. В конце июля-августе сардинцы открывают такой сыр, как консервную банку, и едят прямо с червячками. Видно, их прекрасно, этих червячков. Фантазию подключать не надо. Сардинцы шутят, что если казу Марсу нужно, есть их в очках надо. Потому что червячки очень подвижные, могут выпрыгивать. Черт побери!
3: Слушай, ну, на самом деле, «Орел и Решка» сняли про это эпизод, если вы захотите посмотреть. Интересный у него очень. Я не помню, там несколько было у них программ, но именно вот где она ест этот сыр, да, и...
2: Я помню, что я как-то об этом в эфире уже рассказывал. ЕС официально запретил сыр к продаже, но запретить пастухам сардинским торговать им практически невозможно.
3: Абсолютно, на базарах это все там продается.
2: Вот.
3: Да.
2: Поэтому вот овечий сыр мы и загадали. Матриархат. Что мы скажем про матриархат? Так, где у нас тут про матриархат была? Вот, на Сардинии до сих пор сохраняется матриархат. Женщина всегда символизировала жизнь, ведь именно благодаря ей появляется новая жизнь. Поэтому здесь поклонялись статуэткам Деа Мадре, матери-богини, олицетворяющей природу и все ее элементы. Воду, солнце, луну и огонь. Вот, именно поэтому могил гигантов, о которых мы еще поговорим, которые не являются могилами гигантов, построены в форме перевернутой бычьей головы. Это там мужской бог называется Диотора, перевернутая голова быка.
3: Но помимо могил гигантов, которые, на самом деле, я открою секрет, никакими гигантами не были, просто таким образом их насылали местные. Там огромное количество нурагов. Нураги — это строение, сделанное башни, из камней, да? Башни. Да, мы заходили внутрь одного из нурагов, построенных там несколько тысячелетий назад, и все там без единого связующего элемента держится просто за счет того, как правильно расположены камни внутри. И ты стоишь сверху такой, ну, естественно, открытое сверху, вот это вот как
2: строение.
3: Действительно, там они... Непонятно, жили ли они там, или это были какие-то места поклонения, да, потому что...
2: До сих пор не знаю, да, да, зачем они строились.
3: Их безумное множество. То есть они на каждом шагу, они практически там на каждом втором, третьем поле, где они, кстати, тоже выращивают виноград. И они относятся к ним абсолютно спокойно. То есть, ну да, у нас тут вот есть нураги, да, туристы ходят, да, но мы вот как бы вот, мы к этому привыкли. То есть это не то, что там какое-то вот где-то одно там надо искать. Нет, практически за каждым, за углом по Сардинии будете ехать, вы найдете какой-нибудь обязательно тут древний, реально древний нураг.
2: 8 тысяч лет назад их строили?
3: Может даже быть незащищенным, да.
2: Их там около 8 тысяч. Вот эти сошлись по 8 тысяч. Так, послушай, давай все-таки про море поговорим. Там же, говорят, невероятно красиво.
3: Там очень красиво, да. И вообще история развития туризма на Сардинии, она достаточно недавняя, потому что они еще до 60-х годов прошлого века совершенно жили вот именно вот этим вот...
2: Или пастухами, или промышленность после войны вот, развивать. Да,
3: да, и вот та территория, которая сейчас на северо-востоке самая дорогая, где самые дорогие отели, там были болота. Там были болота, была, естественно, малярия на этих болотах. И в какой-то момент они решили, что они будут осушать эти болота, и на их месте построят вот эти вот новые резорты. Да? Значит, очень связана вся эта история с легендой о Карим Агахане. Кто-то говорит, что это очень был богатый арабский шейх, который приехал, проплывал мимо берегов Сардинии, у него сломалась яхта, он вышел на берег, влюбился в остров и построил вот первый курорт Порто-Черво. Порто-Черво, Порто-Ротонда, вот это два таких самых главных и Байя Сардиния, вот эти три места на севере на Сардинии, которые обязательно надо посетить, если вы хотите вот представление получить именно о том, что такое вот этот вот изумрудный берег сардинский.
2: Вот, а там же на этом изумрудном береге, говорят, есть буквально розовый пляж. И, но посмотреть его можно только с воды. Туда даже ходить нельзя.
3: Мне не удалось. Я была всего три дня. Да. Это нужно ехать вот на Байя Сардиния и оттуда дальше переправляться на паромчике. Там буквально 20 минут ехать. И тогда вот ты попадаешь в самый красивый, там такой небольшой архипелаг, который фактически находится между Сардинией и Корсикой. Да, вот там же пролив небольшой.
2: Архипелаг
3: вот
2: Магдалена называется.
3: Да. Именно вот, он. Вот туда обязательно надо ехать. Вообще, если сравнивать Сардиния, северная Сардиния, южная, где-то, 350 километров от юга до севера, он такой же вытянутый. Да, да, он довольно большой.
2: Это второй по величине остров Италии. только Сицилия больше.
3: Возможно, да. не буду врать, но выглядит так, да. И туда, на юг, можно прилететь совершенно в другой аэропорт. Это аэропорт Кальяри, но мы летим в Ольбию. То есть из Риги прямые рейсы именно в Ольбию. Uh-huh. Это север, и вот это вот тот самый изумрудный берег, о котором мы как бы много и слышали. Очень интересный момент в том, почему на севере Сардинии, вообще на всей Сардинии, очень много диких пляжей. Значит, была такая у них история, что в 65-м году, когда началось развитие вот этих курортов, осушили все эти болота и сделали красивые, начали строить красивые отели, через 10 лет они решили, что больше никаких отелей на берегу, и полностью запретили стройку на берегах. И те отели, которые успели за те 10 лет себе, что называется, застолбить территорию, у них сейчас шикарные пляжи, у них рядом никого нет, да. И иногда бывает даже такая ситуация, что, например, очень старенький отель, у него будет очень классный выход к морю и вот то самое, к чему мы привыкли в пляжном отдыхе, да, а какой-нибудь 5 плюс звезд будет на горе, и нужно будет ездить на шаттле вниз к пляжу.
2: Мы вернемся обязательно в это чудеснейшее место после рекламы.
1: В эфире «Магнитики».

0: 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкое тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
2: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
3: Magnītiki! Включай и отдыхай!
4: Мечтайте об Италии этим летом. Atlantic LVM дарит вам настоящее итальянское лето по горящим ценам. Калабрия. 7 ночей всего от 544 евро на человека. Это цена под ключ. Перелет, отель, трансферы, даже привычный багаж 23 килограмма. Все уже включено. Вылет 9 июня. Мест осталось немного. Tonicello Resort and Spa. От 633 евро. Уютный отель у песчаного пляжа Капо Ватикана. Завтраки включены. Voi Floriana Resort. От 763 евро. Зеленая территория. Бассейн, берег Ионического моря, полупансион. Скоглио делла Галлея Резорт. От 943 евро. Живописный мыс, панорамные виды на море. Все включено. Понравилось? Бронируйте на atlantic.lv. А хочется белоснежного песка и моря цвета бирюзы? Это Сардиния. От 773 евро за 7 ночей. И помните, в цену уже включено все. Перелет, отель, трансфер, багаж. Никаких доплат, только отдых. Выбирайте и бронируйте свое итальянское лето на atlantic.lv. atlantic.lv. И вы уже в Италии. Не знаете, что выбрать? Порекомендуем. Ждем вас в наших офисах в центре Риги на Меркеле 19 и Базницас 9. Телефон 67-22-0505. atlantic.lv. Ваше итальянское и не только. Лето.
3: В эфире «Магнитики».
4: Ну что ж, возвращаемся на Сардинию, где и красиво, и вкусно, и лето, и исторически там очень классно и интересно.
5: Кстати, ты знаешь, да, что сезон на Сардинии достаточно короткий. То есть, казалось бы, да, это центр Средиземноморья, но он открывается не так, как, например, там Майорка, которая тоже недалеко. Там Майорка, сезон уже начало мая, можно загорать, купаться.
4: Но сейчас самое то.
5: И до середины там октября на Майорке в принципе, хорошо. А Сардиния меньше, гораздо. То есть я вот была в середине мая, было достаточно прохладно. А у нас рейсы уже летают, я вот летела как раз на первом, но именно такие организованные туры, вот они с середины июня, и мест там, правда, очень мало осталось совсем. Вот, потому что Сардиния, конечно, он такой достаточно все-таки эксклюзивный, да, курорт, регион. И вот я начала говорить, что север именно вот этот вот изумрудный берег, а на юге это другой аэропорт, и там расположены более такие демократичные отели, но при этом надо иметь в виду, что там много и достаточно сильно развитая промышленность, плюс все-таки на там была вот эта вот история с беженцами, да, и поэтому там есть какие-то там центры, где вот они находятся, да. Естественно, север это все не касается, поэтому если мы едем на север, то как раз-таки там совершенно абсолютно безопасно я себя чувствовала. Мы брали машину, катались именно вот по северу, по Порто-Ротондо, Порто-Черво, вот эти вот регионы. Поэтому, если вы соберетесь ехать на Сардинию, обязательно обращайте внимание на отель, да, расположен ли он на пляже, да. И не удивляйтесь, если цена отеля будет какая-то очень высокая, по вашему мнению, это может быть только за счет его расположения. То есть, возможно, стоит, если вы хотите посмотреть этот остров, стоит принять вот это вот видение сардинцев о том, что они хотят, чтобы их пляжи были вот на пляж, ты идешь как бы отдыхать, а не должен быть построен там отель, да? Вот. Поэтому Сардиния, она как бы вот сохранила вот эту вот природную аутентику, наверное. Но, еще раз повторюсь, есть отели с выходом на пляж. Да? Их просто нужно искать, можно советоваться со своим консультантом, те, которые посмотрели уже эти отели, понимают как бы куда и как лучше ехать именно на Сардинии. Нельзя не упомянуть, конечно, говоря про Сардинию, про то, что там очень много звезд, которые туда. Это любимый остров Сильвио Берлускони. Он именно в Порто-Ротондо, его там огромная вилла была, на очень красивом, в красивом месте, на такой горе, и вот с видом на эту сардинскую изумрудную воду. Правда, когда я тоже жила почти что рядом с Виллой Берлускони, у нас отель был, да, и да, ты вот просыпаешься утром, смотришь, и это невероятный вот этот вот вид красивый. Вот,
4: То есть, возможно, с Сардинии вы привезете не только магнитик, но еще и фотографию с какой-нибудь знаменитостью.
5: Ну, все итальянские дизайнеры, они там очень любили и любят отдыхать. Ну, кто-то уже не с нами, да, и Валентина, и Роберто Кавалли, там черная яхта его всегда стояла вот с этими леопардовыми сидениями. Ну и факт, что возле именно Изумрудного берега была сделана одна из самых скандальных фотографий. Это леди Диана с Доди Альфаедом, когда вот он ее приобнял, поцеловал, и все, после этого начался этот огромный скандал, и она оттуда улетела в Париж, и случилось то, что случилось.
4: Ну что ж,
5: можно рассказывать бесконечно про Сардинию. Съездите, посмотрите. У нас только летом туда рейсы, достаточно ограниченное количество перелетов, поэтому очень-очень удобно, на самом деле, что мы можем именно напрямую, не там не через Рим, не через Неаполь туда лететь.
4: По-доброму тебе завидую, что ты побывала в этом чудесном месте. И вам всем нашим радиослушателям желаю путешествовать и привозите из путешествия магнитики. А мы будем рассказывать вам о тех местах, в которые стоило бы слетать, сплавать, съездить, сходить. Юлия Римлина и Дим Харов.
5: Пока.
4: Пока.
3: Магнитики.
6: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
10: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
11: О, это уже звучит хорошо.
10: Филе ментая жареное.
11: Отлично.
10: И сырники.
11: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
10: Это в Lidl, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
11: Все, поехали. Берем.
12: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
3: Музыка для всех. Только хиты.
13: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
3: Только твоя музыка.
14: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
3: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе. Лето. Лето на плюсе.

0: продажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Ну, у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veids.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Буди-буди-буди, пока крутишь бигуди, на работу в 9, зачем тебя я заводи?
1: СВХ+.
3: Мы будем...

0: Герман.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
2: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
1: Радио, которое слушает тебя.
2: Я словно замираю на руках твоих.
1: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: на радио, которое рядом.
1: Лечу, помогите, как в утреннем лифте, но ты не поможешь мне.
0: СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Легендарная группа Нэнси возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа Нэнси готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси.

музыка для всех. Только хиты.

рядом. Радио СВХ Плюс.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: За красивые слова, за мысла, ватые, но проще говоря.
0: СВХ Плюс.

0: ЖКХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально чайники.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

0: Vizionete, atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Metalolom Stalmets, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmets, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Metalolom Stalmets, давай.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
6: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
7: СВХ плюс.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: радио, которое рядом.
1: Бьются слезы, хруст
0: льет. СВХ плюс.
1: Наши глаза зажегся город.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами лет.

0: Все для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

SVH+. Пьяный клуб, никотин, димит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
0: СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Перил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю по МКАДу, тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты. Давай.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Утро для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Ты скоро не спи, этой ночью скоро не спи.
0: Только твоя музыка.
2: Я живу лучшую жизнь.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Ночью напролет нас бежала луна. Нежно напоет, она слала.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: только твоя музыка.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебя.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
0: Лето на плюсе.

0: Ладно, я включу.
1: Радио СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай,
2: я включаю.

0: СВХ плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами.